0: ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам вслед за Орловской областью. Продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту. Правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты, немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес ФМ. На первый-второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу – Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
2: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг. Но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес ФМ поделился житель Саранска Михаил.
3: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожидания.
2: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес ФМ местный таксист Дмитрий.
4: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей. за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
2: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей «Правда ли вымысел?». В редакцию «Бизнес FM» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
0: «Бизнес говорит».
5: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
6: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
5: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
7: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
5: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
8: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
5: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили

0: логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью, ну, практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
0: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу.
3: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает Автостат. По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи

0: основного индекса рынка Южной Кореи – 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума, в Нигерии котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
3: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6, ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
2: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
4: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
2: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось дать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи – от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Business FM.
1: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму Семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
2: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности. А всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям пятилетней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
5: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
2: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Я не думаю, что Конституционный суд норму Семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
2: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко, основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. А в британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
7: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
1: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
8: Спорт и деньги на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступало. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документ из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. В ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как это восприняли в Иране и как повлияет на конфликт? Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
10: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов в «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал пожелал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
11: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
1: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
2: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
12: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это действительно, вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
2: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
13: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Селлеры вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. сами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово marketplace то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не marketplace, а рыночная площадка, площадь и так далее.
2: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
14: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
15: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить перечень нормативных?
14: Я думаю, что слово маркетплейс тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
1: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
8: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Сделки.
2: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна. зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
8: Отчеты и планы.
2: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
8: Бизнес и власть.
2: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
8: «Бизнес говорит».
2: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
17: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
2: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
18: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
19: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
18: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас почти или меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином, это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать, может, они более правильно выстраивают логистику.
2: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
20: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
8: «Бизнес говорит».
1: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
3: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
15: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
3: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономическая, а главное геополитическая. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
1: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но, в принципе, Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 4 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Брент опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка витка геополитической напряженности в Персидском заливе, участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и кто-то считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе $70-80 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы.
4: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил $42 миллиона. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
8: Транширы на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
22: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
5: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
22: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула, рискнула.
5: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая. А тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
22: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
5: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту «Правда» или «Вымысел». В редакцию «Бизнес.ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают 1/4 дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес ФМ. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
0: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система «Чет-нечет» заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех 3 регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес ФМ поделился житель Саранска Михаил.
6: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад
20: после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое, у нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
0: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес-ФМ местный таксист Дмитрий.
7: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
0: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей – правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
9: «Бизнес говорит». Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
10: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
9: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
11: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
9: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил директор. депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции войти с Apple или войти с Google. При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
12: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
9: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах middle strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения.

0: Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
0: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодек». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы Прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает «Автостат». По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев.

0: Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, школа заранее агитирует за поступление в колледж и завышает проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
1: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
2: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
1: В 2022 году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
3: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
1: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
0: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
4: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только не соразмерна потребностям пятилетней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
5: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
4: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
4: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
7: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
0: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информации о пострадавших не поступало. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документы из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. В ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране, как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация» ситуация на земле он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские, и все захватит. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в слова иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
12: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
0: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
13: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
14: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорят, что они типа там спасли экономику 90-х, то вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое, то есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
13: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
15: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменными слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
13: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
16: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
17: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
16: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
0: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные из-за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые решения, действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
0: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
8: О Генри. Если вокруг вас роскошь, она уже принадлежит вам. Кто бы за нее ни платил, вы или другие. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Сделки.
19: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
8: Отчеты и планы.
19: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
20: Бизнес и власть.
19: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
21: «Бизнес говорит».
22: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
23: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
22: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
24: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
25: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
24: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Может, у нас почти или меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику.
22: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
26: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то поставить в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
21: «Бизнес говорит».
0: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
27: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
17: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
27: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономическая, а главное – геополитическая. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
0: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что скорее всего на ближайшем заседании, которое состоится 4 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Брент опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Армузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и кто-то считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Транширы.
3: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
2: Транширы на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
4: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM.
6: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту. Правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты, немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес ФМ. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу – Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
7: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес ФМ поделился житель Саранска Михаил.
9: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
7: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес ФМ местный таксист Дмитрий.
10: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. 2 сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
7: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей. Правда ли вымысел? В редакцию Бизнес FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
21: Бизнес говорит.
11: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
12: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
11: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
13: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
11: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
14: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
11: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах Middle Strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения. То есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действует. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен.

0: могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели Geran 4 Seeker, оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина-модельера Карла Лагерфельда почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает Автостат. По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за

0: последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
1: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц, даже с оценками 4,5, ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6, ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
0: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
2: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж, что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
0: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи – от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
3: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму Семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
4: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
5: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
4: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
4: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая из своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
7: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
3: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Надежды Киева на долгосрочную военно-финансовую помощь по итогам саммита НАТО не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в итоговой декларации саммита нет упоминания о возможном вступлении Украины в НАТО. Захарова также отметила, что подтверждено выделение Киеву 70 миллиардов евро только на 2026 год, а дальнейшая поддержка, по ее мнению, остается под вопросом на фоне заявлений ряда европейских стран об исчерпании своих возможностей. Технические консультации между США и Ираном продолжаются, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. По данным источника, Вашингтон сохраняет приверженность поиску решения с Тегераном, несмотря на возобновление американских ударов по Ирану 8 июля после обвинений в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625. Об этом сообщило Министерство связи по делам СМИ страны. За сутки число жертв увеличилось на 25. Количество заболевших выросло до 1792. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 764 пациента. Вспышка Эбола продолжается с 15 мая. Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Марокко со счетом 2-0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Французы 8-й раз в истории вышли в полуфинал мирового первенства, сравнявшись по этому показателю со сборной Бразилии. Следующим соперником команды станет победитель матча Испания-Бельгия, который состоится 10 июля. Сам чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране и как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на «Патриот» и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта это может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
12: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
3: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
10: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
13: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас, будут вспоминать это действительно, вот говорить, как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
10: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
14: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
10: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
15: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле, бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
16: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
15: Я думаю, что и слово «маркетплейс» тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
3: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею Имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
3: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
8: Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Сделки.
18: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
8: Отчеты и планы.
18: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
8: Бизнес и власть.
18: Илон Маск заплатит $1,5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Рейтер со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
8: «Бизнес говорит».
4: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
19: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
4: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и «Видеосалон закрыт».
20: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
21: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
20: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином? Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать, может, они более правильно выстраивают логистику.
4: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
22: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
8: «Бизнес говорит».
3: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
23: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет, потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
24: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
23: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономической, а главное – политическое. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
3: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижение продолжилось, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что скорее всего на ближайшем заседании, которое состоится 4 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Брент опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и тот считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
1: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов. Транширы на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
5: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
6: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
5: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
6: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
5: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог, есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
2: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам вслед за Орловской областью. Продажу бензина по четным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту «Правда ли вымысел?» В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты, немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от конституционного суда? Подробности на Business FM. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин по четным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
10: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг. Но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
11: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожидания.
10: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
12: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, на которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистры. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
10: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
13: «Бизнес говорит».
14: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
15: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
14: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
16: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
14: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
17: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
14: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсер, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
25: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают
4: снижают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах middle strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
24: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
4: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер»,

0: сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодек». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы Прикуп на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает Автостат. По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, школа заранее агитирует за поступление в колледж и завышает проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
5: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательном

0: класс, общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4 и 6, ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
1: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 целых для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
2: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 целых ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 целых ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, классы с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
1: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном около 10 свободных мест, в соцэкономе порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось дать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
3: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму Семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
4: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари-Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности. А всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллиона рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
5: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
4: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Я не думаю, что Конституционный суд норму Семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
4: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель «Еврохима», это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию. Она также крупнейшая в своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
7: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
3: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
8: Продолжительность жизни.
9: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Надежды Киева на долгосрочную военно-финансовую помощь по итогам саммита НАТО не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в итоговой декларации саммита нет упоминания о возможном вступлении Украины в НАТО. Захарова также отметила, что подтверждено выделение Киеву 70 миллиардов евро только на 2026 год, а дальнейшая поддержка по имени остается под вопросом на фоне заявлений ряда европейских стран об исчерпании своих возможностей. Технические консультации между США и Ираном продолжаются. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. По данным источника, Вашингтон сохраняет приверженность поиску решения с Тегераном, несмотря на возобновление американских ударов по Ирану 8 июля после обвинений в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625. Об этом сообщило Министерство связи по делам СМИ страны. За сутки число жертв увеличилось на 25. Количество заболевших выросло до 1792. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 764 пациента. Вспышка Эбола продолжается с 15 мая. Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Марокко со счетом 2-0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Французы восьмой раз в истории вышли в полуфинал мирового первенства, сравнявшись по этому показателю со сборной Бразилии. Следующим соперником команды станет победитель матча Испания-Бельгия, который состоится 10 июля. Сам чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране и как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов по «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
13: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
3: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
4: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
14: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там, скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там, спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
4: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
15: Я не против со стороны селлеров, я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
4: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
16: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
17: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
16: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
3: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные из-за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею Имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране, это как раз называлось одной из проблем в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые решения, действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
3: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной он назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
20: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
8: История денег на Business FM.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каковать, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги – 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
24: Как появлялись города? На Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Компании и корпорации.
27: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Сделки.
27: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
8: Отчеты и планы.
27: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых перспективных передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
0: Бизнес и власть.
27: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
0: «Бизнес говорит».
1: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
2: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки. Это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
1: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
5: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
6: Все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
5: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином? Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать, может, они более правильно выстраивают логистику.
1: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
7: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
0: «Бизнес говорит».
3: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
9: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
4: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
9: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономическая, а главное – геополитическая. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
3: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, а о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. И вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но, в принципе, Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 4 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Армузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и тот считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Пожар произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани. Из-за падения обломков БПЛА пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона. Количество сбитых около Москвы беспилотников минувшей ночью достигло 10. Это заявил мэр Сергей Собянин. С двух ночи в районе аэропорта Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Также останавливал работу Жуковский. Над Ленинградской областью ночью сбили 14 БПЛА, это сообщил губернатор Александр Дрозденко. Там около 2 часов действовал режим опасности атаки БПЛА. В районе Пулково тоже вводились ограничения на использование воздушного пространства. И Росавиация предупреждала также, что возможны изменения расписания рейсов в аэропорту Калининграда. Израиль передал США разведданные о планах Ирана ликвидировать Дональда Трампа. Это сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, в последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. На этой неделе Израиль отправил США новое предупреждение. Оно казалось конкретного плана. В Белом доме еще не успели проверить эту информацию, отмечают собеседники телеканала. Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьера Бенямина Нетаньяху повлиять на администрацию Трампа к активизации военных действий. А 9 июля сам Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допускал, что может стать жертвой покушения. По его словам, он, цитирую, номер один в иранском списке на убийство. Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 2-0 в пользу французов. Один из мячей забил Килиан Мбаппе. В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами Европы, испанцами и командой Бельгии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже несколько российских регионов пришли на четную и нечетную систему продажи бензина. Помогло ли это решить проблемы с очередями на АЗС, мы спросили у очевидцев. А вдруг мы тоже нарушаем? Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы. И однозначного толкования норм, похоже, просто не существует. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Старшая школа не для всех. Родители выпускников 9 классов жалуются на то, что есть большие сложности в переходе в 10 класс. В школах, по словам родителей, заранее агитируют за поступление в колледжи и завышают проходные баллы в 10. И эти и другие темы в нашем эфире. На первый и второй рассчитались. К системе заправки машин по отчетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Сегодня этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Подробнее Иван Медведев.
16: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
17: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера. Очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
16: В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
18: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистры. 5 тонн примерно уходит за ночь.
16: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
15: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда или вымысел? В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы. И за что теперь могут оштрафовать, продолжит Михаил Здорожный.
19: Бизнес говорит.
20: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиента юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные электронные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
8: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
20: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
21: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
20: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
22: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
20: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Как украинские дроны атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе. В четверг в результате попадания БПЛА два танкера получили повреждения. До этого в ночь на 8 июля были повреждены еще два судна. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. О возможностях таких дронов говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.
23: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Используются в том числе дроны «Хорнет», которые самостоятельно обнаруживают цель, проверяют ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современный системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
24: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
23: На вооружении и, собственно, применяются дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют цель и сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской Моти и Макарунс Светлане Кулагиной из Москвы.
1: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
0: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами. Налоговые органы будут передавать данные в МВД, а социальный фонд – информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить. Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил среднероссийский уровень, сообщил глава региона Глеб Никитин. За год показатель в области вырос почти на 8%, что, по данным властей, стало лучшей динамикой среди российских регионов. По словам Никитина, суммарный коэффициент рождаемости пошел в рост, как только заработали дополнительные меры поддержки семей в рамках нижегородского проекта «Основа». Госдума приняла во втором чтении законопроекта о продлении гаражной амнистии до 31 года. Изначально срок действия механизма должен был завершиться уже в начале сентября. Госдума предлагает продлить его с учетом востребованности. Документ вступит в силу после официального опубликования. Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. Ранее Росреестр сообщал, что гаражной амнистией уже воспользовались более 800 тысяч россиян. Центр развития транспортных систем ищет подрядчика для обслуживания платформы управления транспортной системой Нижегородской городской агломерации. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость закупки – 17,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо с 1 августа до конца года обеспечить работоспособность системы в круглосуточном режиме 24/7. Исполнителю предстоит ежедневно мониторить систему, вести журнал инцидентов, проводить резервное копирование, устранять ошибки, обновлять программное обеспечение и настраивать интеграции с внешними информационными системами и консультировать пользователей. Также в рамках контракта допускается не более одной доработки функционала в месяц по запросу заказчика. Критичные ошибки необходимо устранять не более чем за 8 рабочих часов. В Нижегородской области зафиксировали 4 случая заболевания клещевым энцефалитом. В частности, острый вирус обнаружили у 12-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Заражения произошли в 3 округах – Ветлужском, Градецком и Чкаловском. Отмечается, что заболевшие не обращались к медикам за проведением экстренной профилактики заболевания. Также в регионе зарегистрировали 25 случаев клещевого боррелиоза. Их зафиксировали в Нижнем Новгороде, Шахунье, в Балахнинском, Тонкинском, Градецком, Семеновском, Дальнеконстантиновском, Ветлужском и Сосновском округах. В Нижегородской области упразднят еще один пустующий поселок.

0: Речь идет о поселке Елевая Заводь в Варнавинском округе. Пункт хотят упразднить из-за длительного отсутствия населения, зарегистрированного по этому месту жительства и недвижимого имущества, собственниками которого являются физические и юридические лица. Упразднить поселок планируют 1 января. Новый робот-бариста появился в Нижегородском парке «Швейцария». Он готовит кофе и молочные коктейли в киоске, расположенном недалеко от главного входа в районе улицы Медицинской, пишет «Гиперонен». Отмечается, что это уже не первый робот в Нижегородской Швейцарии. В 23-м году в павильоне в районе улицы Сурикова работал электронный продавец мороженого. Помимо прочего, он даже умел рассказывать анекдоты. Однако через некоторое время возникли сложности. Купить робота стало возможно только кофе. Развитие событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачный, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
1: Валюта.
2: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Компания «Черниговская набережная», которая принадлежит корпорации развития Нижегородской области, потратит 3 миллиона рублей на восполнение водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Указано на сайте госзакупок. Реконструкцию Черниговской набережной, напомню, проводят с 23-го года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 миллиардов рублей. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал документ шагом к возрождению почты. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка, извещений и требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей. Выработка у арзамасского производителя металлоконструкции увеличилась благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками арзамасского предприятия «Волгостальконструкция» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции. В качестве пилотного потока на заводе был выбран процесс производства несиловых опор. Доля потока выручки предприятия составляет 28%. Специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали процессы на производстве и выявили 19 проблем в потоке. Среди них потери времени на этапе сортировки деталей, задержки в предоставлении чертежей и длительное ожидание крана на производственных участках. По каждому из этих пунктов были предложены решения. Внедрение предложений специалистов и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 7%, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперт регионального центра компетенции обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия. Также специалисты готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег. В Нижегородской области бережливые технологии внедряют 10 компаний в сфере обработки металлов и нанесения покрытия на металлы. Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» выработка на этих предприятиях увеличилась в среднем на 30%. Всего к программе присоединились 324 компании региона. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформу. В форме производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионе, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х. Все подробности прямо сейчас.
3: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
4: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
5: А так можно было?
4: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали Россию, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
3: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
6: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
3: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей.
9: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Дура Лекс. Но это
5: Lex.
11: Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа могут выписать в Сан-Франциско любому, у кого найдут в гараже посторонние вещи, не имеющие отношения к машине, уходу за ней или ее ремонту. Так местные депутаты на законодательном уровне закрепили постулат, что гараж предназначен исключительно для авто.
5: Дура Lex. Но это Lex. На Business FM. Business FM Москва.
1: Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. На заправках Забайкальского края с этого дня вновь разрешено заливать топливо не только в баки автомобилей, но и в канистры. Как сообщили в региональном правительстве, решение принято на заседании оперштаба в связи с постепенной стабилизацией обстановки. Мера распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах, а также в муниципальных округах Забайкалья. Исключение пока город Чита. Обещают, что там тоже скоро разрешат наливать бензин в канистры. В Забайкалье при этом сохраняется суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль по 15 литров в сутки на заправках, расположенных на федеральных трассах. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Они прошли в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах группа с телом Аятоллы доставили к месту погребения на вертолете. Таким образом, завершилась неделя траурных процессий, которые проходили в Тегеране, Куме, а также в священных для шиитов иракских городах Эн-Наджаф, Кербела. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек. 86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции против Ирана. Он был одним из ключевых лидеров исламской революции 79 года. После его смерти верховным лидером стал один из его сыновей, Маджтаба Хаменеи. Но с момента его назначения он ни разу не появлялся на публике. Эрмитаж с 14 июля вводит цену на билеты, зависящую от времени суток. Дневной билет будет стоить почти в 2,5 раза дороже вечернего. Так и максимальная стоимость составит 1200 рублей. Это если прийти с 11 до 16.00. А минимальная 500 рублей. Это если прийти по вечерам во вторник, пятницу и субботу. Так музей рассчитывает перераспределить потоки. До 80% посетителей сейчас приходят в дневные часы, создавая давку, говорят в музее. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это надо осмыслить. Так в Кремле прокомментировали слова Трампа о закрытии воздуха над Украиной. Что имел в виду американский президент и какие будут последствия саммита НАТО в Анкаре? Об этом через минуту Георгий Буфт. Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Очередной гол на счету Килиана Мбаппе. В 1-2 соперниками французов будут победители матча Испания-Бельгия. Аятоллу Хаменеи похоронили в мавзолее имама Ризы. Церемония погребения Аятоллы, который погиб еще в конце февраля, завершилась. Гроб доставили до места на вертолете. А над телом Хаменеи прочитал молитву его старший сын Мустафа. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп пока не позвонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщили в Кремле. Накануне саммита НАТО Трамп говорил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля после встречи с Зеленским, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. По итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что за последние несколько недель в регулировании военного конфликта был достигнут значительный прогресс. Он допустил передачу Киеву лицензии на производство ракет для ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украины, если это необходимо. В Кремле заявили, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре? Об этом Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
14: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства Patriot в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит тысячи специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
13: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Сейлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. А в России уже 1 000 000 сейлеров, но в словарях самого термина нету. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «сейлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ Максим Крангаус.
15: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «сейлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
13: Максим Крангаус, как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
5: Личный выбор.
16: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
17: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там, скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там, спасли экономику 90-х. То вот последние, там, несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
16: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
18: Я согласен, то что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в Якоме. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
16: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
19: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле, бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
20: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить перечень нормативных?
19: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
13: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли от англицизма отказаться. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за продавца высказались 95%. Церемония погребения Хаменеи, погибшего в конце февраля, завершилась в его родном городе Мешхет. Этолу похоронили в мавзолее имама Ризы. Гроб доставили до места погребения на вертолете из-за невозможности проехать через толпы скорбящих людей на улицах. Но они прибыли в город, несмотря на то, что за день до этого США нанесли удар по ЖД-путям, связывающим Тегеран и Мешхет. Над телом Хаменеи прочитал молитву его старший сын Мустафа. Американский удар превратил траур в акт сопротивления. Толпа не плакала, она скандировала «Мы убьем Трампа». Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хаменеи почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивление, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
21: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
13: Елена Супонина, востоковед, президент США, на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране. Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. А вчера вечером сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится АЭС.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
23: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
22: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
24: Российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу немецких инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение на фоне кризиса концерна. Планируется уволить до сотни тысяч человек к 2030 году. Как пишет ТАСС, в открытом обращении к специалистам Volkswagen руководитель конструкторского бюро Александр Барашков пообещал бессрочные контракты, конкурентную зарплату и помощь с переездом для сотрудников и их семей. Немецкие СМИ уже заметили это предложение, отметив, что деиндустриализация Германии и страх безработицы могут сдвинуть прежние политические и социальные табу, открыв путь инженерам в российский высокотехнологичный сектор. OpenAI открыла GPT-5.6 всем желающим. Флагманская Sol, сбалансированная для повседневной работы Terra и быстрая и доступная Luna, теперь открыты в чат GPT, Codex и API. По собственным замерам компании, флагманская Sol обошла Claude Fable 5 в кодинге и заодно похвасталась режимом Ultra с параллельными субагентами. Компания также представила новый режим чат GPT Work. Это агент для решения рабочих задач.
22: Бизнес и власть.
24: Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры о конфискации активов Европейской подшипниковой корпорации и снял арест с имущества холдинга. Как пишет Коммерсант, суд решил, что заявление было принято к производству необоснованно. При подготовке обнаружили нарушение антикоррупционного законодательства. Генпрокуратура требовала изъять акции структур ЕПК у фактического бенефициара, экс-депутата Олега Савченко, которого подозревали в продолжении контроля над бизнесом. Сам Савченко претензии отрицает. В ЕПК подтвердили отмену обеспечительных мер, но комментировать причины отказались. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
13: Семь сорок семь в Москве. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Мы спросили у рестораторов из разных регионов, насколько это бьет по их бизнесу.
3: «Бизнес говорит».
4: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
6: Мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В июне эта цена поднялась сначала до 590 рублей за килограмм. В середине июня 747 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и топливо для транспортных компаний, которые эту продукцию довозят уже до наших оптовиков. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
4: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
7: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине у всех коммерческих организаций. Поэтому это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа. «Метро» поднимала стоимость минимального заказа и другие поставщики. Прямо в данную секунду бухгалтер не отчитывалась о том, что кто-то что-то резко поднял.
9: Все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
7: 1000-2 там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином? Это больше, мне кажется, могло повлиять.
4: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
25: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, по крайней мере, никто из поставщиков к нам не выходил с такими предложениями. Все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. Мы работаем 11 лет на рынке, и, например, некоторые поставщики, которые находятся на достаточном удалении от нас, они изначально, там, и 10 лет назад, и 5 лет назад обозначали это ограничение, там, допустим, 15 тысяч рублей, например, метро Кашенкери, да, но им везти из соседнего города к нам, поэтому это, в принципе, обосновано. Ну, а мы не страдаем от этого, потому что мы всегда перекрываем эти ограничения. Но это не связано никак с сегодняшней ситуацией. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане, там, где-то постоять в очереди за бензином, это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
3: «Бизнес говорит».
13: Индекс Мосбиржи на утренних торгах теряет сейчас более 1%. Текущий показатель по индикатору 2163 пункта. Напомню, накануне индекс Мосбиржи снова упал. Потери составили 1.5% по итогам основных торгов, а вечернюю сессию снижение продолжилось. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1.5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. И вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район $76 за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и кто-то считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе $70-$80 за баррель.
13: Подача документов длиной в год в редакцию «Бизнес ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, он живет в России с 2010 года, а трое детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. Эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
8: Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Инспектор говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных. Она говорит, православия такого не существует. Один раз может сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Мне ведь не отказывают. Мне просто не принимают документы.
13: Лилия, жительница Химок. С ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире «Бизнес ФМ».
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом
5: Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из зацарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам.
10: Летом на Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 376 беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Это сообщает оперштаб Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет. В Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Это заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Тоже без погибших и пострадавших. В Таганроге начался пожар на территории морского порта. Его тушение сейчас продолжается. И, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, утром были уничтожены еще 4 беспилотника, летевших на столицу, а ночью сообщалось о 10 сбитых БПЛА на подлете к Москве. В России могут дать супругам право на совместное налогообложение. Депутаты Госдумы предлагают предоставить право мужу и жене подавать совместную декларацию по НДФЛ. Как это будет работать? Доходы мужа и жены суммируются, делятся пополам, а уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала НДФЛ. Предполагается, что супругам будет предоставлено право подавать совместную декларацию, если они сочтут такой способ налогообложения предпочтительным для себя. Но есть условия: оба супруга должны быть налоговыми резидентами Российской Федерации. Такой законопроект уже направлен на отзыв правительства. В России создали международную базу данных часов старения. Ее разработали в Российском научном центре хирургии имени Петровского. База открытая. Это веб-платформа, которая систематизирует опубликованные модели оценки биологического возраста, используемые в них биомаркеры, данные об их связи с заболеваниями, смертностью, образом жизни и клиническими исследованиями. База создана для того, чтобы исследователям не приходилось вручную искать и сравнивать информацию о различных часах старения в научных публикациях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже несколько российских регионов перешли на четно-нечетную систему продажи бензина. Помогло ли это решить проблему с очередями на АЗС? Мы спросили у очевидцев. А вдруг мы тоже нарушаем? Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы, и однозначного толкования норм, похоже, нет ни у кого. Старшая школа не для всех родителей. Жалуются, что с переходом в 10 класс возникают проблемы даже у хорошистов. А школы завышают проходные баллы и агитируют за переход в колледжи. Эти и другие темы в нашем эфире. На первый и второй рассчитались. К системе заправки машин по отчетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Сегодня этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Подробнее Иван Медведев.
14: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг. Но не стали. Очереди действительно исчезли, или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
15: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по три канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто две 200-литровых синих бочки. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера. Очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
14: В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
16: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. Два сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензин отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, на которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. 5 тонн примерно уходит за ночь.
14: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
13: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда или вымысел? В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы. И за что теперь могут оштрафовать, продолжит Михаил Здорожный.
3: Бизнес говорит.
17: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
18: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читаем читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
17: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
0: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
17: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
2: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
17: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Как украинские дроны атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе. В четверг в результате попадания БПЛА два танкера получили повреждения. До этого в ночь на 8 июля были повреждены еще два судна. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. О возможностях таких дронов говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.
19: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Используются в том числе дроны «Хорнет», которые самостоятельно обнаруживают цель, проверяют ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современный, системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
20: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
19: На вооружении и, собственно, применяются дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют цель и сами на них наводят.
13: Дмитрий Корнев, военный эксперт.
6: Реклама.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
21: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
22: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
26: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
27: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
30: Успеть за 10 секунд на Business FM.
31: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Business FM один из 3 шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
32: Я очень счастливый человек.

0: Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
1: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область опережает Россию по плотности роботизации промышленности, сообщил замгубернатор Игорь Поляков. В обрабатывающих отраслях сегодня работают 39 промышленных роботов на каждые 10 тысяч специалистов против 29 в среднем по стране. Нацпроект «Средства производства и автоматизации» ставит задачу увеличить плотность роботизации в России до 145 роботов к 30 году, напомнил Поляков. Ранее сообщалось, что Игорь Поляков от лица правительства региона подписал соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации производств с корпорацией «Робототехника». За первое полугодие в Нижнем Новгороде вынесено более 186 тысяч постановлений за неоплату платной парковки на общую сумму 144,5 миллиона рублей, сообщили в Департаменте административно-технического и муниципального контроля. На данный момент оплачены штрафы на почти 118 миллионов, остальная сумма находится в стадии взыскания. Более 1000 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода. У них не было документов, подтверждающих право временно проживать и работать в России, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Только на минувшей неделе сотрудники службы сопроводили до пункта пропуска через госграницу 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана на основании постановления суда. Выдворенным въезд в Россию закрыт на ближайшие 5 лет. Уровень локализации автомобилей «Волга», выпускаемых в Нижнем Новгороде, составляет 1040 баллов из максимально возможных 7000. Основная часть 1000 баллов начислена за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках специнвестконтракта, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на данные ДРОМ. Еще 40 баллов проект получил за установку модуля «Эроглонас». Такая структура баллов означает, что фактическая локализация производства пока остается минимальной. Вклад обеспечивает преимущественно формальные критерии, а не глубина локального производства компонентов, отмечают эксперты. Напомню, производство развернуто в Нижнем Новгороде. Проектная мощность площадки до 110 тысяч автомобилей в год. Компания заявляет о поэтапном увеличении локализации и формировании собственного модельного ряда. Гигантская свалка выявлена на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью почти 22 гектара около села Покров Майдана в Воротынском округе. В ходе проверки Россельхознадзора обнаружено, что около 3 гектаров участка завалено твердыми бытовыми отходами, строительным мусором, старой мебелью, битым кирпичом, обломками шифера, консервными банками, пластиковыми бутылками и спилами деревьев. Остальная часть территории заросла сорняками. Для сельскохозяйственной деятельности участок не используется. Владельцу земли выдали предписание. Его обязали очистить участок от мусора, провести комплекс работ, агротехнических, фитосанитарных и других мероприятий по защите от зарастания сорняками и использовать по назначению для сельскохозяйственной деятельности. Хроническое переутомление и массовый отказ от летних отпусков становятся причинами обморков у работающего населения России. Из-за духоты, стресса или резкой смены положения сосуды нижней части тела расширяются и кровь отливает от головы. Мозг на миг остается без кислорода из-за медленного сужения сосудов, и человек падает. Именно таких обморков и стало больше в последнее время. По словам врачей, россияне мало отдыхают. Многие совмещают несколько работ и также занимаются семьей. Организм такой нагрузки не выдерживает. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачный, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
1: Валюта.
3: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек.

0: Курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Компания «Черниговская набережная», которая принадлежит корпорации развития Нижегородской области, потратит 3 миллиона рублей на восполнение водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Указано на сайте госзакупок. Реконструкцию Черниговской набережной, напомню, проводят с 2023 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 миллиардов рублей. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал документ шагом к возрождению почты. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка, извещений, требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей. Выработка у арзамасского производителя металлоконструкции увеличилась благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками арзамасского предприятия «Волгостальконструкция» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции. В качестве пилотного потока на заводе был выбран процесс производства несиловых опор. Доля потока выручки предприятия составляет 28%. Специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали процессы на производстве и выявили 19 проблем в потоке. Среди них потери времени на этапе сортировки деталей, задержки в предоставлении чертежей, длительное ожидание крана на производственных участках. По каждому из этих пунктов были предложены решения. Внедрение предложений специалистов и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 7%, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперт регионального центра компетенции обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия. Также специалисты готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег. В Нижегородской области бережливые технологии внедряют 10 компаний в сфере обработки металлов и нанесения покрытия на металлы. Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» выработка на этих предприятиях увеличилась в среднем на 30%. Всего к программе присоединились 324 компании региона. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформу. Производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионе, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х. Все подробности прямо сейчас.
3: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с Бизнес-ФМ делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
4: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
5: А так можно было?
4: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, если у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
3: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготой можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
5: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
3: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Слова, проверенные делом.
9: Как инвестор, я отношусь к бурно развивающемуся бизнесу с определенной опаской, как к космосу. Восхищаюсь им, но предпочитаю до определенного времени оставаться в стороне. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы этим утром, сообщает мэр Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых на подлете к городу, с начала суток выросло до 14. О первых сбитых беспилотниках Собянин сообщил около 2 ночи по Москве. В аэропорту Домодедово действуют ограничения на полеты. Рейсы обслуживаются по согласованию с властями. А по данным Минобороны, всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 376 БПЛА. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Государство запустило программу B50, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Власти Индонезии рассчитывают, что эта программа позволит сократить импорт ископаемого топлива, увеличить внутреннюю переработку пальмового масла и укрепить энергетическую безопасность страны. Программа B50 стала продолжением политики по постепенному увеличению доли биотоплива. Так, в 2006-м обязательная доля биодизеля составляла 5%, затем выросла до 40%. Ожидается, что переход на B50 позволит создать в этом году избыток дизельного топлива до 4 миллионов килолитров и в перспективе отказаться от импорта дизеля. IPO компании Илона Маска SpaceX вызвало в США резкий рост спроса на частные самолеты со стороны венчурных инвесторов, руководства и сотрудников IT-гигантов, пишет Reuters со ссылкой на юристов из авиационной сферы. Компания, оформляющая контракты на частные джеты Soar Aviation Low, зафиксировала рост спроса на 25% с начала года, а число рейсов, выполняемых владельцами частных самолетов, выросло на почти 13,5% с начала года. Больше всего показатель увеличился в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. SpaceX провела IPO 12 июня. Компания разместила акции на сумму $75 миллиардов, а с учетом опциона на переподписку на более чем $85 миллиардов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это надо осмыслить. Так в Кремле прокомментировали слова Трампа о закрытии воздуха над Украиной. Что имел в виду американский президент и какие будут последствия вообще у саммита НАТО в Анкаре? Об этом сегодня Георгий Буфт. Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В очередной раз отличился Килиан Мбаппе. В 1-2 соперниками французов будет победитель сегодняшнего матча Испания-Бельгия. Ассоциация представителей электронной торговли просит добавить слово «селлер» в словарь, чтобы не было рисков штрафа за использование иностранных слов. Мы узнали, что думают об этой идее участники рынка, но, кстати, подавляющее большинство подписчиков наших каналов настаивают на слове «продавец». Дональд Трамп пока не позвонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщили в Кремле. Накануне саммита НАТО Трамп говорил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля после встречи с Зеленским, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. А по итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании военного конфликта был достигнут значительный прогресс. Он допустил передачу Киеву лицензии на производство ракет для ПВО «Патриот» и закрыть воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. В Кремле заявили, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре? Об этом Георгий Буфт.
3: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
0: Прямо сейчас.
2: Серьезное ДТП в Москве на Нижегородской улице. По предварительным данным, «Газель» подрезала автобус. В результате пострадали 14 человек. А столичный Дептранс рекомендует сейчас водителям по возможности объезжать Нижегородскую улицу, поскольку движение там после этого ДТП затруднено. А слова «нет» рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
4: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
2: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШИ и РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть? И нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари? Мы спросили самих участников рынка.
0: Личный выбор.
5: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
6: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно, вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое, то есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
5: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
7: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в Якоме. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
5: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
8: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
9: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
8: Я думаю, что слово «маркетплейс» тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
2: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли от англицизма отказаться. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков. В чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%. Подача документов длиной в год. В редакцию «Бизнес FM» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 10-го года, а трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. Эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
10: Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Инспектор говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных. Она говорит, православия такого не существует. Один раз может сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Мне ведь не отказывают. Мне просто не принимают документы.
2: С Лилией беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
11: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Сделки.
13: Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает покупку башкирского «Башспирта», пишет «Коммерсант». Сумма сделки может составить 4-5 миллиардов рублей. «Башспирт» принадлежит правительству Башкирии. В его портфель входят известные бренды «Талковская», «Белебеевская», «Дикий мед». При этом глава Башкирии Ради Хабиров еще в ноябре говорил, что не видит необходимости продавать актив. Однако аналитики не исключают, что сделка может состояться.
11: Ценные бумаги.
13: Т-банк досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение цифровых финансовых активов операционной компании «Озона» «Интернет-решение». Весь объем в 1 миллиард рублей выкупили за 4 часа в первый же день. Ставка по трехмесячным ЦФА составила 15,5% годовых с ежемесячными выплатами, а организатором выступил Т-банк, обеспечивающий эмитенту выход на розничных инвесторов через свой инвестиционный сервис. Инструмент доступен на вторичном рынке в приложении «Т-инвестиции». Как отметил генеральный директор ЦФА платформы Т-банк Алексей Илясов, теперь эмитент может принять решение о выпуске ЦФА утром за чашечкой кофе, а вечером получить деньги на свой расчетный счет и сразу направить их на решение своих бизнес-задач.
11: Отставки и назначения.
13: «Магнит» назначил Андрея Марцевого операционным директором формата «Магниту дома». В новой роли он займется управлением операционной деятельностью, повышением производительности и развитием привлекательности сети. До прихода в компанию Марцевой занимал позицию топ-менеджера в X5 Group. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8:47 в Москве. Первый полуфиналист определился на чемпионате мира по футболу. Сборная Франции в матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится сегодня вечером. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исадио становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплой встречи старых друзей не получилось. первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси, ранее в игре с Египтом Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
16: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, Беле и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Но то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
15: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
17: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки. Мол, Айарсабаль не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает. Зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотой поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть, но если не любого, то крови попить всем.
15: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
15: Доброе утро.
2: Российский фондовый рынок вчера потерял очередные 1.5%, 2183 пункта. Сегодня с утра тенденция продолжается, минус процент с лишним.
18: Рублевая ликвидность к концу недели, так понимаю, иссякла. Ну, ЦБ давал во вторник большой объем кредитных денег в банковскую систему. Ликвидность, естественно, в основном поддерживает именно ЦБ. У банков достаточно большая потребность рублевой ликвидности, поэтому тут, как говорится, не до рынка акций. Долговой рынок пока стабилен, но и то хорошо. Кстати, индекс УФЗ вчера достаточно бодро рос, даже несмотря на то, что все ждут отчет по инфляции за последние месяцы. И если верить там агентству тому же Bloomberg, да, Reuters, его у нас постоянно ретранслируют наши средства массовой информации, ну, вот эти их сообщения о том, что, дескать, июньская инфляция может показать максимальный прирост там за чуть ли не за пару лет. Ну, на фоне роста цен на топливном рынке и прочее. Ну, пока долговой рынок в целом стоит достаточно твердо, ну, если сравнить, по крайней мере, с рынком акций. Валютный рынок пока на фьючерсном рынке юань к рублю торгуется на вчерашнем уровне. Ну, можно считать, что вчера под занавес торгов на бирже был какой-то локальный спрос на валюту на фоне истощения предложений. Продолжится ли сегодня, тенденция будет понятна. Пока юань к рублю остается в узком ценовом коридоре, ну, просто он чуть-чуть поднялся по сравнению с первой половины июня. На глобальном рынке сегодня ньюсмейкер – это Минфин Японии. Именно он взбудоражил сегодня валютные рынки, долговые, рынки акций в том числе. Минфин Японии неожиданно заявил о том, что готовится ряд серьезных мероприятий, которые будут поощрять и стимулировать приток денег японских страховых пенсионных фондов именно в японские финансовые инструменты и практика, когда поощрялось внешнее инвестирование, то есть выход капитала за пределы Японии, чтобы инвестировать там в те же американские финансовые инструменты или в европейские. В общем, эта практика себя исчерпала, и необходима поддержка внутреннего рынка за счет внутренних ресурсов. Рынок воспринял это как некий сигнал к тому, что спрос на иену локально может вырасти, потому что если тот же государственный пенсионный фонд Японии, у которого огромная сумма в управлении, начнет вкладываться в долговые бумаги японского правительства, соответственно, спрос на иену может стабилизироваться. Курс японской иены, хотя и остается на 40-летнем минимуме к доллару, но все-таки где-то 1.5% иена отыграла, и это привело к усилению позиции других валют против доллара. Вот евро максимум за неделю. Поэтому сегодня с утра доллар, будем считать, пока снижается, и это поддерживает товарные рынки. Ну, а что касается цен на нефть, пока Brent выше 76, но, видим, в преддверии выходных дней рынок считает, что в выходные дни можно поиграть в войну между США и Ираном.
2: Спасибо, через час продолжим.
0: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: До 25 человек выросло число пострадавших ДТП с автобусом в Москве на Нижегородской улице. Об этом только что сообщили агентства со ссылкой на оперативные службы. По данным ТАСС, водителя автобуса зажало буквально в кабине. Судя по ситуации, газель грузовая подрезала автобус двухсоставный. После этого он врезался в рекламный щит. Щит обрушился. Ну, вот изначально сообщалось о нескольких пострадавших, и цифра растет. Сейчас сообщается про 25 человек. Движение на Нижегородской области в данный момент ограничено. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.
0: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
19: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД «Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти – из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется – 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.БУ».
21: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. ФСБ предотвратила крупномасштабный теракт, подрыв военного аэродрома Ростов-Центральный. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать его 13 дронами с искусственным интеллектом. Также в сообщении ФСБ утверждается, что россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам. В результате теракт был сорван. В Таганроге началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории морского порта в Таганроге после атаки беспилотника начался пожар, погибших и пострадавших нет. 10 человек пострадали при ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы. Этим утром все произошло в районе дома 14 на улице Нижегородской. Как сообщает ГИБДД, столкнулись «Газели» и автобусы общественного транспорта. При этом ТАСС пишет, что пострадавших больше – 14, а некоторые телеграм-каналы заявляют о 25. Движение в районе аварии по направлению в центр затруднено. Кубок Московской области по стрельбе на дальней дистанции пройдет в Одинцове. Он состоится 11 июля в парке «Патриот». Участникам предстоит выполнить 10 упражнений с дистанции от 1000 до 1600 метров. За награды поборются 48 спортсменов, в том числе 21 представитель Подмосковья, а также стрелки из Москвы, Владимирской и Ярославской областей. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Уже несколько российских регионов перешли на четно-нечетную систему продажи бензина. Помогло ли это решить проблему с очередями на АЗС? Мы об этом спросили у очевидцев. А вдруг мы тоже нарушаем? Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы. И однозначного толкования норм, похоже, нет ни у кого. Старшая школа не для всех. Родителей жалуются, что с переходом в 10 класс возникают проблемы даже у хорошистов. А школы завышают проходные баллы и агитируют за переход в колледжи. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». На первый-второй рассчитались. К системе заправки машин по четным и нечетным числам с четверга присоединилась Мордовия, Нижегородская, Астраханская области. Сегодня этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была уже опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев с подробностями.
4: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
5: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера. Очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
4: В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
6: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. 2 сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. 5 тонн примерно уходит за ночь.
4: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей – правда или вымысел? В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит тему.
7: Бизнес говорит.
23: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляет более 5 миллионов разрешений клиента юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
24: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона. Там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
23: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
25: Мне в итоге что нужно сделать для того,
8: того, чтобы точно соблюдать вот эти законы, как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
23: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь и регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
9: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
23: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Ростовский губернатор сообщил, что в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. А до этого в ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера. Они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. О возможностях таких дронов говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Используются в том числе дроны Hornet, которые самостоятельно обнаруживают цель, проверяют ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
12: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
10: На вооружении и, собственно, применяются дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей, но можно предположить, что мы также можем применять дроны
24: дроны, которые сами определяют цель и сами на них наводятся.
3: Это был военный эксперт Дмитрий Курнев.
0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
16: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
25: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
26: Thank you.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом.
1: Я не особо рассчитывал на большие заработки. Если честно, я был доволен, если б мне хватало денег заплатить за квартиру и купить немного еды. Но в итоге оказалось, что деньги имеют огромное значение, если вы ставите перед собой огромные цели. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Plum Job.
2: Можно перевести с английского как «сливочная работа». В 17 веке в Англии слово «plum» было сленговым обозначением суммы в 1000 фунтов. По тем временам это считалось целым состоянием. Столько могли зарабатывать высокопоставленные государственные чины, зачастую не прилагая особых усилий. С тех пор у англичан и повелось любой несложный, но хорошо оплачиваемый труд называть «plum job». Причем употребляется это выражение чаще в положительном смысле, например, когда говорят о работе мечты.
0: Срочные переводы на Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок в регион, чтобы сократить дефицит бензина и дизеля и снять отложенный спрос перед выходными. Речь идет прежде всего о поставках на крупные сетевые АЗС. Напомню, в Нижегородской области действует система разделения потока автотранспорта по четным и нечетным дням. По результатам мониторинга более 95% автомобилистов добровольно соблюдают новые правила. Для работы с клиентами на АЗС задействованы волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Тем не менее, на многих заправках сохраняются очереди. Региональные власти связывают ситуацию со снижением ночного подвоза топлива со стороны ПАО «Лукойл», которому принадлежит крупнейшая сеть автозаправочных станций в области. После переговоров с руководством компании логистику скорректировали и поставки начали активно наращивать. Того же ждут и от других поставщиков. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство России законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяются за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность из-за развития цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы. За тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности. Замок автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде и другие. Если закон примут, то он вступит в силу с будущего года. В июле самыми привлекательными для нижегородских соискателей стали вакансии в логистике, продажах, автомобильном бизнесе и промышленности. Исследование провели аналитики сервиса «Суперджоб». На первом месте по размеру предлагаемого заработка в Нижнем Новгороде оказалась вакансия автослесаря по ремонту грузовых автомобилей. Специалист может зарабатывать около 270 тысяч рублей за диагностику, техническое обслуживание, устранение неисправностей. Требуется опыт работы с грузовиками, знания их устройства и навыки ремонта. На втором месте вакансия регионального представителя, зарплата от 120 до 250 тысяч рублей. В обязанности входит развитие продаж на закрепленной территории, поиск новых клиентов, проведение переговоров и сопровождение партнеров. Кандидаты должны иметь успешный опыт продаж, навыки ведения переговоров и готовность к командировкам. В тройку лучших также вошла вакансия менеджера по продажам логистических услуг с заработной платой от 100 до 118 тысяч рублей. Среди ключевых требований – опыт продаж в сфере логистики, коммуникативные навыки и ориентация на результат. И в продолжении темы. Только 18% нижегородских компаний принимают на работу подростков. Чаще всего им предлагают позиции курьера, продавца и промоутера, а также официанта и сотрудника общепита. Сами школьники предпочитают вакансии работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих. В основном такие предложения выдвигают представители крупного и среднего бизнеса, так как у них больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди предприятий малого бизнеса несовершеннолетних сотрудников рассматривают лишь в 12%.

0: процентах компаний.
1: Российские ученые разработали алгоритмы искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения, рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Своевременное обнаружение болезни важно в сельском хозяйстве. В перспективе решение, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельскохозяйственных культур и снижать потери урожая. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно и чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
2: Валюта.
3: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
1: Компания «Черниговская набережная», которая принадлежит корпорации развития Нижегородской области, потратит 3 миллиона рублей на восполнение водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Указано на сайте госзакупок. Реконструкцию Черниговской набережной, напомню, проводят с 2023 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 миллиардов рублей. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал документ шагом к возрождению почты. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка, извещений, требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей. Выработка у Арзамасского производителя металлоконструкции увеличилась благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Арзамасского предприятия «Волгостальконструкции» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции. В качестве пилотного потока на заводе был выбран процесс производства несиловых опор. Доля потока выручки предприятия составляет 28%. Специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали процессы на производстве и выявили 19 проблем в потоке. Среди них потери времени на этапе сортировки деталей, задержки в предоставлении чертежей и длительное ожидание крана на производственных участках. По каждому из этих пунктов были предложены решения. Внедрение предложений специалистов и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 7%, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия. Также специалисты готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег. В Нижегородской области бережливые технологии внедряют 10 компаний в сфере обработки металлов и нанесения покрытия на металлы. Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» выработка на этих предприятиях увеличилась в среднем на 30%. Всего к программе присоединились 324 компании региона. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформу. Производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Подробности.
1: Сегодня в гостях у Бизнес ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: В одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что с катарактой человек может столкнуться уже после 30, хотя раньше этот диагноз воспринимался как болезнь пожилых людей. Давайте поговорим подробнее о ней, о рисках и чудодейственных линзах, которые позволяют убрать катаракту, реально ли они вообще.
4: Да, действительно так, все чаще сейчас
0: сейчас пациенты сталкиваются с катарактой в более молодом возрасте. Это уже не касается возрастных изменений, это касается каких-то форс-мажорных жизненных обстоятельств, какие-то травмы, воздействия различного вида излучения, тепловые какие-то моменты, которые дают преждевременное помутнение хрусталика и, как следствие, снижение зрения у пациента, помутнение, которое мешает жить. А так как пациент находится в молодом и работоспособном возрасте, в 30, 40, 50 лет, безусловно, это приносит ему дискомфорт в жизни, да, и хочется все же видеть четко и хорошо. И в данном случае, когда мы ставим диагноз катаракта, мы предлагаем пациенту сделать замену хрусталика, которая позволяет убрать мутное содержимое хрусталика пациента и поменять его на интраокулярную прозрачную линзу уже с усовершенствованными характеристиками. Это позволяет не только убрать катаракту в принципе механически, да, но и скорректировать какие-то отклонения по зрению пациента. Например, если у пациента помимо катаракты есть еще близорукость или астигматизм, или гиперметропия, плюсовое зрение, это точно так же убирается вместе с катарактой. То есть рассчитывается хрусталик, который нивелирует все эти изменения, и пациент в конечном итоге получает хорошее, четкое, максимальное зрение, насколько это возможно, исходя из особенностей строения глаза пациента. Линзы сейчас уже современные, работают они на разных диапазонах, то есть мы можем предложить пациенту зрение и вдаль улучшить, и на среднем расстоянии, и вблизи, и все это делает одна линза, которая позволяет на разных фокусах качественно и четко нам видеть.
4: Надо же, одной операцией можно исправить сразу несколько проблем.
0: Да, да, моя самая любимая операция.
4: Часто приходит с ней?
0: Да. Слушайте, сейчас вот, кстати, пациенты прям вот молодые, вот, допустим, вчера оперировала, вот три пациента были там 70-80 лет, остальные это 50-60, там 40, то есть, ну, начиная вот с 40 до там вот 60, вот этот сегмент, это вообще по факту молодые еще пациенты, которые даже делают эту операцию не с точки зрения помутнения, а вот, например, у них минус большой, минус 8, коррекцию мы им уже не предложим, а видеть хорошо хочется.
4: Ну, напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
0: Спасибо, благодарю. До встречи.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. О чем это? Аннуитет. Долгосрочный заем, при котором кредитор ежегодно получает определенный доход, ренту. Выплачивается в счет погашения полученного кредита и процентов по нему. Также называется страховой полис с равными платежами. Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. В центре Москвы в ДТП с автобусом пострадали 25 человек. Обновленные данные приводит агентство ТАСС. Ранее сообщалось о 10 раненых. Состояние пострадавших уточняется. Погибших нет. Сегодня утром автомобиль «Газель» врезался в автобус общественного транспорта на Нижегородской области в районе Таганки, после чего автобус с пассажирами влетел в рекламный щит. В Дептрансе сообщают, что по предварительным данным виноват в аварии водитель «Газели». Он нарушил правила дорожного движения. В России спрос на топливные присадки для улучшения качества бензина увеличился на 10-30%. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на представителей ряда сетевых магазинов, и также это подтверждают производители такой продукции. Автомобилисты стали активно приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца 2026 года. Как говорится в статье, покупатели присадок уже жалуются на качество продукции, а сервисы готовятся к наплыву машин на ремонт. СМИ узнали о срыве плана Трампа по размещению 20 тысяч миротворцев в Газе. Международные силы стабилизации в секторе Газа отложили на несколько месяцев размещение первой группы из 10-20 миротворцев. Изначально план президента США предполагал развертывание 20 тысяч человек. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Это надо осмыслить. Так в Кремле прокомментировали слова Трампа о закрытии воздуха над Украиной. Что имел в виду американский президент? И какие будут последствия у саммита НАТО в Анкаре? Об этом сегодня Георгий Буфт. Ассоциация представителей электронной торговли просит добавить слово «селлер» в словарь, чтобы не было рисков штрафа за использование иностранных слов. Но мы узнали, что думают об этой идее участники рынка. Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Очередной гол на счету Мбаппе. В 1-2 соперниками французов будет победитель сегодняшнего матча Испания-Бельгия. Подробнее в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп пока не позвонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщили в Кремле. Накануне саммита НАТО Трамп говорил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля после встречи с Зеленским, добавив, что много общается с российским президентом и у них хорошие отношения. По итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что за последние несколько недель в регулировании военного конфликта был достигнут значительный прогресс. Он допустил передачу Киеву лицензии на производство ракет для ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. В Кремле заявили, что это новое заявление, и его предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре? Об этом комментарий Георгия Буфта.
8: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы со ставит тысячи специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. нет. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
7: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ Максим Крангаус.
9: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
7: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили об этом у самих участников рынка.
5: Личный выбор.
10: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
11: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
10: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
12: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
10: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
13: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
14: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
13: Я думаю, что и слово маркетплейс тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
15: Зачем я?
7: Мы спросили наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец, и большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков. В чат-боте «Макс» за продавца высказались 95%, а остальные за селлера. На чемпионате мира по футболу определился первый полуфиналист сборной Франции. В матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится в пятницу вечером. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исса Диоп становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплая встреча старых друзей не получилась. В первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси, ранее в игре с Египтом Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
18: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Ну, то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
17: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
19: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки, мол, Айарсабаль не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает, зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотое поколение, поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
17: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юри Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
22: Exceed. Born for more.
20: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
23: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи.
2: Имя нарицательное на Business FM.
16: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Сделки.
24: Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает покупку башкирского «Башспирта», пишет «Коммерсант». Сумма сделки может составить 4-5 миллиардов рублей. «Башспирт» принадлежит правительству Башкирии. В его портфель входят известные бренды «Сталковская», «Белебеевская», «Дикий мед». При этом глава Башкирии Ради Хабиров еще в ноябре говорил, что не видит необходимости продавать актив. Однако аналитики не исключают, что сделка может состояться.
16: Ценные бумаги.
24: Т-банк досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение цифровых финансовых активов операционной компании «Озона» интернет-решения. Весь объем в 1 миллиард рублей выкупили за 4 часа в первый же день. Ставка по трехмесячным ЦФА составила 15,5% годовых с ежемесячными выплатами, а организатором выступил Т-банк, обеспечивающий эмитенту выход на розничных инвесторов через свой инвестиционный сервис. Инструмент доступен на вторичном рынке в приложении «Т-инвестиции». Как отметил генеральный директор ЦФА платформы Т-банка Алексей Илясов, теперь эмитент может принять решение о выпуске ЦФА утром за чашечкой кофе, а вечером получить деньги на свой расчетный счет и сразу направить их на решение своих бизнес-задач.
16: Отставки и назначения.
24: «Магнит» назначил Андрея Марцевого операционным директором формата «Магнит у дома». В новой роли он займется управлением операционной деятельностью, повышением производительности и развитием привлекательности сети. До прихода в компанию Марцевой занимал позицию топ-менеджера в X5 Group. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
16: «Бизнес говорит о себе».
0: По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес ФМ один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской Моти и Макарунс Светлане Кулагиной из Москвы.
1: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
0: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес ФМ.
7: 9:48 в Москве. Подача документов длиной в год. В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 2010 года, а трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы, и эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
3: Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Инспектор говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. Так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешных. Она говорит, православия такого не существует. Один раз может сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Мне ведь не отказывают. Мне просто не принимают документы.
7: С Лилией беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
7: Гриш, приветствую.
4: Доброе утро.
7: Давай с нефти начнем. Восстановились немного цены. 76.30 за баррель Brent. Успокоилась ситуация, да?
4: В целом, да. Но вчера вот весь день, да, пик у нас был как раз утром, да, $79 по Brent. Потом уже в Европе, потом в ходе торгов в Америке спекулянты нефть, фьючерсы на нефть продавали. Котировки даже опускались в моменте по Brent чуть ниже 75. Но это все была реакция на комментарии американских СМИ, в частности CNN, со ссылкой на какие-то источники, заявил, что США приостанавливают военные операции напротив Ирана, ну и, дескать, технические переговоры продолжаются. Ну, нюанс в чем? Действительно, пока не стреляют, но я посмотрел, американцы провели 3 судна по своей логистике, которая рядом с территорией Омана. Ну, я уже говорил вот эту схему, почему Иран начал нервничать и атаковал танкеры, потому что США в ходе переговоров фактически пытались отодвинуть Иран от контроля за проливом, потому что создавали они свою логистику вблизи Оманского побережья, там и эсминцы сопровождали, и ПВО создали, но Иран решил не ждать, пока окончательно американцы все дело забаррикадируют, и, соответственно, у Ирана не будет контроля над проливом, а значит, после этого американцы что хочет, что захотят, то и сделают. Бомби, не бомби, дескать, ничего с проливом не будет, суда будут ходить. Поэтому Иран пока вроде как корабли не атаковал, но вот завтра выходные, и если есть какие-то, я не знаю, там, договорнички, как это называется, с американцами, то вроде как считается, что во внебиржевые американские часы, когда фондовые рынки не работают, можно повоевать. Вот завтра у нас выходные, поэтому рынок на всякий случай заложил вот этот вариант войн выходного дня, и котировки немножко подросли. Ну, понятно, что здесь, если Иран действительно хочет контролировать пролив, то придется им, видимо, пострелять по кораблям еще раз, а вот как начнет отвечать Америка, главное, потом Иран, это уже другая история. Если все-таки закрутится, то масштабы эскалации могут возрасти. Ну, в таком случае Brent быстро вернется и к 80 долларам, а может и под 90 уйдет. В общем, рынок ждет и немножечко напряжен. Теперь к нашему рынку. У нас пока комментарии излишни, как говорится. Индекс Мосбиржи остается ниже технического уровня 2250, тем более ниже психологического барьера в 2200. Рублевая ликвидность, которая вот пару дней на рынке у нас присутствовала, видимо, немножечко распылилась. Рубли опять стало меньше, поэтому и энтузиазм покупателей угас. Но рынок внутреннего долга, я смотрю, открывается пока ростом. Индекс ОФЗ еще растет. Это все в преддверии отчета по инфляции за прошлый месяц, где ожидается какой-то всплеск инфляции из-за проблем на топливном рынке. Но, тем не менее, пока игроки на долговом рынке так спокойны, хотя я смотрю рынок денежный, тут ставки однодневного кредита в рублях для банковской системы даже выше ставки ЦБ. Ну, может быть, это намек на то, что рынок не исключает повышение ставки на июльском заседании, хотя вряд ли это произойдет, но, тем не менее, такие варианты рынок у нас рассматривает.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
8: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
6: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его к нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
8: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула, рискнула.
6: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая. А тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
8: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
6: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 9.57, студия Вероника Романова. Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина в российские аэропорты. Это заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, добавил он. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется, сказал Ядров. С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Спасатели извлекли тела двух мужчин, перевернувшихся на лодке в реке Алдан в Якутии. Поиски еще двоих пропавших продолжаются. Об этом сообщает служба спасения региона. Лодка «Опя» прокинулась 9 июля, примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угайян. Всего в лодке находились 5 человек. Один из них самостоятельно выбрался на берег. Трафик небольших продуктовых магазинов в России в первой половине этого года снизился на 10% год к году. Это подсчитали в компании «Иватор». Алкомаркеты и табачные точки потеряли около 14% покупателей. Потребители стали осторожнее относиться к расходам и сократили количество походов за покупками, несмотря на рост среднего чека. По данным «Иватора», снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. В пивных магазинах количество чеков уменьшилось на 8%, в специализированных продуктовых лавках на 5%, в цветочных на 6%. Аналитики других сервисов также отмечают сокращение посещаемости супермаркетов и магазинов и торговых центров. Названа профессия, защищающая человека от слабоумия. Как утверждают ученые Гарвардского университета, это водители такси и автомобилей скорой помощи. Их работа требует постоянно ориентироваться в пространстве, искать новые маршруты, принимать решения и запоминать дорогу. Эти действия активно тренируют и гиппокамп, область мозга, отвечающую за память и пространственное мышление. Именно он первым страдает при развитии болезни Альцгеймера. Но при этом у водителей автобусов и троллейбусов такого положительного эффекта нет. Ученые связывают это с тем, что они каждый день ездят по одному и тому же маршруту. Для проведения исследований ученые проанализировали состояние здоровья представителей более 400 различных профессий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже несколько российских регионов перешли на отчетно-нечетную систему продажи бензина. Помогло ли это решить проблему с очередями на ИЗС? Мы спросили у очевидцев. Мы тоже нарушаем. Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы. Однозначного толкования норм, похоже, нет ни у кого. По крайней мере, на данный момент. Индекс Мосбиржи, который вчера потерял 1.5%, открыл торги в пятницу со снижением. А сейчас потери еще более 0.5%. Уровень 2171 пункт. При этом рубль снижается к юаню на московской бирже на 0.4% или на 5 копеек. Китайская валюта стоит сейчас 11.30. Эти и другие темы в нашем эфире. На 1-2 рассчитались к системе заправки машин по отчетным и нечетным числам. С четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Сегодня этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Подробнее Иван Медведев.
12: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех 3 регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новом новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
13: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
12: В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
14: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензин отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, на которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. 5 тонн примерно уходит за ночь.
12: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
11: Штрафы за иностранную электронную почту пользователей – правда или вымысел? В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы. И за что теперь могут оштрафовать, продолжит Михаил Здорожный.
15: Бизнес говорит.
18: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиента юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен zone.com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
19: Он вводит адрес электронной почты. На эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
18: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
17: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
18: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь и регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего РТМ Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
20: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
18: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Как украинские дроны атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе. В четверг в результате попадания БПЛА два танкера получили повреждения. До этого в ночь на 8 июля были повреждены еще два судна. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. О возможностях таких дронов говорит военный эксперт Дмитрий Корнев.
21: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Используются в том числе дроны «Хорнет», которые самостоятельно обнаруживают цель, проверяют ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
22: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
21: На вооружении и, собственно, применяются дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей, но можно предположить, что мы также можем применять дроны дроны, которые сами определяют цель и сами на них наводят.
11: Дмитрий Корнев, военный эксперт.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодек». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы Прикуп на Business FM.
0: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Business FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
1: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире

0: службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок в регион, чтобы сократить дефицит бензина и дизеля и снять отложенный спрос перед выходными. Речь идет прежде всего о поставках на крупные сетевые АЗС. Напомню, в Нижегородской области действует система разделения потока автотранспорта по четным и нечетным дням. По результатам мониторинга более 95% автомобилистов добровольно соблюдают новые правила. Для работы с клиентами на АЗС задействованы волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Тем не менее, на многих заправках сохраняются очереди. Региональные власти связывают ситуацию со снижением ночного подвоза топлива со стороны ПАО «Лукойл», которому принадлежит крупнейшая сеть автозаправочных станций в области. После переговоров с руководством компании логистику скорректировали и поставки начали активно наращивать. Того же ждут и от других поставщиков. Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство России законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяются за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Кроме того, многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность из-за развития цифровых технологий. Среди штрафов, которые предложено отменить, за проживание без регистрации по месту пребывания, за утрату паспорта по неосторожности, за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы, за тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности, за мойку автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде и другие. Если закон примут, то он вступит в силу с будущего года. В июле самыми привлекательными для нижегородских соискателей стали вакансии в логистике, продажах, автомобильном бизнесе и промышленности. Исследование провели аналитики сервиса «Суперджоб». На первом месте по размеру предлагаемого заработка в Нижнем Новгороде оказалась вакансия автослесаря по ремонту грузовых автомобилей. Специалист может зарабатывать около 270 тысяч рублей за диагностику, техническое обслуживание, устранение неисправностей. Требуется опыт работы с грузовиками, знания их устройства и навыки ремонта. На втором месте вакансия регионального представителя, зарплаты от 120 до 250 тысяч рублей. В обязанности входит развитие продаж на закрепленной территории, поиск новых клиентов, проведение переговоров и сопровождение партнеров. Кандидаты должны иметь успешный опыт продаж, навыки ведения переговоров и готовность к командировкам. В тройку лучших также вошла вакансия менеджера по продажам логистических услуг с заработной платой от 100 до 118 тысяч рублей. Среди ключевых требований – опыт продаж в сфере логистики, коммуникативные навыки и ориентация на результат. И в продолжении темы. Только 18% нижегородских компаний принимают на работу подростков. Чаще всего им предлагают позиции курьера, продавца и промоутера, а также официанта и сотрудника общепита. Сами школьники предпочитают вакансии работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих. В основном такие предложения выдвигают представители крупного и среднего бизнеса, так как у них больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди предприятий малого бизнеса несовершеннолетних сотрудников рассматривают лишь в 12% компаний. Российские ученые разработали алгоритмы искусственного интеллекта, которые распознают болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения, рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Своевременное обнаружение болезни важно в сельском хозяйстве. В перспективе решение, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельскохозяйственных культур и снижать потери урожая. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачный, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
1: Валюта.
3: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Инвестпортал Нижегородской области в первом полугодии посетило более 36 тысяч.

0: тысяч человек. Там предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о регионе, муниципалитетах, в частности, о доступной инфраструктуре, действующих мерах поддержки, подать заявку на подбор земельного участка, сопровождение инвестиционного проекта, а также узнать об актуальных инвестпредложениях и о внедренных элементах регионального инвестиционного стандарта. Инвестпортал регулярно обновляется. Так была размещена информация о более чем 20 проектах в различных сферах, дополнена страница инструмента финансирования, а также запущены два новых раздела – объекты культурного наследие и лучшие региональные практики. В первом пользователи могут ознакомиться с перечнем памятников архитектуры, доступных для инвестирования и последующей коммерциализации. Во втором – с разработанными в регионе управленческими практиками по улучшению инвестклимата, размещенными на федеральной платформе «Смарт-Тека». На инвесткарте в настоящее время доступно более 600 территорий для инвестирования. Российский рынок акций начал день снижением. Сильнее всего подешевели акции Татнефти, Новатека, Хедхантер, Сургутнефтегаза, АФК-система и Норникеля. По данным Интерфакса, на настроение инвесторов повлияли снижение цен на нефть, геополитическая напряженность, ожидание новых санкций, опасения, что Банк России может не спешить со снижением ключевой ставки из-за роста инфляции. Нижегородское конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершило сборку испытания судна «Валдай» и направило его для работы на пассажирских маршрутах в Саратовской области. Новое судно станет четвертым «Валдаем» в составе регионального флота. Сейчас на линии уже работают суда «Саратов» Юрий Гагарин, «Саратов» Петр Столыпин и «Саратов» генерал Панфилов. После ввода в эксплуатацию четвертый «Валдай» выйдет на тот же маршрут и увеличит пропускную способность линии. На нижегородской площадке ЦКБ имени Алексеева продолжается сборка пятого судна серии, которое также планируется задействовать на пассажирских перевозках по Волге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как бы бережно не относились к здоровью глаз и сохранению зрения, возрастные изменения все-таки происходят. Когда стоит начинать коррекцию возрастной дальнозоркости и какие хирургические методы сейчас доступны для активных людей, которые не хотят носить очки?
1: Да, сейчас активных пациентов становится все больше, это нельзя не отметить. И пациентов, которые следят за своим здоровьем, становится все больше. Это очень радует. Вчера вот буквально ко мне пришла пациентка, которая спросила, что беспокоит. Она говорит, ничего, пришла на плановый осмотр. И таких пациентов мы очень любим, потому что человек, который относится ответственно и серьезно к своему здоровью, да, он, ну, обречен на успех и на то, что он не пропустит каких-то серьезных действительно заболеваний. И уже сейчас, начиная примерно с 40 лет, у пациентов начинают появляться какие-то возрастные начальные изменения. Это изменение зрения вблизи, в последующем присоединяется ухудшение зрения вдали, на плюс идет. Либо это пациенты, которые изначально были с близорукостью, и после 40 у них еще и изменение фокуса вблизи к этому присоединяется. И, естественно, пациент испытывает дискомфорт, начинает хуже видеть и вдали, и вблизь. И, безусловно, такой образ жизни, который был до этого пациента, он немножко нарушается. Пациент еще работоспособного возраста, да, ему нужно работать, вести активный образ жизни, отдыхать, путешествовать, да, заниматься какими-то любимыми увлечениями, хобби, а у него тут нарисовались какие-то проблемы со зрением. Поэтому уже начиная с 40 лет пациент переводится в разряд, ну, начинающихся, да, каких-то возрастных изменений, осматривается уже более тщательно, потому что начинают какие-то в это время формироваться заболевания, сетчатки, изменения в хрусталике и так далее. И уже все чаще пациенты, начиная с 40, прибегают к хирургии и меняют хрусталик, который позволяет им в дальнейшем четко видеть на разных расстояниях. Если, конечно же, нет противопоказаний к этому со стороны других структур глаза, сетчатки, зрительного нерва, да, нет никакой сопутствующей другой патологии. Но действительно, как бы раньше это нам казалось какой-то фантастикой, сейчас это реалии, и таких пациентов становится все больше, потому что в современном мире зрение – это, пожалуй, один из важнейших инструментов, которые позволяют нам работать. Ну, давайте себе представим какую-нибудь любую профессию, профессию, в которой зрение не принимает участие. Да, водитель, учитель, менеджер, бухгалтер, врач, да, все эти люди пользуются своим зрением непосредственно на работе, поэтому хорошее зрение, оно позволяет нам действительно не отрываться от нашего образа жизни привычного, от нашей работы и полноценно функционировать. То есть, несмотря на то, что глаз это все же маленький, казалось бы, орган, но он очень важный.
0: Вы сказали, что сейчас все больше пациентов, в том числе и довольно молодых, замечено в том, что они заботятся о своем здоровье. Замечаете ли вы, что работодатели начали заботиться о здоровье своих сотрудников, и, например, люди приходят и потому, что работодатели как раз посоветовал что-то, например, да, сходить к врачу, провериться и так далее, следит за этим, не знаю, там, настаивает на том, чтобы человек заботился о своем здоровье? Или пока еще это не так сильно распространено, как хотелось бы?
1: На самом деле, да, это тоже имеет место быть, и сейчас это чаще мы наблюдаем, потому что, ну, во-первых, у нас в клинике есть программа ДМС, добровольного медицинского страхования, где полис ДМС предоставляет и работодатель, и человек сам может его также приобрести. Это расширяет, безусловно, границы для пациента, если полис выдан работодателем. Это, опять же, да, забота о своих сотрудниках, плюс периодически проходят диспансеризации и такие корпоративные, скажем так, обследования для определенной группы пациентов, что тоже является инициированием, да, обследований от работодателя. Поэтому в основном это, конечно, касается тех профессий, тех организаций, где непосредственно идет работа за компьютером в интенсивном режиме. Ну, и это и должно быть, и имеет место быть, и это на самом деле правильно. Но я надеюсь, что этого в дальнейшем скрининга у нас будет все больше, да, и возможностей своевременно обследовать пациентов больше, да, и дать им больше каких-то возможностей на ранних этапах и не упустить серьезные заболевания.
0: Я напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
1: Спасибо, благодарю. До встречи.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандским способом, стали называть Гобеленом. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:28, студия, Вероника Романова. Адвокат обвиняемого в убийстве Анастасии Березовской заявил, что его клиент убил по приказу. Женщина была главной подозреваемой по делу о покушении на олигарха Ермолаева в Монако. Через несколько дней после преступления тело Березовской с огнестрельными ранениями нашли под Киевом. По этому делу задержали двух человек: действующего офицера Главного управления разведки Украины Владислава Реута и бывшего полицейского Виталия Жиковича. Сначала Реута признался в убийстве, а потом изменил показания и сказал, что женщину убил Жикович. Его адвокат заявляет, что его клиента подставили. Израиль передал США разведданные о планах Ирана ликвидировать Дональда Трампа. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, в последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. На этой неделе Израиль отправил США новое предупреждение. Оно касалось конкретного плана. В Белом доме еще не успели проверить эту информацию, заявляют собеседники телеканала. При этом несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Нетаньяху повлиять на администрацию Трампа к активизации военных действий. Церемония погребения Хаменеи, погибшего в конце февраля, завершилась в его родном городе Мешхед. Аят-Аллу похоронили в мавзолее имама Ризы. Гроб доставили до места погребения на вертолете. Из-за невозможности проехать через толпы скорбящих людей на улицах, они прибыли в город, несмотря на то, что за день до этого США нанесли удар по железнодорожным путям, связывающим Тегеран и Мешхед. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях в эти 4 дня приняли участие от 40 до 43 миллионов человек. Но цифра выглядит невероятной, поскольку мавзолей имама Ризы, один из крупнейших в мире святилищ мусульман-шиитов, ежегодно посещают до 20 миллионов человек. В Москве в центре завтра ограничат движение из-за парада ретро-транспорта. Об этом сообщили на сайте мэра. Мероприятие стартует в 11 утра на Новокузнецкой. Раритетный транспорт будет двигаться в сторону Чистопрудного бульвара, и по мере его движения будут перекрываться некоторые улицы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это надо осмыслить. Так в Кремле прокомментировали слова Трампа о закрытии воздуха над Украиной. Что имел в виду американский президент? Какие вообще будут последствия у саммита НАТО в Анкаре? Об этом через минуту комментарий Георгия Бофта. Ассоциация представителей электронной торговли просит добавить слово «селлер» в слова, чтобы не было рисков штрафа за использование иностранных слов. Мы узнали, что думают об этой идее участники рынка. Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Очередной гол на счету Мбаппе. В 1-2 соперниками французов будут победители сегодняшнего матча Испания-Бельгия. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп пока не позвонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщили в Кремле. Накануне саммита НАТО Трамп говорил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля после встречи с Зеленским, добавив, что много общается с российским президентом, и отношения у них хорошие. По итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании военного конфликта был достигнут значительный прогресс. Он допустил передачу Киеву лицензии на производство ракет для ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. В Кремле заявили, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре? Об этом Георгий Буфт.
5: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы со составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
4: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Трейлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. А поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
6: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
4: Максим Крангаус, а как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
7: Личный выбор.
8: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
9: Я, наверное, категорически за. Объясню почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, словно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
8: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
7: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
8: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
10: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
11: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
10: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
4: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков. В чат-боте Макса за продавца высказались 95%. Первый полуфиналист определился на чемпионате мира по футболу. Сборная Франции в матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится в пятницу вечером. А тему продолжит наш спортивный обозреватель.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исса Диоб становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплой встречи старых друзей не получилось. В первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси, ранее в игре с Египтом Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле. 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
13: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, Беле и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Но то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
12: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
14: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки. Мол, Айр Саба не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает. Зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотое поколение. поколения на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
12: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брёйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
15: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
17: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Сделки.
17: Компания 36,6, владеющая одноименной сетью аптек, приобрела аптечную сеть «Трика». Как сообщает «Коммерсант», в сделку вошли 4 юрлица. Фармацевтическая гильдия, «Трика», «Фармтун-6» и «Вега», а также 45 аптек. Сумма и другие подробности сделки не раскрываются. Эксперты оценивают стоимость 4 компаний примерно в 500-700 миллионов рублей. Представители 36,6 обратили внимание, что покупка сети «Трика» позволит им усилить присутствие в Ярославской области, Подмосковье и Москве. Также сеть планирует выйти в новый для себя регион Орловскую область. Сегодня сеть 36,6 насчитывает более 1500 аптек.
2: Отчеты и планы.
17: Volkswagen сократит модельный ряд на 50%, а количество комплектаций до 75%, говорится в заявлении компании на ее сайте. Ранее СМИ сообщали о планах руководства Volkswagen сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода в ФРГ. Глава Samsung Тэмон Ро анонсировал новый этап развития Galaxy AI. Теперь он будет не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять действия за пользователя, корректировать расписание, управлять устройствами, менять настройки. Для этого ИИ должен объединить данные со всех гаджетов, телефоны, часов, планшета, умной техники. Например, информация о сне с часов утром автоматически перестроит встречи в календаре. Но для этого ему нужны все данные о человеке. Компания обещает сохранить контроль и приватность. Сам Ро считает, что развитие ИИ потребует новых форм-факторов, легких складных смартфонов и умных очков. Анонс новых устройств 22 июля. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: 10.48 в Москве. Подача документов длиной в год в редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 2010 года, а 3 детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. Эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
19: Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Инспектор говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. Так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешных. Она говорит, православия такого не существует. Один раз может сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Мне ведь не отказывают. Мне просто не принимают документы.
4: Лилия, жительница Химок. С ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире Бизнес ФМ.
20: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую тебя.
21: Добрый день.
4: Российский фондовый рынок не считает, что день добрый. Минус почти 0,7%.
21: Да, закрепились пока на новом, более низком ценовом уровне. 2200 психологический барьер утерян, по крайней мере, в концовке недели. Ну, после полудня можно будет делать какие-то выводы. Пока в целом, естественно, покупатели отступают, продавцы чуть-чуть активизировались. Ну, тут и цены на нефть прекратили свой рост. И хотя бренд сегодня даже пытался расти, выше 76 были котировки, сейчас на фоне сообщения о том, что вроде как переговоры США и Иран возобновились, хотя никто, я смотрю, не подтверждал, тем не менее, котировки пошли вниз, Brent уже ниже 76. Так что здесь тоже пыл и энтузиазм инвесторам там покупать акции нефтегазового сектора, УГАЗ, они все эти акции в минусе, но активность пока, естественно, низкая. Рынок рублевого долга, тем не менее, пока растет, индекс ОФЗ в плюсе почти на 0,5%. Ну, смотрите, одним ударом вернули практически уровень, который потеряли на прошлой неделе, вернулись почти выше 114. Таким образом, индекс ОФЗ торгуется гораздо сильнее, чем рынок акций. В этом некое новшество. Обычно они у нас ходили синхронно, потому что рынок акций, если мы берем индекс Мосбиржи, минимум 2022 года, индекс ОФЗ минимум, по-моему, с октября прошлого года. То есть здесь пока ситуация относительно стабильная. Может быть, стабильность рубля как-то цементирует динамику рынка внутреннего долга, потому что ожидания всплеска по инфляции и прочее. Тут даже заговорили о том, что ЦБ, может быть, вынужден будет повысить снова ставку. Такие есть ожидания. Даже денежный рынок у нас периодически на это указывает ставку. Привлечения кредитов на межбанке периодически превышают ставку ЦБ, но в целом пока динамика здесь на валютном рынке позитивная. С утра попытались чуть-чуть раскачать лодку, юань к рублю подходил почти к отметке в 1.40, сейчас вроде как успокоились, опять же, наверное, покупки, которые ЦБ реализует, сыграли свою роль, продажи валют каждый день же не идут, наверное, какая-то пауза здесь, часть рублевой ликвидности банковская система уже освоила, поэтому такой напряженности, как это было в конце прошлого, в начале текущей недели, вроде как не наблюдается. На глобальном рынке внешне тоже все вроде как тихо. Основные движения были сегодня на рынке валютном. Курс японской иены без интервенции, кстати, укрепился очень быстро, почти на процент против американского доллара, усилив позиции других валют по отношению к американскому доллару. Тут Минфин Японии просто сделал заявление интересное. Они будут стимулировать приток денег своих пенсионных и страховых фондов именно в японские финансовые инструменты. Ну и речь идет о долговом рынке, ну, с тем, чтобы поддержать и долговой рынок, и курс японской иены. Ну, соответственно, встрепенулся рынок, полагая, что если пенсионные фонды Японии пойдут покупать долги японского правительства, это должно поддержать японскую иену. Но надолго ли хватит этой прыти? Ну, вряд ли надолго, пока в целом динамика тут по японской валюте остается неутешительной.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка берманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
0: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
20: Журналист Алена Копылова.
0: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:58, в студии Вероника Романова. В Иркутской области допустили введение электронных очередей на АЗС. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, местные власти совместно с IT-сообществом обсуждают этот вопрос. Свои предложения тестируют несколько разработчиков. По его словам, это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо. Когда может появиться такая опция, Кобзев пообещал рассказать позднее. А в Новосибирской области компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку из-за топливного кризиса. В регионе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. Власти рекомендуют организациям, не связанным с жизнеобеспечением, переводить сотрудников на дистанционный режим. Также жителям посоветовали ограничить поездки на личных автомобилях, а при необходимости убедиться в наличии топлива на дорогу туда и обратно. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Государство запустило программу B50, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Власти рассчитывают, что новая программа позволит сократить импорт ископаемого топлива, увеличить внутреннюю переработку пальмового масла и укрепить энергетическую безопасность страны. Так ожидается, что переход на B50 позволит создать в этом году избыток дизельного топлива до 4 миллионов килолитров. И в перспективе отказаться от импорта дизеля. Stones выпустили новый альбом Foreign Tangos. Он появился в цифре, на CD, виниле и даже кассетах. В его записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит. Предыдущий альбом выходил в 23-м году. Всего за 7 десятилетий существования Rolling Stones по всему миру разошлось более 250 миллионов альбомов этой рок-группы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Уже несколько российских регионов перешли на четно-нечетную систему продажи бензина. Помогло ли это решить проблему с очередями на АЗС, мы спросили у очевидцев. В Новосибирской области из-за дефицита бензина власти рекомендовали компаниям перейти на удаленку. Пишет РБК, в регионе введен режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. Режим ЧС ввели в Таганроге. В границах территории пострадавших от атаки беспилотников эвакуированы жители домов, которые попали в эту зону, сообщил губернатор. Пожар тушат в морском порту Таганрога и два объекта хранения нефтепродуктов загорелись ранее в Азове. Эти и другие темы в нашем эфире. На первый-второй рассчитались к системе заправки машин по четным и нечетным числам с четверга. Присоединились Мордовия, Нижегородская, Астраханская области. Сегодня этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована ранее, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев с подробностями.
22: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
23: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку, и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
22: В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес ФМ местный таксист Дмитрий.
5: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. Два сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистры. 5 тонн примерно уходит за ночь.
22: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: В Новосибирской области введен режим повышенной готовности из-за проблем с топливом. Власти рекомендовали компаниям, не связанным с жизнеобеспечением, привести своих сотрудников на дистанционный режим работы, чтобы сократить расход бензина. Жители региона также попросили ограничить поездки на личных авто. Местным и региональным органам власти предписано экономить топливо и использовать его только для первоочередных задач. Остальным сотрудникам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев заявил, что в регионе могут появиться электронные очереди на АЗС. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас штрафы за иностранную электронную почту пользователей – правда или вымысел? В редакцию Бизнес ФМ обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что именно является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы. И за что теперь могут оштрафовать, продолжит Михаил Задорожный.
20: Бизнес говорит.
6: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиента юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
7: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
6: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
9: Мне в итоге что нужно сделать для того,
8: того, чтобы точно соблюдать вот эти законы, как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше, стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
6: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
9: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
6: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Ростовский губернатор сообщил, что в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. До этого в ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера. Они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. О возможностях таких дронов говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Используются в том числе дроны Hornet, которые самостоятельно обнаруживают цель, проверяют ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
11: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новой практики для российских вооруженных сил?
10: На вооружении и, собственно, применяются дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют цель и сами на них наводятся.
1: Это был военный эксперт Дмитрий Корнев.
12: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
13: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
14: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес ФМ один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
15: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
14: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес ФМ.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в мире в этом году на

0: 30% после решения правительства ввести в оборот бензин Евро-3. На маркетплейсах спрос на такую продукцию вырос в 2-3 раза за последние 3 недели. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов и производителей средств для улучшения качества бензина. Так, в «Автомаге» сообщили о росте продаж присадок в последнее время на 30%, в «Автодоке» и «Роско» на 10%. В то же время в нескольких автосервисах заявляют, что ждут роста спроса на свои услуги из-за возможного влияния топлива низкого качества на двигатели. Оборот Евро-3 разрешили в России до конца года. Трафик небольших продуктовых магазинов в России в первой половине 26-го снизился на 10% год к году. Это подсчитали в компании «Иватор». Алкомаркеты и табачные точки потеряли около 14% покупателей. Снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. Потребители стали осторожнее относиться к расходам и сократили количество походов за покупками, несмотря на рост среднего чека. В январе-мае этого года он увеличился примерно на 6% год к году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Одиннадцать шестнадцать в Москве. Минтранс предупредила о возможной отмене сегодня рейсов из Москвы из-за непогоды, так как возможности полета и посадки могут быть ограничены. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай их отмены. Пока аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, заверили в Минтрансе. А накануне МЧС предупредил о ливнях, грозах и шквалистом ветре с минувшей ночи и с усилением в пятницу. Центр погоды ФОБОС вообще спрогнозировал на сегодня смерчи в Москве. При этом ночью не было ни сильного дождя, ни ветра, и пока на улице переменная облачность, а Яндекс.Погода вообще показывает на весь день небольшой дождь и до 26 градусов тепла. Так ждать ли в столице ливни и аномальной погоды, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Сказать о том, что у нас будут смерчи, это очень смелое заявление, потому что вообще, в принципе, спрогнозировать смерч на современном уровне развития метеорологической науки практически невозможно, потому что это такое мелкомасштабное возмущение, которое захватывает 5 километров, может быть, максимум, а может быть, диаметр смерча гораздо меньше. Он не отслеживается моделями даже краткосрочных прогнозов погоды. По поводу смерчей я была бы очень осторожна, а то, что противоречивые прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот атмосферный фронт холодный, атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо, а вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного, туда еще будет проникать с юго-восточными потоками более теплый воздух, поэтому кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением крайнего востока и юго-востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. А вот то, что касается остальной территории, там кратковременные дожди и местами может быть сильные. То есть может быть количество осадков превышать за 12 часов 15 миллиметров. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повыситься до 30 градусов. Поэтому действительно погодные условия разные. То, что касается грозовой деятельности, она сегодня действительно возможна. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности, и при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек. Погода будет разная. На западе с дождями и прохладно. На юге будет больше солнца и, может быть, даже 30 градусов.
1: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». В ожидании циклона «Бернадет», который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве, начали тоже готовиться. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Поступление в 10 класс для избранных родителей выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы, продолжит тему Ольга Кашинская.
3: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда, но считалось, что для этого нужно быть

0: хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
1: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц, даже с оценками 4,5, ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6, ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
0: В 2022 году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
2: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
0: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
3: Департамент образования Москвы пояснил Бизнес ФМ, что в этом году у столичных девятиклассников была возможность бесплатно пересдать ОГЭ по двум предметам разом или по одному, но дважды. Таким образом, все желающие девятиклассники получили шанс скорректировать свои результаты перед поступлением в старшую школу. Родители в чат-боте Макса подтвердили, что такая опция действительно работала, но те, кто все же не смог пересдать свои экзамены бесплатно, будут улучшать свой балл в августе уже за деньги. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа от 14% до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Нам и спросили у рестораторов из разных регионов, насколько это бьет по их бизнесу.
4: «Бизнес говорит».
5: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
4: Мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В июне эта цена поднялась сначала до 590 рублей за килограмм. В середине июня 747 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и топливо для транспортных компаний, которые эту продукцию довозят уже до наших оптовиков. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
5: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
6: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине у всех коммерческих организаций. Поэтому это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа. «Метро» поднимала стоимость минимального заказа и другие поставщики. Прямо в данную секунду бухгалтер не отчитывалась о том, что кто-то что-то резко поднял.
7: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
6: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином? Это больше, мне кажется, могло повлиять.
5: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
8: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы. По крайней мере, никто из поставщиков к нам не выходил с такими предложениями. Все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. Мы работаем 11 лет на рынке. И, например, некоторые поставщики, которые находятся на достаточном удалении от нас, они изначально, там, и 10 лет назад, и 5 лет назад обозначали это ограничение, там, допустим, 15 тысяч рублей. Например, метро Cash & Carry, да, но им везти из соседнего города к нам, поэтому это, в принципе, обосновано. Ну, а мы не страдаем от этого, потому что мы всегда перекрываем эти ограничения. Но это не связано никак с сегодняшней ситуацией. То есть есть неудобства, как у всех людей, в плане, там, где-то постоять в очереди за бензином, это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
9: «Бизнес говорит». Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. Страны Евросоюза готовятся утвердить 21-й пакет санкций против России. Он был значительно ослаблен по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, это пишет Евроактив. По данным издания, из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Первоначально предполагалось ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, но запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Центральный административный округ Москвы стал единственной территорией в городе, где подешевело жилье в первой половине 2026 года. Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в центре столицы снизилась на 1,6% до 844,5 тысячи рублей. Это данные консалтинговой компании SRG. В остальных 11 административных округах Москвы вторичка в первом полугодии подорожала в среднем на 2,5% и 5,5%. Монетный двор США 16 июля выпустит первую некруглую золотую монету. Она будет выполнена в форме колокола свободы. Тираж 2026 экземпляров. Коллекционерам предложат монету номиналом в $250 за $19,000. Монету номиналом в $125 за $10,000. И серебряную медаль за $750. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Это надо осмыслить. Так в Кремле прокомментировали слова Трампа о закрытии воздуха над Украиной. Что имел в виду американский президент и какие будут последствия саммита НАТО в Анкаре? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Ассоциация представителей электронной торговли просит добавить слово «селлер» в словарь, чтобы не было рисков штрафа за использование иностранных слов. Ну, узнали, что думают об этой идее участники рынка. Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Очередной гол на счету Мбаппе, а в 1-2 с соперниками французов будет победитель сегодняшнего матча Испания-Бельгия. Эти другие темы в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп пока не позвонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщили в Кремле. Накануне саммита НАТО Трамп говорил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля после встречи с Зеленским, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. По итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании военного конфликта был достигнут значительный прогресс. Он допустил передачу Киеву лицензии на производство ракет для ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. В Кремле заявили, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре? Об этом комментарий Георгия Буфта.
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит тысячи специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятные информационные фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
12: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже миллион селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШР ГГУ Максим Крангаус.
13: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
12: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШР ГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее самим себя называть? И нужно ли включать вообще слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили у самих участников рынка.
9: Личный выбор.
14: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
15: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мытарство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
14: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
16: Я согласен. То, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
14: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Вайлдберрисе и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
17: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле, бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
7: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
17: Я думаю, что и слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
12: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец, и большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков, в чат-боте в Максе за продавца высказались 95%, остальные за селлера. На чемпионате мира по футболу определился первый полуфиналист. Сборная Франции в матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится сегодня вечером. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исса Диоб становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплой встречи старых друзей не получилось. В первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси ранее в игре с Египтом, Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле. 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
19: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, Беле и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Ну, то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
18: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
20: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки, мол, Айарсабаль не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает, зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотой поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
18: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Business FM.
9: Реклама.
21: Обед может быть таким. А может быть таким.
1: Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Каллюпеде кестохери парадекаке картери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Сделки.
5: Компания 36,6, владеющая одноименной сетью аптек, приобрела аптечную сеть Трика. Как сообщает Коммерсант, в сделку вошли 4 юрлица. Фармацевтическая гильдия, Трика, Фармтун 6 и Вега, а также 45 аптек. Сумма и другие подробности сделки не раскрываются. Эксперты оценивают стоимость 4 компаний примерно в 500-700 миллионов рублей. Представители 36,6 обратили внимание, что покупка сети Трика позволит им усилить присутствие в Ярославской области, Подмосковье и Москве. Также сеть планирует выйти в новый для себя регион Орловскую область. Сегодня сеть 36,6 насчитывает более 1500 аптек.
21: Отчеты и планы.
5: Volkswagen сократит модельный ряд на 50%, а количество комплектаций до 75%, говорится в заявлении компании на ее сайте. Ранее СМИ сообщали о планах руководства Volkswagen сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода в ФРГ. Глава Samsung Тэмон Ро анонсировал новый этап развития Galaxy AI. Теперь он будет не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять действия за пользователя, корректировать расписание, управлять устройствами, менять настройки. Для этого ИИ должен объединить данные со всех гаджетов, телефоны, часов, планшета, умной техники. Например, информация о сне с часов утром автоматически перестроит встречи в календаре. Но для этого ему нужны все данные о человеке. Компания обещает сохранить контроль и приватность. Сам Ро считает, что развитие ИИ потребует новых форм-факторов, легких складных смартфонов и умных очков. Анонс новых устройств 22 июля. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: В Москве. Подача документов длиной в год. В редакцию Business FM обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 2010 года, а трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. И эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получить гражданство и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
22: Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Инспектор говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных. Она говорит, православия такого не существует. Один раз можно сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
12: С Лилией беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире Business FM.
21: Капитал. С Григорием Беглоряном.
12: Гриш, приветствую еще раз.
23: Добрый день.
12: Давай с нашего рынка, наверное, начнем. Сейчас снижение почти на процент. 2164 пункта снова.
23: По сути, топчемся на месте. Ну, единственное, что ниже и технической зоны 2250, и ниже психологического барьера в 2200. Ну, повода нет пока. Для покупателя, я так смотрю, в последние несколько дней как-то активизировалась динамика перетока части ликвидности в долговой рынок. Ну, по крайней мере, несмотря на все страсти по поводу пресловутых проблем на топливном рынке и рисков раскрутки инфляции, тем не менее, долговой рынок стабилизировался. Индекс УФЗ вот, по сравнению с рынком акций смотрится достаточно прочно. По крайней мере, если индекс Мосбиржи 4-летние низы, то индекс УФЗ это минимум всего лишь июня прошлого года. Так что здесь, может быть, стабильность рубля как-то сглаживает динамику рынка рублевого долга. Но долговой рынок, в общем-то, важнейший элемент для экономики. Если уж мы говорим о рыночной свободной экономике, соответственно, даже в условиях вот этого военного конфликта и противостояния Западом, санкций и прочее, соответственно, ЦБ должен подстраиваться. Я так понимаю, ЦБ и пытается сохранить стабильность на валютном рынке, периодически схлопывая рублевую ликвидность. Это вызывает напряженность на рынке денежном, банкам нужны деньги. Но вот на ближайшие, наверное, недели ЦБ останется основным поставщиком ликвидности в банковскую систему. Он будет, видимо, за счет кредитных ресурсов пытаться сохранять стабильность на рынке денежном. Там, естественно, ситуация неровная, потому что периодически ставки привлечения кредитов превышают ставку ЦБ, что говорит о напряженной ситуации. Но, с другой стороны, это не позволяет играть банковским дилерам валютным против рубля. Такая вот динамика, поэтому на валютном рынке у нас стабильная. Рубль и не укрепляется, но и активно пока не слабеет, что, в общем-то, пока сохраняет хоть какую-то видимую стабильность. На глобальном рынке ситуация в целом тоже спокойная, но попытки вот этих коррекционных спадов в сегменте технологических компаний, они уже стали привычными, но сегодня основной аспект был на валютном рынке, я имею в виду активность, потому что японская валюта стала укрепляться против доллара и других валют, причем без вмешательства, я так понимаю, Банка Японии, но здесь среагировали на заявление японского Минфина. Но наш впервые лет за 20 японский Минфин задумался над тем, что надо переходить от политики стимулирования оттока капитала, чем японские власти занимались, сохраняя нулевые ставки, отрицательные по сути. И весь капитал свободный японский уходил за пределы японского рынка, вкладываясь во все что угодно, только не в японские финансовые активы. Вот теперь Минфин Японии хочет этот тренд развернуть, поощряя и призывая, пока еще призывая, государственные пенсионные фонды и страховые компании инвестировать в долговые инструменты японского правительства. Но будут они инвестировать или нет, это другой вопрос. Много будет зависеть от динамики по инфляции в Японии. Но пока инфляция в Японии находится в таком восходящем тренде, и Банк Японии периодически повышает ставки. Японская валюта пока стабилизировалась. Надолго ли, это, конечно, вопрос открыт. Нефтяной сегмент. Пока реакция спекулянтов на сообщение о возможности возобновления переговоров США и Иран такая спокойная. Сейчас пошли сообщения, что опять начались какие-то беспорядки вокруг Ирана. На юге Ирана уничтожили какие-то рыбацкие лодки, американская атака. Главный риск, это если Иран все-таки начнет, возобновит удары по кораблям, которые перевозят товары по так называемому коридору вблизи Омана. Этот коридор пытается создать американская сторона, соответственно, отодвигая Иран от контроля за проливом. Иранцы против, поэтому вот именно этот момент, что сейчас идет именно борьба за контроль над проливом между США и Ираном. Иранцы тут, видимо, настроены очень решительно. Что интересно, у них там единодушие в руководстве, и КСИР, и вот эти голуби, так называемые, из иранского МИДа и парламента, они все хотят, видимо, поучаствовать в дележе доходов за проход через пролив, поэтому здесь у них монолитная такая позиция. Если так, то риски эскалации растут.
21: Капитал. на Бизнес ФМ. Реклама.
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
21: История денег на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 11:58. Студия Олеся Потапова. Правительство выделит 2 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет профинансирование не менее 5 инвестиционных проектов, связанных с машиностроением, радиоэлектроникой, химической и легкой промышленностью. Не менее 11 человек погибли во время лесного пожара в провинции Альмерия на юге Испании. При этом часть погибших была обнаружена внутри автомобилей, которые оказались охвачены огнем. Среди жертв, предположительно, 4 граждане Британии. Около 1000 человек были эвакуированы. По предварительным данным, причиной пожара стало падение кабеля линии электропередачи. После этого огонь быстро перекинулся на лесной массив. В результате атаки США были уничтожены 30 рыбацких лодок в иранском Бендер-Аббасе. Два снаряда попали на пирс 8-9 июля, когда американские военные произвели серию мощных ударов по Ирану. Военные Ирана ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует. Турция перепродала российские комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По данным турецкого издания «Хюриет», ЗРК поступит в Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В обмен на это США обещали снять санкции с Анкары и вернуть ее в программу истребителей F-35. Официально власти Турции пока не объявляли о продаже. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Перейти на удаленку рекомендовали компаниям. Власти Новосибирской области причиной ситуации с топливом. Из нее в регионе ввели режим повышенной готовности. А вот в Иркутской области могут появиться электронные очереди на АЗС. Иностранные симки больше не панацея. Сим-карты, с помощью которых можно было заходить на заблокированные ресурсы, потеряли этот функционал, сообщили в Минцифры. По некоторым оценкам, сейчас на руках у россиян около 500 тысяч активных сим-карт иностранных операторов. Минтранс предупредил о возможной отмене сегодня рейсов из Москвы из-за непогоды. Возможности полета и посадки могут быть ограничены. Еще накануне синоптики начали предупреждать о серьезной угрозе вплоть до смерчи в Москве. Впрочем, смерчи, судя по всему, отменяются. Эти и другие темы в нашем эфире. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом, а в регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт. Чиновникам предписано не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
3: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди. На некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина. А за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно. Так вот, за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области, наличие либо отсутствие топлива, цена. И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
4: Вадим Алексеев, главред «Комсомольской правды» в Новосибирске. А вот в Иркутской области на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договор о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась. И она действительно стало получше, говорит политический обозреватель и журналист из Иркутска Галина Солонина.
8: очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1,5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. А Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками, и началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
10: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Ракетная опасность объявлена в Московской области. Возможны перебои в работе мобильного интернета. Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность заходить на заблокированные ресурсы. К зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Об этом известием сообщили в Минцифры. При этом пользоваться сервисами, которые самостоятельно прекратили работу в России, можно по-прежнему. Например, Netflix, ряд иностранных нейросетей. Как говорят сами владельцы таких сим-карт, грубо говоря, подключить роуминг и посмотреть YouTube не удастся. Правда, это и так было дорого, поэтому не слишком востребовано. Многие покупали такие симки, чтобы регистрироваться на зарубежных сервисах и иметь доступ к услугам зарубежных банков. По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках у россиян около 2 миллионов иностранных сим-карт. При этом для доступа в интернет на постоянной основе используется около 500 тысяч из них, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
11: Если говорить об использовании иностранных сим-карт в 2022 году, у нас этот рынок резко вырос. Люди не пользуются роумингом здесь, они получают смс-ки, пуш-сообщения. То есть фактически им нужна сим-карта и номер. С усилением блокировок появились вот эти сим-карты роуминговые, они всегда были, но люди просто про них узнали. И вот таких сим-карт примерно за 5 месяцев стало почти 500 000, 450 тысяч. Это грубая оценка. Принцип симметричности действовал до недавнего времени. И все роуминг сим-карты иностранные, они шли через зарубежные сервера операторов. Соответственно, никаких ограничений, накладываемых в России, не было. Как только информация стала распространяться, количество подключений расти, поменяли способ подключения таких роуминговых сим-карт, и они теперь работают совершенно иначе. Некоторые сим-карты, ну вот как французский оператор, они просто не работают, просят обратиться к своему оператору, и после обращения все равно ничего не случается. Арабские сим-карты, ну то есть из личного опыта, те сим-карты, которые раньше работали после периода охлаждения, 72 часа, если вы включаете, можно было получить доступ к разным ресурсам, например, дубайская сим-карта. Теперь вы можете получить к дубайским ресурсам доступ, к российским ресурсам, например, госуслуги, российским сайтам, но большая часть интернета на ней закрыта, то есть роуминг поломан. Официально никак не заявлялось, и оператор никак не комментирует, что именно случилось.
10: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, в Минцифры пояснили, что к такому роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов применяется общий режим фильтрации. Там отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. Минтранс предупредил о возможной отмене сегодня рейсов из Москвы из-за непогоды, так как возможности полета и посадки могут быть ограничены. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай их отмены. Пока аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, заверили в Минтрансе. Накануне МЧС предупредил о ливнях, грозах и шквалистом ветре с минувшей ночи и с усилением в пятницу. Центр погоды ФОБОС вообще спрогнозировал на сегодня в Москве смерчи. При этом ночью не было ни сильного дождя, ни ветра. И пока на улице переменная облачность, а Яндекс.Погода вообще показывает на весь день небольшой дождь и до плюс 28. А также ждать ли в столице ливни и аномальной погоды, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
13: Сказать о том, что у нас будут смерчи, это очень смелое заявление, потому что вообще в принципе спрогнозировать смерч на современном уровне развития метеорологической науки практически невозможно, потому что это такое мелкомасштабное возмущение, которое захватывает 5 километров, может быть максимум, а может быть диаметр смерча гораздо меньше. Он не отслеживается моделями даже краткосрочных прогнозов погоды. По поводу смерчей я была бы очень осторожна, а то, что противоречивые прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот атмосферный фронт холодный, атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо, а вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного, туда еще будет проникать с юго-восточными потоками более теплый воздух, поэтому кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением крайнего востока и юго-востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. А вот то, что касается остальной территории, там кратковременные дожди и местами может быть сильные. То есть может быть количество осадков превышать за 12 часов 15 миллиметров. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повыситься до 30 градусов. Поэтому действительно погодные условия разные. То, что касается грозовой деятельности, она сегодня действительно возможна. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности, и при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек. Погода будет разная. На западе с дождями и прохладно. На юге будет больше солнца и, может быть, даже 30 градусов.
10: Татьяна Позднякова, портал «Метеоновости». А в ожидании циклона Бернадет, который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве начали готовиться. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. До вечера субботы в столичном регионе и вовсе действует желтый погодный уровень опасности. Как сообщили в гидрометцентре, сильный дождь с грозой начнется в Москве и Подмосковье после 15. На один квадратный метр может выпасть до 9 литров воды.
21: «Бизнес говорит о себе». По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес-ФМ» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
14: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный, кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
21: Светлана Кулагина, Москва. «Бизнес говорит о себе». Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает свой билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. По данным ТАСС, каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления.

0: сети «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер». В обязанности добровольцев входит организация очередей на АЗС, помощь водителям при заправке автомобилей, информирование о времени прибытия топливовозов, а также консультации по поводу ближайших работающих заправок. Главная цель проекта, который реализуется по поручению губернатора, — снизить напряженность среди автомобилистов, которым приходится долго ждать своей очереди на заправку. Продолжительность одной смены волонтера составит не менее 4 часов. Работа по созданию Нижегородского центра реабилитации редких видов животных и животных, пострадавших от деятельности людей, временно приостановлена, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на региональный Минлесхоз. Регион заинтересован в данном проекте, однако с учетом текущей макроэкономической ситуации считается целесообразным вернуться к обсуждению возможности его реализации позднее, заявили в ведомстве. О планах по созданию подобного центра стало известно в начале прошлого года. Для этого подобрали участок около деревни Гордеево в Городецком округе. Сейчас стало известно, что эта площадка больше не рассматривается, но Минлесхоз прорабатывает вопрос о выделении территории и достижении договоренности о содействии с охотхозяйствами, закрепленными за муниципальными бюджетными учреждениями. Что касается финансирования, ранее министерство планировало создать центр за счет регионального и государственного бюджетов. Теперь стало ясно, что получить деньги в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» возможности нет. Тем не менее, в ведомстве отметили, что окончательный срок открытия центра реабилитации не изменился. Речь идет о 2035 году. Нижегородская область попала в число регионов с самыми доступными кредитами. Доля отказов по заявкам на займ в нашем регионе стала одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. 74%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В целом по России доля отказов по заявкам на кредиты составила 78%. В регионах ПФО чаще всего отказывают в кредитах в Оренбургской области, Республике Башкортостан и Саратовской области. Россияне перестали верить скидкам на маркетплейсах. По данным сервиса «Мой склад», люди все чаще смотрят не на размер дисконта, а на итоговую цену и сравнивают предложения в разных магазинах. Также покупатели стали внимательнее выбирать продавцов, читают отзывы, проверяют рейтинг и изучают реальные фотографии товара. Быстрая доставка, которая раньше считалась преимуществом, теперь воспринимается как обычный стандарт. Эксперты добавляют, что в целом люди стали более осознанно подходить к покупкам, особенно если речь идет о дорогих товарах. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно и чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
1: Валюта.
2: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Инвестпортал Нижегородской области в первом полугодии посетило более 36 тысяч человек. Там предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о регионе и муниципалитетах, в частности, о доступной инфраструктуре, действующих мерах поддержки, подать заявку на подбор земельного участка, сопровождение инвестиционного проекта, а также узнать об актуальных инвестпредложениях и о внедренных элементах регионального инвестиционного стандарта. Инвестпортал регулярно обновляется. Так была размещена информация о более чем 20 проектах в различных сферах, дополнена страницы «Инструменты финансирования», а также запущены два новых раздела «Объекты культурного наследия» и «Лучшие региональные практики». В первом пользователи могут ознакомиться с перечнем памятников архитектуры, доступных для инвестирования и последующей коммерциализации. Во втором — с разработанными в регионе управленческими практиками по улучшению инвест-климата, размещенными на федеральной платформе «Смарт-Тека». На инвест-карте в настоящее время доступно более 600 территорий для инвестирования. Российский рынок акций начал день снижением. Сильнее всего подешевели акции Татнефти, Новатека, Хедхантер, Сургутнефтегаза, АФК-система и Норникеля. По данным Интерфакса, на настроение инвесторов повлияли снижение цен на нефть, геополитическая напряженность, ожидание новых санкций, опасения, что Банк России может не спешить со снижением ключевой ставки из-за роста инфляции. Нижегородское конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершило сборку испытаний судна «Валдай» и направило его для работы на пассажирских маршрутах в Саратовской области. Новое судно станет четвертым «Валдаем» в составе регионального флота. Сейчас на линии уже работают суда «Саратов» Юрий Гагарин, «Саратов» Петр Столыпин и «Саратов» генерал Панфилов. После ввода в эксплуатацию четвертый «Валдай» выйдет на тот же маршрут и увеличит пропускную способность линии. На нижегородской площадке ЦКБ имени Алексеева продолжается сборка пятого судна серии, которое также планируется задействовать на пассажирских

0: пассажирских перевозках по Волге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
2: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 12:28 в столице, в студии Олеся Потапова. В Калининграде началась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ РФ Олег Груся. В переговорах также примут участие представители Минобороны, Ростехнадзора и Росгвардии. Ожидается, что стороны обсудят обстановку вокруг Запорожской АЭС и атомной станции в иранском Бушире. Ранее Лихачев сообщал, что российская сторона будет добиваться от МАГАТЭ реакции на факты психологических атак против жителей Энергодара и персонала ЗАЭС. Глава Росатома заявлял о снижении болевого порога чувствительности к атакам ВСУ на станцию Энергодар, назвав это опасной тенденцией. В июне из России выдворили 14,5 тысяч незаконных мигрантов во время проведения операции «Нелегал». Кроме того, почти 30 тысяч иностранных граждан получили запрет на въезд в Россию, сообщили в МВД. Российские военные предотвратили контратаку наземных робототехнических комплексов ВСУ в Запорожской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, это было сделано в ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении расчетами ударных беспилотников. Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Власти Индонезии рассчитывают, что новая программа позволит сократить импорт ископаемого топлива, увеличить внутреннюю переработку пальмового масла и укрепить энергобезопасность страны. Программа B50 стала продолжением политики по постепенному увеличению доли биотоплива. Так, в 2006 году обязательная доля биодизеля составляла 5%, а затем она выросла до 40%. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские индексы продолжают падение. Сейчас снижение по индексу Мосбиржи процента 65 сотых, 2147 пунктов. Индекс РТС 891 пункт. Рубль тоже снижается. К юаню сейчас падение составляет 0,25% или 3 копейки 11,28. В Вдруг мы тоже нарушаем. Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы. Однозначного толкования норм, похоже, просто на данный момент не существует. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. В регионе ввели режим повышенной готовности, а в Иркутской области могут появиться электронные очереди для АЗС. Эти и другие темы в нашем эфире. Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда или вымысел? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Продолжит Михаил Здорожный.
4: «Бизнес говорит».
5: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен zone.com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
6: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
5: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
7: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
5: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
8: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
5: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Иностранные сим-карты больше не позволяют россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Минцифры. Позже подробности, а сейчас о подаче документов длиной в год. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 2010 года, а трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. И эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства, какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
9: Личный опыт.
10: Родилась я в Приднестровье в 90-м году, то есть еще в Советском Союзе. Поженились мы в 10-м году. Первые года я еще не оформляла здесь. Юридически жила, так как паспорт гражданина Молдовы мне позволял здесь 9 месяцев без дополнительных РВП и ВНЖ проживать на территории. В 14-м году решили уже все-таки основаться в России. Работать, жить в ВНЖ, в принципе, не мешал. И вот с прошлого года приняли решение, что все-таки мне стоит сделать для семьи нашей, что все-таки я отсюда точно перешла. Не планирую из России. Стала ездить в МФЦ Одинцово. Приезжаю туда, во-первых, приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Приехала, первое, что мне сказали, вот этот пункт переделать, это переделать. Хорошо. Если, допустим, первый раз я посчитала, что это нормально, допустим, какие-то ошибки могут быть, но инспектор просмотрел мои документы, мою анкету полностью до конца. Приезжаю через 3 месяца, то есть для того, чтобы через 3 месяца опять приехать, мне нужно было на следующий день, после отказа приехать до 10 часов утра, отсидеть очередной раз очередь, приехать очередной раз через 3 месяца. Приезжаю, другой инспектор находит другие ошибки. Те, которые я исправила, его вообще не интересует. То, что инспектор до этого проверил, его не интересует. Это говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных. Она говорит, православие какого не существует. Вот у меня в компьютере написано христианство. Другой раз свидетельство о браке. Свидетельство о браке, с которым мы оформляли старшим детям, которые за границей рождены были, с ним мы оформляли гражданство детям. То есть 15-16 лет это документ был действителен, а тут оказывается, так как дублируется графы, к примеру, имя, фамилия, отчество, кроме основного, так дублируется еще на нескольких. Я не знаю, что это из-за языки, нужно, чтобы это было тоже прописано. То есть, в принципе, содержание документа никак не меняется. Измените это. Хорошо, изменила. Последний раз мне сказали, что на регистрации ребенка по форме 8 должно быть стоять, какого числа он там зарегистрирован и действует по сегодняшний день. Через год могу принести этот документ, тогда тоже будет по сегодняшний день. Ну, какие-то глупости полные, которые нигде не регламентированы.
11: То есть каждый новый инспектор находит какие-то новые дополнительные ошибки в документах,
10: они за все время ни разу не повторились. Причем в первую очередь придираются к анкете. Один раз можно сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Даже вот к документам придираются, которые везде принимали, внезапно они больше не подходят. Вот как вот по форме 8, вот она свое придумала, нигде вот не регламентируется. Причем по закону они должны мне давать отказ, какое-то письмо, подтверждающее, вот почему они у меня не принимают, где прописаны эти ошибки. И в следующий раз, по идее, даже по закону, несмотря, если даже новые ошибки они найдут, они должны будут принять. Но такого документа они никому не выдают. Вот юрист, знаете, что она мне сказала? После того, как я озвучила, что планирую обращаться в Одинцово, она сказала, невозможно быть готовым к подаче заявления в Одинцово. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой.
11: И это никак не мотивировано?
10: Никак не мотивировано, они не дают документы вот отказной. Они просто не принимают документы. То есть я прихожу, они говорят, нет, я так это дальше не буду передавать, и на выход. То есть никакого документа людям в руки они не выдают, просто не принимают.
11: И у вас эта история длится уже сколько времени в
10: посольстве? Прошлого года.
11: Года, да?
10: Я ездила каждые пару месяцев, причем у меня вот 5 детей. Старшие они, когда я начинала, ездили в 2 смены. Младшие двойняшки год, и как бы мне ездить туда нелегко. Всегда старалась выгадывать на каникулы туда поехать, потому что вот, ну, и отвезти один в садик, как бы свое тоже расписание. А я каждый раз, во-первых, приеду, чтобы мне отказали, потом на следующий день с утра я до 10 должна приехать, чтобы взять талон, потом неизвестно, когда я попаду. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Потом приезжаешь каждые 3 месяца, тебе говорят, нет, сейчас здесь мне не нравится, здесь тут не нравится. Причем такие пункты, которые нигде не регламентированы, как вот это, как христианство, я вас умоляю. И как с этим бороться? Ну, просто руки опускать. Даже вот как она обнадежила, что даже если вам удастся, чтобы они восприняли, у меня есть случаи с клиентами, что просто через месяц звонят, говорят, забирайте документы обратно, мотивируйте, и потом какая-то ошибка. То есть они месяц у себя эти документы держат, а потом просто возвращают их на руки, не передают туда, куда положено. Будто бы тебя и не было.
11: И, соответственно, вы многодетная мама, и за время, пока вы в Российской Федерации, там, с момента заключения брака, к вам никто никаких претензий не предъявлял. Ни правоохранительные органы, ни органы миграционной службы.
10: Нет, не было у меня таких причин что-то подобное для себя устраивать. Я планировала здесь все-таки жить с семьей. И зачем что-то не скрывать, не организовывать, не придумывать.
11: Если сейчас у вас не получится, да, взаимодействовать с миграционным центром Воденцова, то что?
10: Очередно раз ходить дальше, пока наконец-то, может, это кто-нибудь жалит. Я не знаю, как с этим бороться. Я все равно здесь живу и переезжать не планирую. Бросать, ну, смысла нет, наверное, мы здесь прожили с 10-го года. Я прожила, муж тогда всегда здесь. Наша жизнь здесь по-любому обустроена. Мне единственное, что раз в год нужно ездить, показывать ежегодный отчет, что я здесь проживаю. Ну, с этим можно жить как бы не критично. Просто обидно, когда вот читаешь, что человек позвонил, ему дали гражданство. Причем он здесь ни дня еще не жил, просто приехал к дочери в гости. Он попал на горячую линию президента, ему дали гражданство. А я вот хожу, получается, больше года, и меня вообще никак не воспринимают. Это как минимум обидно. Меня и детей воспитываю здесь. Трое у нас здесь и родились в России. Вроде жизнь связана в России, вот, или вот сейчас подписали приднестровцы имеют право на гражданство России. В принципе, все. То есть у меня и давно и так родственники в Приднестровье с гражданством на России. Они за пределами России с гражданством, а я в России без. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
3: Лилия, жительница Химок. С ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как ситуацию оценивают юристы? Можно ли решить такую проблему? Слушайте на Бизнес ФМ на следующей неделе.
4: Прямо сейчас.
3: Несколько заявлений от вице-премьера Александра Новака. Он говорит, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ, дефицит топлива на рынке топлива России. Есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов, правительство делает все возможное, чтобы обеспечить загрузку мощности НПЗ, производство в достаточном объеме. Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, говорит Новак. ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо, заявляет вице-премьер. Также он говорит, что цены на АЗС, Винки, вертикально интегрированные компании, держат на АЗС на уровне не выше инфляции. При этом некоторые перекупщики используют ситуацию на рынке топлива в России, чтобы дополнительно заработать и повысить цены.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы.
9: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
4: Транширы на Бизнес ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
12: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
12: Объем рекламы в мессенджере «Макс» за первое полугодие составил около 1 миллиарда рублей, пишут ведомости со ссылкой на Роскомнадзор. Это первые раскрытые данные по рекламным размещениям в сервисе. Информацию компанию передали в единый реестр интернет-рекламы. Объединенная судостроительная корпорация сдвинула сроки сдачи 3 круизных судов для круизной компании «Водоход». Теперь, по данным ведомостей, их планируют передать заказчику в 2026, 2027 и 2028 годах. Головной теплоход «Николай Жарков» изначально хотели запустить летом 2025, но старт эксплуатации перенесли на октябрь. Google начнет показывать, была ли реклама создана или изменена с помощью ИИ. Пометку можно будет увидеть в разделе «Как было сделано это объявление». Для рекламы, созданной инструментами Google, маркировка появится автоматически. А при использовании сторонних ИИ-сервисов данные должен будет указать сам рекламодатель.
13: Аукционы и тендеры.
12: Росимущество повторно выставило на торги национализированные акции производителя этилового спирта «Амбер Талвис». Начальная цена лота – 3,9 миллиарда рублей. Цена отсечения – 1,9 миллиардов. Контрольный пакет спиртзавода национализировали в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
13: Ценные бумаги.
12: Южнокорейский производитель чипов SK Hynix привлек 26,5 миллиардов долларов в ходе листинга на NASDAQ, пишет Рейтер. Это рекорд среди иностранных компаний на американском рынке. SK Hynix разместил почти 178 миллионов ADR по 149 долларов за бумагу. Спрос превысил предложение более чем в 7 раз. Деньги компания направит на расширение производства на фоне бума ИИ и высокого спроса на HBM-память. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: 12.46 в Москве. На чемпионате мира по футболу определился первый полуфиналист. Сборная Франции в матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится сегодня вечером. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Сборная Марокко на 2-м чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исадио становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплая встреча старых друзей не получилась. В первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси, ранее в игре с Египтом Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле. 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
17: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Но то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
16: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
18: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки. Мол, Айарсабаль не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает. Зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотой показатель. поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
16: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Помимо победы Франции, все обсуждают и нетипичную для французских болельщиков сдержанную реакцию. Все эти шутят, что Париж, памятуя беспорядки после победы ПСЖ в мае, готовился к худшему. В центр было стянуто до 20 тысяч силовиков. Есть видео, как бутики защищают витрины щитами. Но опасения не оправдались. А в соцсетях шутят, что из-за разницы во времени США французы просто не дождались результатов матча и легли спать. Мемы из французских соцсетей в наших каналах. В Телеграм и в Максе.
15: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Приветствую еще раз.
16: Добрый день.
3: У нас тут свои мемы, смотришь на цифры по индексам. Ну, в общем, можно при желании найти в этом что-то забавное.
16: Что, например, забавного? Ну, забавно это мало. Ну-ка, правдивости больше. Ну, объективное снижение продолжается, да, потому что для рынка акций нет практически сейчас никаких позитивных катализаторов. Ну, кстати, рынок внутреннего долга тоже перешел в концовке недели к умеренному снижению индексов АЗПД. Сегодня, кстати, если не ошибаюсь, будет какой-то официальный отчет по инфляции за прошлый месяц. Ну, и ожидать, что инфляционный показатель существенно подпрыгнет с учетом тех проблем, которые есть на топливном рынке. Кстати, вот вице-премьер Новак признал, что есть проблемы, есть дефицит топлива и из-за атак на НПЗ, ну и прочее. Соответственно, инвесторы просто видят, что ну, мало что решается, но явно налицо управленческий кризис. И пока этот кризис не преодолен, естественно, никаких даже просветов для оптимизма рынок у нас, рынок акций в первую очередь, особо не видит. А рынок внутреннего долга держится, я так понимаю, за счет стабильности рынка валютного. Ну, здесь, я не знаю, заслуга это ЦБ или, как говорится, что-то иное, да, ведь все ЦБ ругают за то, что он держит высокую ставку, но, тем не менее, ЦБ, в принципе, оказался, по сути, правда, потому что цены все-таки прыгают, и неизвестно еще, не начнется ли цепная реакция перехода вот этих проблем на топливном рынке на рынок продовольственный, да, и скачок продовольственной инфляции, сезонный фактор у нас пройдет летний, и ближе к осени можем увидеть и скачок продовольственной инфляции, тогда инфляция общая подскочит еще выше. Ну, ЦБ здесь, конечно, вряд ли справится за счет повышения ставок, но, тем не менее, хотя бы держать в узде рынок валютный, потому что если дать больше рублей, тут же начнется игра против российской валюты, получить еще и истерику девальвационную, естественно, будет совсем плохо, так что лучше так. Ну, рубль в данной ситуации с учетом ограничения рублевой ликвидности более или менее стабилен, баланс предложений и спроса пока соблюдается. На глобальном рынке внешне все тихо. Про японскую валюту я уже говорил сегодня. В принципе, японская иена и новости из Японии, там Минфин тамошний, неожиданно заявил о том, что пришло время, когда понадобится помощь от государственных пенсионных фондов и страховых компаний. Они, дескать, должны покупать внутренние японские финансовые инструменты, ну, намек на долговые бумаги. Ну, соответственно, все решили, что если они это начнут делать, это поддержит курс иены. Иена стабилизировалась, соответственно, чуть-чуть укрепился евро к доллару, вслед за этим пошли укрепляться к доллару другие валюты, и в моменте с утра был такой позитивный аспект, росли товарные активы в цене, фондовые рынки были стабильны. Сейчас вот небольшая нестабильность, рынок ждет концовки этого дня, потому что президент Трамп вроде как обещал принять решение в концовке недели, что он будет делать с Ираном, продолжит он какие-то военные операции или нет. Поэтому фьючерсы на нефть особо не падают, несмотря на некоторую паузу во взаимных ударах. Брент опять выше отметки $76.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
19: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
20: Реклама. Не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
25: История денег на Business FM.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
27: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом. А во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой. Подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 12 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Силы ПВО сбили еще 5 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество сбитых дронов выросло до 19. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Россия контактировала с Турцией по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей зенитных ракетных комплексов С-400 и будет продолжать контакты по этой теме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее газета «Хюриет» со ссылкой на источники сообщила, что Турция перепродала С-400 одной из стран Персидского залива. По данным издания, ЗРК поступит в Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В обмен на это США обещали снять санкции с Анкары и вернуть ее в программу истребителей F-35. Официально власти Турции пока не объявляли о продаже. Российский Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу, говорится на сайте регулятора. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля. На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал советскому солдату. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция перепродала российские зенитки С-400 Катару или Эмиратам. Официально Анкара сделку эту пока не комментировала. Дмитрий Песков отметил, что тема продажи Турции С-400 относится к области сверхчувствительных. Перейти на удаленку рекомендуют местным компаниям. Власти Новосибирской области из-за дефицита бензина в регионе действует режим повышенной готовности. Между тем, в Иркутской области вводят электронные очереди на АЗС. Власти же говорят, что ситуация в регионе стала получше. Иностранные сим-карты больше не позволяют заходить с их помощью на заблокированные ресурсы. Как сообщили в Минцифры, к таким симкам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюрриет. Официально Анкара сделку эту не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставки истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию этих ограничений. И на этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявил, что Вашингтон снимет санкции с Анкарой. А тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.
1: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
2: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
0: Владимир Путин, по словам Пескова, сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом. Дефицит топлива на российском рынке есть, так как НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов, заявил вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионы будет увеличен, ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку. Из-за перебоев с топливом в регионе введен режим повышенной готовности сейчас. Жители просят пересесть на общественный транспорт. Чиновникам предписано не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
5: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди. На некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина. А за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно. Так вот, за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей. Рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области, наличие либо отсутствие топлива, цена. И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
0: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. А вот в Иркутской области на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отмечал, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась. И она действительно стала получше, говорит политический обозреватель, журналист из Иркутска Галина Солонина.
4: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1,5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками, и началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
0: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В Таганроге еще с ночи было несколько взрывов, говорит жительница Таганрога Екатерина.
6: Еще в 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до часу ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Это Курганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту. Потому что там до сих пор все горит. До сих пор дым стоит по всему городу. Ближайшие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
0: Екатерина, жительница Таганрога, ракетная опасность объявлена в Московской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн запустили сервис проверки ограничений на выезд за границу. Для подключения потребуется авторизация через госуслуги. Позже подробности, а сейчас другой теме. Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность заходить на заблокированные ресурсы. К зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны, сообщили известиям в Минцифры. При этом пользоваться сервисами, которые самостоятельно прекратили работу в России, по-прежнему можно. Например, Netflix и ряд других иностранных ресурсов. И, как говорят сами владельцы таких сим-карт, грубо говоря, подключить роуминг и посмотреть YouTube не удастся. Правда, это и так было дорого, поэтому не слишком востребовано. Многие покупали такие сим-карты, чтобы регистрироваться на зарубежных сервисах и иметь доступ к услугам зарубежных банков. По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках россиян около 2 миллионов иностранных сим-карт. При этом для доступа в интернет на постоянной основе используются около 500 тысяч из них. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: Если говорить об использовании иностранных сим-карт в 2022 году, у нас этот рынок резко вырос. Люди не пользуются роумингом здесь, они получают смс-ки, пуш-сообщения. То есть фактически им нужна сим-карта и номер. С усилением блокировок появились вот эти сим-карты роуминговые. Они всегда были, но люди просто про них узнали. И вот таких сим-карт примерно за 5 месяцев стало почти 500 000, 450 тысяч. Это грубая оценка. Принцип симметричности действовал до недавнего времени. И все роуминг и сим-карты иностранные, они шли через зарубежные сервера операторов. Соответственно, никаких ограничений, накладываемых в России, не было. Как только информация стала распространяться, количество подключений расти, поменяли способ подключения таких роуминговых сим-карт, и они теперь работают совершенно иначе. Некоторые сим-карты, ну вот как французский оператор, они просто не работают, просят обратиться к своему оператору, и после обращения все равно ничего не случается. Арабские сим-карты, ну то есть из личного опыта, те сим-карты, которые раньше работали, после периода охлаждения 72 часа, если вы включаете, можно было получить доступ к разным ресурсам, например, дубайская сим-карта. Теперь вы можете получить к дубайским ресурсам доступ, к российским ресурсам, например, госуслуги, российским сайтам, но большая часть интернета на ней закрыта, то есть роуминг поломан. Официально никак не заявлялось, и оператор никак не комментирует, что именно случилось.
0: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group, Минцифры пояснили, что к такому роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов применяется общий режим фильтрации, и там отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.
25: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес-ФМ» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
8: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
25: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Business FM. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
10: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус вилла, раздел бизнесу.
13: АО Вкус вилл. Черноголовка. ОГРН 121-77-200-250-671.
14: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Потребители стали осторожнее относиться к расходам и сократили количество походов за покупками, несмотря на рост среднего чека. В январе-мае этого года он увеличился примерно на 6% год к году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 13:16 в Москве. Минтранс предупредил о возможной отмене сегодня рейсов из Москвы из-за непогоды, так как возможно.

0: показывает на весь день небольшой дождь и до плюс 26 градусов. Так ждать ли в столице ливней и аномальной погоды, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Сказать о том, что у нас будут смерчи, это очень смелое заявление, потому что вообще, в принципе, спрогнозировать смерч на современном уровне развития метеорологической науки практически невозможно, потому что это такое мелкомасштабное возмущение, которое захватывает 5 километров, может быть, максимум, а может быть, диаметр смерча гораздо меньше. Он не отслеживается моделями даже краткосрочных прогнозов погоды. По поводу смерчей я была бы очень осторожна, а то, что противоречивые прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот холодный атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо, а вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного, туда еще будет проникать с юго-восточными потоками более теплый воздух, поэтому кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением крайнего востока и юго-востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. А вот то, что касается остальной территории, там кратковременные дожди и местами может быть сильные. То есть может быть количество осадков превышать за 12 часов 15 миллиметров. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повыситься до 30 градусов. Поэтому действительно погодные условия разные. Что касается грозовой деятельности, она сегодня действительно возможна. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности, и при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек. Погода будет разная. На западе с дождями и прохладно. На юге будет больше солнца и, может быть, даже 30 градусов.
0: Татьяна Позднякова, портал «Метеоновости». В ожидании циклона Бернадет, который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве начали готовиться. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. До вечера субботы в столичном регионе и вовсе действует желтый погодный уровень опасности. Как сообщили в гидрометцентре, сильный дождь с грозой начнется в Москве и Подмосковье после 15 часов. На 1 квадратный метр может выпасть до 9 литров воды. В конце июля Москву накроет комариная буря, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы Московской области Ярослава Вольпина. Теплая погода, обилие стоячей воды действительно превратили столицу в идеальный инкубатор для кровососущих. Уже в конце июля их численность может взлететь, но комариная буря – это преувеличение. Все-таки речь идет о сезонном явлении, так называемой второй волне комаров, прокомментировал новости Ярослав Вольпин, Бизнес ФМ.
2: Я бы прям так страшными словами «буря» или еще что-то не называл сезонное явление. Единственное, что действительно мы ждем нашествия комаров, или по-другому называется вторая волна комаров, связана, конечно, с погодными условиями. Это когда жаркая, влажная погода. И, собственно, у нас это лето очень влажное, а сейчас с наступлением высоких температур все водоемы, да и даже маленькие какие-то лужи становятся идеальным инкубатором для появления кровососущих. Если мы с вами говорим, например, про центр города Москвы, который состоит в основном из стекла и бетона, хорошими ливневками и всем прочим, то здесь, конечно, нашествия комаров никакого ждать не приходится. Но уже в парках, где есть какие-то прудики, чушки, еще что-то, там будет популяция заметно сильнее. Ну а самое большое количество комаров, конечно, мы встретим в Московской области, которая традиционно насыщена различными болотами, водоемами, лесами, где и будут выводиться комары, чью бурю нам предвещают. И основной пик прекращается ровно в тот момент, как как только у нас начинает холодать по ночам. Это происходит во второй декаде августа. Вот в этот момент мы ощущаем резкий спад комаров, ну и где-то к сентябрю обычно они заканчиваются.
3: По поводу опасения вероятности заражения всякого рода инфекциями, переносимыми комарами.
2: Основная реальная угроза, которую не стоит недооценивать, это дирофилариоз, заражение подкожными глистами, вот такой, на простом языке. Случаи в области иногда регистрируются, и это напрямую связано с бродячими животными, у которых, ну, эти

0: паразиты есть в крови. Поэтому главное здесь, конечно, опасность – это не вирус, а бактерия, потому что очень часто мы, расчесывая укусы, что-то заносим себе просто в ранку, особенно если это касается детишек. Поэтому здесь лучше всего пользоваться репеллентами, ставить какие-то москитные защитные решетки на окнах и стараться комариные укусы не расчесывать. И в этом случае мы с вами минимизируем риск вообще что-либо подхватить.
1: Ярослав Вольпин. Цикл развития комара составляет всего 5-10 дней. Самая оптимальная температура воды 25-26 градусов. Индекс Мосбиржи прямо сейчас теряет почти 1,5%, 2153 пункта. Рубль сегодня без изменений к юаню на Мосбирже торгуется на отметке 11.28, доллар 76.50. Нефть Брент тоже без изменений, небольшие потери, в 0,1%, буквально 76.17 стоит Брент. Подробнее в дальнейшем эфире. На сейчас поступление в 10 класс для избранных родителей выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
3: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц, даже с оценками 4 и 5, ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс. И ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4 и 6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст ЕГЭ.
2: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
4: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных класса с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
2: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном около 10 свободных мест, в соцэкономе порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом. Кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
1: Департамент образования Москвы пояснил Бизнес-ФМ, что в этом году у столичных девятиклассников была возможность бесплатно пересдать ОГЭ по 2 предметам разом или по 1, но дважды. Таким образом, все желающие девятиклассники получили шанс улучшить свои результаты перед поступлением в старшую школу. Родители в нашем чат-боте в Максе подтверждают, что такая опция действительно есть, но те, кто все же не смог пересдать свои экзамены бесплатно, будут улучшать свой балл в августе уже за деньги. Кроме того, московские школы больше не могут отказывать детям из-за переполненных классов. Департамент образования отменил жесткое ограничение по числу учеников. Если раньше старались набирать не больше 30 человек, то теперь школа обязана принять ребенка. Главное, чтобы хватало места по санитарным нормам. Это 2,5 метра на человека.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Калининграде проходят встречи главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора Магатыров Олег Гросси. В переговорах также принимают участие представители Минобороны, Ростехнадзора и Росгвардии. Ожидается, что стороны обсудят обстановку вокруг Запорожской АЭС атомной станции в Иранском Бушере. Ранее Лихачев сообщал, что российская сторона будет добиваться от МАГАТЭ реакции на факты психологических атак против жителей Энергодара и персонала ЗАЭС. Глава Росатома заявляла о снижении болевого порога чувствительности к атакам ВСУ на станцию, назвав это опасной тенденцией. Главный редактор и телеграм-канала САПа Алина Джикаева освобождена из СИЗО после признания вины. Джикаеву обвиняли в даче взяток сотруднику полиции за получение служебной информации. Она получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан, сообщили в Следственном комитете. В июне из России выдворили 14,5 тысяч незаконных мигрантов во время проведения операции «Нелегал». Кроме того, почти 30 тысяч иностранных граждан получили запрет на въезд в Россию, сообщает МВД. Во Владивостоке беременная женщина выжила после падения с 7-го этажа. Она отделалась лишь ушибами. Будущий ребенок не пострадал. 28-летняя россиянка рассказала, что ночью ей не спалось, и она решила протереть окно. Встала на подоконник, но поскользнулась и упала спиной вниз с 7-го этажа. На ее крик прибежала соседка и вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, провели обследование. У нее обнаружили лишь ссадины и ушибы. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. А вдруг мы тоже нарушаем? Наши слушатели не поняли новых требований об авторизации онлайн-пользователей только через российские сервисы. Им однозначного толкования норм, похоже, нет. Подача документов длиной в год. В нашу редакцию обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Но в миграционном центре у нее не принимают даже документы, что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ. Иностранные симки больше не панацея. Сим-карты, с помощью которых можно было заходить на заблокированные ресурсы, потеряли этот функционал, сообщили в Минцифры. Подробнее в эфире Бизнес ФМ. Итак, штрафы за иностранную электронную почту пользователей – правда или все же вымысел? В редакцию Бизнес ФМ обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что именно является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Тему продолжит Михаил Задорожный.
5: Бизнес говорит.
7: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
8: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
7: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
9: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
7: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
10: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
7: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Подача документов длиной в год. В редакцию Бизнес FM обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 10 года. Трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. Эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
11: Личный опыт.
12: Родилась я в Приднестровье в 90-м году, то есть еще в Советском Союзе. Поженились мы в 10-м году. Первые года я еще не оформлялась здесь. Периодически жила, так как паспорт гражданина Молдовы мне позволял здесь 9 месяцев без дополнительных РВП и ВНЖ проживать на территории. В 14-м году решили уже все-таки основаться в России. Работать, жить в ВНЖ, в принципе, не мешал. И вот с прошлого года приняли решение, что все-таки мне стоит сделать, ну, для семьи нашей, что все-таки я отсюда точно перешла. не планирую из России, стала ездить в МФЦ Одинцово. Приезжаю туда, во-первых, приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Приехала, первое, что мне сказали, вот этот пункт переделать, это переделать. Хорошо. Если, допустим, первый раз я посчитала, что это нормально, допустим, какие-то ошибки могут быть, но инспектор просмотрел мои документы, мою анкету полностью до конца. Приезжаю через 3 месяца, то есть для того, чтобы через 3 месяца опять приехать, мне нужно было на следующий день, после отказа, приехать до 10 часов утра, отсидеть очередной раз очередь, приехать очередной раз через 3 месяца. Приезжаю, другой инспектор находит другие ошибки, те, которые я исправила, его вообще не интересует. То, что инспектор до этого проверил, его не интересует. Это говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешных. Она говорит, православие такого не существует. Вот у меня в компьютере написано христианство. Другой раз свидетельство о браке. Свидетельство о браке, с которым мы оформляли старшим детям, которые за границей рождены были. С ним оформляли гражданство детям. То есть 15-16 лет это документ был действителен, а тут оказывается, так как дублируется графы, к примеру, имя, фамилия, отчество, кроме основного, это дублируется еще на нескольких. Я не знаю, что это из-за языки. Нужно, чтобы это было тоже прописано. То есть, в принципе, содержание документа никак не меняется. Измените это. Хорошо, изменила. Последний раз мне сказали, что на регистрации ребенка по форме 8 должно быть стоять, какого числа он там зарегистрирован и действует по сегодняшний день. Через год могу принести этот документ, тогда тоже будет по сегодняшний день. Ну, какие-то глупости, помню, которые вот, нигде не регламентированы.
6: То есть каждый новый инспектор находит какие-то новые дополнительные ошибки в документах,
12: они все ни разу не повторились. Причем в первую очередь придираются к анкете. Один раз можно сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Даже вот к документам придираются, которые везде принимали, внезапно они больше не подходят. Вот как вот по форме 8, вот она свое придумала, нигде вот не регламентируется. Причем по закону они должны мне давать отказ, какое-то письмо, подтверждающее, вот почему они у меня не принимают, где прописаны эти ошибки. И в следующий раз, по идее, даже по закону, несмотря, если даже новые ошибки они найдут, они должны будут принять. Но такого документа они никому не выдают. Вот юрист, знаете, что она мне сказала? После того, как я озвучила, что планирую обращаться в Одинцово. Она сказала, невозможно быть готовым к подаче заявления в Одинцово. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, собирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой.
6: И это никак не мотивировано?
12: Никак не мотивировано, они не дают документы вот, отказной. Они просто не принимают документы. То есть я прихожу, они говорят, нет, я так это дальше не буду передавать, и на выход. То есть никакого документа людям в руки они не выдают. Просто не принимают.
6: И у вас эта история длится уже сколько времени?
12: Прошлого года.
6: Прошлого года, да?
12: Я езжу каждые пару месяцев. Причем у меня вот 5 детей. Старшие они, когда я начинала, ездили в 2 смены. Младшие 2 няшки год. И как бы мне ездить туда нелегко. Всегда старалась выгадывать на каникулы туда поехать, потому что вот, ну и отвезти один в садик. Как бы свое тоже расписание. А я каждый раз, во-первых, приеду, чтобы мне отказали. Потом на следующий день с утра я до 10 должна приехать, чтобы взять талон. Потом неизвестно, когда я попаду. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Потом приезжаешь каждые 3 месяца. Тебе говорят, нет, сейчас здесь мне не нравится, здесь тут не нравится. Причем такие пункты, которые нигде не регламентированы, как вот это, как христианство, ну, я вас умоляю. И как с этим бороться? Ну, просто руки опускать. Даже вот как она обнадежила, что даже если вам удастся, чтобы они вас приняли, у меня есть случаи с клиентами, что просто через месяц звонят, говорят, забирайте документы обратно, мотивируйте, потом какая-то ошибка. То есть они месяц у себя эти документы держат, а потом просто возвращают их на руки и не передают туда, куда положено. Будто бы тебя и не было.
6: И, соответственно, вы многодетная мама, и за время, пока вы в Российской Федерации, там, с момента заключения брака, к вам никто никаких претензий не предъявлял. Ни правоохранительные органы, ни органы миграционной службы.
12: Нет, не было у меня таких причин что-то подобное для себя устраивать. Я планировала здесь все-таки жить с семьей. И зачем что-то не скрывать, не организовывать, не придумывать.
6: Если сейчас у вас не получится, да, взаимодействовать с миграционным центром в Одинцово, то что?
12: Очередной раз ходить дальше, пока наконец-то, может, здесь кто-нибудь жалит. Я не знаю, как с этим бороться. Я все равно здесь живу и переезжать не планирую. Бросать, ну, смысла нет, наверное, мы здесь прожили с 10-го года. Я прожила, муж тогда всегда здесь. Наша жизнь здесь по-любому обустроена. Мне единственное, что раз в год нужно ездить, показывать ежегодный отчет, что я здесь проживаю. Ну, с этим можно жить как бы не критично. Просто обидно, когда вот считаешь, что человек позвонил, ему дали гражданство. Причем он здесь ни дня еще не жил, просто приехал к дочери в гости. Вот попал на горячую линию президента, ему дали гражданство. А я вот хожу, получается, больше года, и меня вообще никак не воспринимают. Это как минимум обидно. У меня и детей воспитываю здесь. 3 у нас здесь и родились, и в России.
11: вроде жизнь связана в России, вот, или вот сейчас подписали, приднестровцы имеют право на гражданство России. В принципе, все. То есть у меня и давно и так родственники в Приднестровье с гражданством России. Они за пределами России с гражданством, а я в России нет. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
1: С Лилией беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как ситуацию оценивают юристы и можно ли решить такую проблему, слушайте на Business FM на следующей неделе.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Транширы.
13: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
5: Транширы на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
14: Объем рекламы в мессенджере Макс за первое полугодие составил около 1 миллиарда рублей, пишут ведомости со ссылкой на Роскомнадзор. Это первые раскрытые данные по рекламным размещениям в сервисе. Информацию компанию передали в единый реестр интернет-рекламы. Объединенная судостроительная корпорация сдвинула сроки сдачи 3 круизных судов для круизной компании «Водоход». Теперь, по данным ведомостей, их планируют передать заказчику в 2026, 2027 и 2028 годах. Головной теплоход «Николай Жарков» изначально хотели запустить летом 2025, но старт эксплуатации перенесли на октябрь. Google начнет показывать, была ли реклама создана или изменена с помощью ИИ. Пометку можно будет увидеть в разделе «Как было сделано это объявление». Для рекламы, созданной инструментами Google, маркировка появится автоматически. А при использовании сторонних ИИ-сервисов данные должен будет указать сам рекламодатель. ВТБ запустил специальные условия для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Новые и действующие клиенты могут получить скидку до 70% на расчетно-кассовое обслуживание. Банк также предлагает бесплатный сервис аналитики продаж на крупнейших маркетплейсах, который помогает оценивать спрос и конкурентов, управлять рекламой и ценами. Кроме того, селлерам доступны скидки на бухгалтерское сопровождение и учет операций по агентским договорам. Предложение рассчитано как на новичков, так и на активных продавцов. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, предложение позволит селлерам сократить часть фиксированных расходов, а бесплатный сервис аналитики даст возможность уйти от ручного управления процессами и принимать более обоснованные решения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «13:45 в Москве». На чемпионате мира по футболу определился первый полуфиналист. Сборная Франции в матче четвертьфинала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится сегодня вечером. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исадио становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплой встречи старых друзей не получилось. первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси, ранее в игре с Египтом Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
16: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, Пеле и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Ну, то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
15: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
17: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенно очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки. Мол, Айарсабаль не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает. Зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомым друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотой поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
15: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Помимо победы Франции, все обсуждают нетипичную для французских болельщиков сдержанную реакцию. В сети шутят, что Париж, пометуя беспорядки после победы ПСЖ в мае, готовился к худшему. В центр было стянуто до 20 тысяч силовиков. Есть видео, как бутики защищают витрины щитами. Однако опасения в итоге не оправдались. И в соцсетях пишут, что из-за разницы во времени США французы просто не дождались результатов матча и легли спать. Мемы из французских соцсетей в наших каналах Telegram и Max. Российские банки готовят инфраструктуру для торговли криптовалютой. Это происходит в преддверии принятия законопроекта о цифровой валюте. Тестовые торги начал проводить Альфа-банк. В своем приложении сообщает Коммерсант. Полноценные операции начнутся до конца этого года. Сбер, ВТБ и Т-банк ранее также сообщали, что планируют подключить клиентов к торгам криптовалюты через свои сервисы. Законопроект о регулировании крипторынка уже готов ко второму чтению, сообщил накануне глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября. А готовы ли сами участники рынка к новым правилам игры, говорит управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Scientist.net Григорий Клумов.
18: Большинство банков, я думаю, будут заинтересованы строить себе технологическую инфраструктуру для обслуживания этого нового класса активов. То есть, собственно, то, что этот класс активов становится общей матрицей ряда альтернативных инвестиций и альтернативных инвестиционных инструментов, уже ни у кого не возникает сомнений. И Россия, наверное, действует отстающим как бы игроком, потому что большинство уже стран в мире либо приняли законы, либо уже там обновляют хоть законодательство, адаптируя ее к современным тенденциям, происходящим на рынке стейблкоинов и традиционных классических криптовалют, как биткоин.
19: Григорий, а что криптоотрасль, инвесторы готовятся к введению новых правил? Какие настроения у сообщества?
18: Ну, это ожидаемо, об этом же уже давно идут разговоры, поэтому ни для кого не сюрприз, что можно будет взять этот риск на цифровой актив в полностью регулируемом контуре с банковской защитой, как такой же, как происходит по классическим там продуктам, как депозиты, например. При этом дефицита инструментов, через которые можно это было бы сделать в нерегулируемом контуре, тоже не наблюдается. Даже на московской бирже торгуются же синтетические фьючерсы, да, на данные инструменты. Либо у иностранных брокеров можно получить доступ там, к тем же ETF на биткоин, либо на любой криптобирже можно иметь счет и там, соответственно, также торговать криптовалюты, которые интересуют конечного пользователя. То есть, как бы, дефицита в таком продукте нету, но то, что появится вариант иметь в регулируемом контуре под российским законодательством, кому-то это будет привлекательно.
1: Григорий Клумов, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net. В рамках законопроекта о регулировании криптовалют в России на рынке появятся управляющие компании, брокеры, и также будут созданы цифровые депозитарии, которые обеспечивают учет и хранение крипты. Появится разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Неквалы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес FM.
20: Все золото мира. Самое известное в мире хранилище золота находится в городе Форт-Нокс в американском штате Кентукки. Хранилищем управляет Министерство финансов США. А в нем находится больше половины американских золотых резервов. 4 500 тонн золота в слитках. История Форт-Нокса началась в 1937 году. Кроме драгоценного металла, в годы Второй мировой войны там хранились оригиналы Конституции США и Американской декларации о независимости. А после войны запасы опиума и морфина. Никаких экскурсий по хранилищу никогда не проводилось. Ценности, которые там содержатся, видят считанные сотрудники Минфина США. И это порождает массу удивительных теорий о реальном содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
21: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
20: Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
0: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
3: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизации и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
0: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
3: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
0: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
3: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
0: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 13 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В морском порту Таганрога продолжают тушить пожар после атаки беспилотников. На место тушения нефтепродуктов прибыл пожарный поезд, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он признал, что быстро ликвидировать такой пожар не получится. Жители домов в границах ЧС были эвакуированы, они будут оставаться в безопасных местах по меньшей мере несколько дней. Правительство выделит средства на оказание разовой финансовой помощи жителям Курской области, потерявшим личные транспортные средства после 6 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. В тот день подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории региона. Их продвижение было остановлено. Президент Владимир Путин сегодня провел совещание с членами Совбеза. Был затронут вопрос угроз и вызовов информационной безопасности, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий, сообщила пресс-служба Кремля. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы. Еще 14 проходят экспертизу, об этом сообщили в правительстве. Все еще продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Специалисты ведут отсыпку дополнительного слоя чистого песка. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция могла продать российские комплексы С-400, как пишет газета «Хюрриет». Покупателями стали Эмираты и Катар. Анкара, впрочем, это не комментирует, а в Кремле заявили, что тема с С-400 относится к области сверхчувствительных, и контакты с турецкой стороной продолжаются. Дефицит топлива есть, так как НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов, заявил вице-премьер Новак. Власти делают все возможное сейчас, чтобы усилить защиту НПЗ. А между тем, из-за дефицита бензина власти Новосибирской области рекомендовали местным компаниям перейти на удаленку. Иностранные симки больше не панацея. Сим-карты, с помощью которых можно было заходить на заблокированные ресурсы, потеряли этот функционал, сообщили в Минцифры. Подробнее в эфире Бизнес ФМ. Итак, Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюрриет. Официально Анкара сделку не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и тогда Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставки истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию ограничений. На этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявлял, что Вашингтон снимет санкции с Анкары. Тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.
2: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
4: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
23: Любая потенциальная продажа российских вооружений третьим странам не может пройти без консультации с Москвой, говорит политолог, международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Сделка по продаже России противоракетных систем С-400 всегда вызывала множество вопросов у западных партнеров Турции. Это был фактор, серьезно, так сказать, осложняющий, в частности, турецко-американские отношения. В связи с этим против некоторых турецких чиновников были введены санкции. Турция была исключена из сотрудничества по производству самолета F-35, и ей было отказано в продаже этих самолетов. Поэтому вот уже на протяжении нескольких лет в Турции и не только в Турции обсуждался вопрос о том, как вот эта неловкость, этот раздражитель могли бы быть устранены. Предлагались там варианты возвращения этих систем России или их перепродажи третьим странам. Ну и, в общем, наверное, с своей технической точки зрения такой шаг понятен, поскольку эти страны сейчас явно обнаружили дефицит способностей перехватывать те или иные системы, которые поступают к ним со стороны Исламской Республики Иран. Но, по всей видимости, если такая сделка будет обсуждаться здесь, так или иначе в ней должна участвовать также и Российская Федерация. То есть надо смотреть, на каких условиях поставлялись эти комплексы Турции и какие были ограничения на возможную перепродажу этих комплексов третьим странам. Поэтому, наверное, все это еще предстоит долго, детально обсуждать с российским производителем. Наверняка встанут проблемы локализации, совмещения этих комплексов с теми системами, которые уже находятся на вооружении от страны потенциального покупателя.
23: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совбеза. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Дефицит топлива на российском рынке есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионы будет увеличен. ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. В регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт, а чиновникам предписано не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
9: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди, на некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина, а за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно, так вот за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей. Рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области, наличие либо отсутствие топлива, цена. И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
23: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. А вот в Иркутской области на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, ну а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась. И она действительно улучшилась, говорит политический обозреватель, журналист из Иркутска Галина Солонина.
7: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1.5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. А Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками. И началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
23: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В Таганроге еще с ночи было несколько взрывов, говорит жительница Таганрога Екатерина.
10: Еще в 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до часу ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Это Курганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту. Потому что там до сих пор все горит. До сих пор дым стоит по всему городу. Ближайшие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
23: Екатерина, жительница Таганрога, ракетная опасность объявлена была ранее в Московской области. Возможны перебои в работе мобильного интернета. К другим темам. Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность заходить на заблокированные ресурсы. К зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны, сообщили Минцифры «Известия». При этом пользоваться сервисами, которые самостоятельно прекратили работу в России, по-прежнему можно, например, Netflix и ряд иностранных нейросетей. Как говорят сами владельцы таких сим-карт, грубо говоря, подключить роуминг и смотреть YouTube не удастся. Правда, это и так было дорого, поэтому было не слишком востребовано. Многие покупали такие симки, чтобы регистрироваться на зарубежных сервисах и иметь доступ к зарубежным банкам. По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках у россиян около 2 миллионов иностранных сим-карт, при этом для допуска в интернет на постоянной основе используются около 500 тысяч из них, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
11: Если говорить об использовании иностранных сим-карт в 2022 году, у нас этот рынок резко вырос. Люди не пользуются роумингом здесь, они получают смс-ки, пуш-сообщения. То есть фактически им нужна сим-карта и номер. С усилением блокировок появились вот эти сим-карты роуминговые. Они всегда были, но люди просто про них узнали. И вот таких сим-карт примерно за 5 месяцев стало почти 500 000, 450 тысяч. Это грубая оценка. Принцип симметричности действовал до недавнего времени. И все роуминг и сим-карты иностранные, они шли через зарубежные сервера операторов. Соответственно, никаких ограничений, накладываемых в России, не было. Как только информация стала распространяться, количество подключений расти, поменяли способ подключения таких роуминговых сим-карт, и они теперь работают совершенно иначе. Некоторые сим-карты, ну вот как французский оператор, они просто не работают, просят обратиться к своему оператору, и после обращения все равно ничего не случается. Арабские сим-карты, ну то есть из личного опыта, те сим-карты, которые раньше работали, после периода охлаждения 72 часа, если вы включаете, можно было получить доступ к разным ресурсам, например, дубайская сим-карта. Теперь вы можете получить к дубайским ресурсам доступ, к российским ресурсам, например, госуслуги, российским сайтам, но большая часть интернета на ней закрыта, то есть роуминг поломан. Официально никак не заявлялось, и оператор никак не комментирует, что именно случилось.
23: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. В Минцифры пояснили, что к такому роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов применяется общий режим фильтрации. Там отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.
22: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской Моти и Макарунс Светлане Кулагиной из Москвы.
12: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни. С детства много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое, как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
22: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
13: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». о деньгах, банках и банкирах. На Business FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
14: Деньги к деньгам. На Business FM.

0: О ливнях, грузах, шквалистом ветре с минувшей ночи и с усилением в пятницу. Центр погоды ФУБЭС вообще спрогнозировал на сегодня смерчи в Москве. При этом ночью не было ни сильного дождя, ни ветра, и пока на улице переменная облачность. Яндекс.Погода вообще показывает на весь день небольшой дождь и до 28 градусов тепла. Однако до вечера субботы в столичном регионе действует желтый погодный уровень опасности. Как сообщили в гидрометцентре, сильный дождь с грозой начнется в Москве и Подмосковье после 15 часов. На 1 квадратный метр может выпасть до 9 литров воды. Так ждать ли в столице ливни и аномальные погоды, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Сказать о том, что у нас будут смерчи, это очень смелое заявление, потому что вообще, в принципе, спрогнозировать смерч на современном уровне развития метеорологической науки практически невозможно, потому что это такое мелкомасштабное возмущение, которое захватывает 5 километров. А то, что противоречивые прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот атмосферный фронт холодный, атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо. А вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного, кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением Крайнего Востока и Юго-Востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повыситься до 30 градусов. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности, и при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек.
0: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». В ожидании циклона Бернадет, который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве начали готовиться. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В конце июля Москву накроет комариная буря, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослава Вольпина. Теплая погода и обилие стоячей воды действительно превратили столицу в идеальный инкубатор для кровососущих. Уже в конце июля их численность может взлететь, но комариная буря – это скорее преувеличение. Речь идет о сезонном явлении, так называемой второй волне комаров, прокомментировал новости Ярослав Вольпин в эфире «Бизнес ФМ».
2: Я бы прям так страшными словами бури или еще что-то не называл сезонное явление. Единственное, что действительно мы ждем нашествия комаров, или по-другому называется вторая волна комаров, связана она, конечно, с погодными условиями. Это когда жаркая, влажная погода. И, собственно, у нас это лето очень влажное, а сейчас с наступлением высоких температур все водоемы, да и даже маленькие какие-то лужи становятся идеальным инкубатором для появления кровососущих. Если мы с вами говорим, например, про центр города Москвы, который состоит в основном из стекла и бетона, хорошими ливневками и всем прочим, то здесь, конечно, нашествия комаров никакого ждать не приходится. Но уже в парках, где есть какие-то прудики, чушки, еще что-то, там будет популяция заметно сильнее. Ну а самое большое количество комаров, конечно, мы встретим в Московской области, которая традиционно насыщена различными болотами, водоемами, лесами, где и будут выводиться комары, чью бурю нам предвещают. И основной пик прекращается ровно в тот момент, как только у нас начинает холодать по ночам. Это происходит во второй декаде августа. Вот в этот момент мы ощущаем резкий спад комаров, ну и где-то к сентябрю обычно они заканчиваются.
3: По поводу опасения и вероятности заражения всякого рода инфекциями, переносимыми комарами.
2: Основная реальная угроза, которую не стоит недооценивать, это дирофилериоз, заражение подкожными глистами, вот такой на простом языке. Случаи в области иногда регистрируются, и это напрямую связано с бродячими животными, у которых, ну, эти паразиты есть в крови. Поэтому главное здесь, конечно, опасность — это не вирус, а бактерия, потому что очень часто мы, расчесывая укусы, что-то заносим себе просто в ранку, особенно если это касается детишек. Поэтому здесь лучше всего пользоваться репеллентами, ставить какие-то москитные защитные решетки на окнах и стараться комариные укусы не расчесывать. И в этом случае мы с вами минимизируем риск вообще что-либо подхватить.

0: Ярослав Вульпин, Всероссийское общество охраны природы в Московской области. В этом году количество обращений по поводу комаров заметно выросло. Госструктуры регулярно мониторят ситуацию и заказывают обработку муниципальных территорий. Цикл развития комара составляет всего 5-10 дней. Самая оптимальная температура воды 25-26 градусов. Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда или вымысел? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
1: «Бизнес говорит».
2: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
3: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона. Там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
2: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
4: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
2: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 2023-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
5: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
2: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Все золото мира.
6: Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 14 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Топливо сегодня поступит в свободную продажу на 90 автозаправочных станций Крыма, сообщил министр топлива республики Владимир Воронкин. Список КЗС размещен на сайте Министерства топлива республики и в социальных сетях. Ранее топливо было в свободной продаже в Крыму 5 июля. Силы ПВО сбили еще 5 украинских беспилотников, влетевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество сбитых дронов выросло до 19. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Не менее 11 человек погибли во время лесного пожара в провинции Альмерия на юге Испании. При этом часть погибших была обнаружена внутри автомобилей, которые оказались охвачены огнем. Среди жертв много иностранцев, в том числе граждане Великобритании. Около 1000 человек были эвакуированы. По предварительным данным, причиной пожара стало падение кабеля линии электропередачи. После этого огонь быстро перекинулся на лесной массив. Wildberries опровергли проблемы с доставкой заказов из-за ситуации с топливом. Подобная информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Wildberries Rus. Ранее телеграм-каналы сообщили о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложностей с доставкой. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Volkswagen вдвое сокращает модельный ряд. Ситуацию в отрасли осложняет жесткая конкуренция с китайскими производителями. Кроме того, компания по-прежнему планирует сократить штат сотрудников. Российская лаборатория Гагарин заявила, что примет на работу сокращенных немецких инженеров. Когда документы даже отказываются принимать, в нашу редакцию обратилась гражданка Молдавии, которая больше 10 лет живет в России. Сотрудники НФЦ уже год примерно не принимают у нее документы на получение российского гражданства, и поводы для отказа всегда разные. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн запустили сервис проверки ограничений на выезд за границу. Для подключения потребуется авторизация через госуслуги. Подробнее в нашем эфире. Немецкий концерн Volkswagen принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 75% сократить количество комплектаций. Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте. Ситуацию в отрасли осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Ранее СМИ сообщили о планах руководства концерна сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода ФРГ. Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят также немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и некоторые поставщики автокомплектующих. Но немецкая пресса писала, что вместо автомобилей они могут заключить контракты на производство оружия. Такие планы обсуждаются. Впрочем, и в случае с Volkswagen сокращения пока только предполагаются и пока не ясно, насколько масштабными они будут, рассказал Business FM житель Германии Игорь, который следит за освещением ситуации в местных СМИ.
8: самом деле все объявленные, например, там массовые сокращения, которые обсуждаются в планах, они на уровне идей. Условно, тот же Volkswagen говорит, что он там до 1000 сотрудников может сократить. Но вот, например, буквально недавно они, по-моему, вчера или позавчера, они выпустили свою стратегию, где они вообще ничего не пишут ни про сокращение, ни про закрытие ни одного из четырех заводов, то, что раньше писали в СМИ. Но, например, они пишут о том, что они хотят сократить модельный ряд на 50%, сделать там меньше комплектаций, возможно, где-то там снизят мощности по производству. То есть, скорее всего, сотрудников будет меньше. Ну, очевидно, как бы, если они говорят, что они хотят сократить производство машин с 12 миллионов в год до 9 миллионов в год, то в этом случае очевидно, что им, наверное, понадобится меньше сотрудников. Но с точки зрения квалифицированных инженеров, мне кажется, это прям, наверное, самая защищенная категория. Если будут сокращать те, кто заменимы, и условно, как бы, сотрудники конвейера, вряд ли. Прям инженеры с точки зрения именно людей высокой квалификации находятся в зоне риска. По крайней мере, у меня есть знакомый, который работает в структуре, которая для Audi и Volkswagen разрабатывает всякие электронные решения, там всякие умные руль какие-то, там средства автономии и так далее. Он говорит, что заказов меньше не становится, и он, честно говоря, вообще не переживает по этому поводу.
9: То есть фактически и реакции, да, какого-то такого негативного обсуждения это не рождает?
8: Вообще, естественно, жужжание идет, особенно на новостях про Volkswagen, поскольку это очень крупный работодатель в Германии. И в некоторых городах, в условном, например, Вольфсбурге, который штаб-квартира Volkswagen, это вообще как бы ключевой работодатель. То есть там из 50 тысяч населения, условно, 20 тысяч работоспособных, и из них там 19 работают на Volkswagen. Поэтому как бы, если такой завод закрывается, то это полностью меняет жизнь города. И люди в целом, по моим ощущениям, Германии не супермобильны. Поэтому им такие новости, естественно, не нравятся, и уровень возмущения, естественно, есть. Но люди часто не готовы переехать в другой город, чтобы найти работу. А уж переезжать в другую страну, я прям очень сильно сомневаюсь.
0: Житель Германии Игорь. Российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу немецких инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. По его словам, лаборатория гарантирует бессрочные контракты, конкурентную зарплату и помощь с переездом для сотрудников и их семей. Компания занимается разработкой дронов и систем противодействия беспилотникам, обучает операторов. Мы пытаемся связаться с лабораторией, чтобы расспросить их об их предложении, но без контактов только корпоративная почта, на которую мы отправили письмо. На тему конкурентных зарплат для инженеров России в нашем эфире ранее высказывался совладелец и президент компании «Технониколь» Сергей Колесников. В интервью «Бизнес-ФМ» он говорил, что поставил коллегам задачу довести оплату труда российских рабочих до уровня немецких коллег.
10: На фоне большого дефицита кадров, который будет только увеличиваться, с учетом того, что все-таки, надеюсь, ставка упадет и рост экономики начнется, я ожидаю, что зарплаты для нашей компании через 4 года, средняя зарплата, которую мы уже рассчитываем на бюджет 2030-2031 года, это зарплата для рабочего свыше 200 тысяч рублей, а инженеры будут получать 350. То есть, в принципе, я уже поставил своим коллегам ставку, что наши рабочие в 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие рабочие. И отсюда, естественно, очень высокий посыл на роботизацию. И разумные конкурентные условия среди работодателей, чтобы мы конкурируем за кадры, это так.
0: Сергей Колесников, Технониколь. Что касается будущего Volkswagen, то месяц назад издание Manager Magazine сообщало, что, как показал внутренний опрос, 6 из 9 членов правления считают, что существование концерна под угрозой. Все участники опроса заявили, что прежняя бизнес-модель Volkswagen больше не считается устойчивой, а стратегия развития в Китае и Северной Америке требует пересмотра. Подача документов длиной в год. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 2010 года, а трое ее детей рождены в стране, но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы. Эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
11: Личный опыт. Родилась я в Приднестровье в 90-м году, то есть еще в Советском Союзе. Поженились мы в 10-м году. Первые года я еще не оформляла здесь. Периодически жила, так как паспорт гражданина Молдовы мне позволял здесь 9 месяцев без дополнительных РВП и ВНЖ проживать на территории. В 14-м году решили уже все-таки основаться в России. Работать, жить в ВНЖ, в принципе, не мешал. И вот с прошлого года приняли решение, что все-таки мне стоит сделать для семьи нашей, что все-таки я отсюда точно переезжать не планирую из России. Стала ездить в МФЦ Одинцово. Приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Приехала, первое, что мне сказали, вот этот пункт переделать, это переделать. Хорошо. Если, допустим, первый раз я посчитала, что это нормально, допустим, какие-то ошибки могут быть, но инспектор просмотрел мои документы, мою анкету полностью до конца. Приезжаю через 3 месяца, то есть для того, чтобы через 3 месяца опять приехать, мне нужно было на следующий день, после отказа приехать до 10 часов утра, отсидеть очередной раз очередь, приехать очередной раз через 3 месяца. Приезжаю, другой инспектор находит другие ошибки, те, которые я исправила, его вообще не интересует. То, что инспектор до этого проверил, его не интересует, это говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных, она говорит, православие такого не существует. Вот у меня в компьютере написано христианство. Другой раз свидетельство о браке, с которым мы оформляли старшим детям, которые за границей рождены были. С ним оформляли гражданство детям. То есть 15-16 лет это документ был действителен, а тут оказывается, так как дублируется графы, к примеру, имя, фамилия, отчество, кроме основного, так и дублируется еще на нескольких. Я не знаю, что это из-за языки, нужно, чтобы это было тоже прописано. То есть, в принципе, содержание документа никак не меняется. Измените это. Хорошо, изменила. Последний раз мне сказали, что на регистрации ребенка по форме 8 должно быть стоять, какого числа он там зарегистрирован и действует по сегодняшней день. Через год могу принести этот документ, тогда тоже будет по сегодняшний день. Ну, какие-то глупости полные, которые нигде не регламентированы.
12: То есть каждый новый инспектор находит какие-то новые дополнительные ошибки в документах,
11: они все ни разу не повторились. Причем в первую очередь придираются к анкете. Один раз можно сказать, допишите, в другой раз уберите, допишите, повторите. Даже вот к документам придираются, которые везде принимали, внезапно они больше не подходят. Вот как вот по форме 8, вот она свое придумала, нигде вот не регламентируется. Причем по закону они должны мне давать отказ, какое-то письмо, подтверждающее, вот почему они меня не принимают, где прописаны эти ошибки. И в следующий раз, по идее, даже по закону, несмотря, если даже новые ошибки они найдут, они должны будут принять. Но такого документа они никому не выдают. Вот юрист, знаете, что она мне сказала? После того, как я озвучила, что планирую обращаться в Одинцово. Она сказала, невозможно быть готовым к подаче заявления в Одинцово. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой.
12: И это никак не мотивировано?
11: Никак не мотивировано, они не дают документы вот отказной. Они просто не принимают документы. То есть я прихожу, они говорят, нет, я так это дальше не буду передавать, и на выход. То есть никакого документа людям в руки они не выдают, просто не принимают.
12: И у вас эта история длится уже сколько времени?
11: Прошлого года. Прошлого года я езжу каждые пару месяцев, причем у меня 5 детей. Старшие они, когда я начинала, ездили в 2 смены, младшие 2 няшки год, и как бы мне ездить туда нелегко. Всегда старалась выгадывать на каникулы туда поехать, потому что вот, ну, и отвезти один в садик, как бы свое тоже расписание. А я каждый раз, во-первых, приеду, чтобы мне отказали, потом на следующий день с утра я до 10 должна приехать, чтобы взять талон. Потом неизвестно, когда я попаду. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Потом приезжаешь каждые 3 месяца, тебе говорят, нет, сейчас здесь мне не нравится, здесь тут не нравится. Причем такие пункты, которые нигде не регламентированы, как вот это, как христианство, ну, я вас умоляю. И как с этим бороться? Ну, просто руки опускаются. Даже вот как она обнадежила, что даже если вам удастся, чтобы они вас приняли, у меня есть случаи с клиентами, что просто через месяц звонят, говорят, забирайте документы обратно, мотивируют, типа там какая-то ошибка. То есть они месяц у себя эти документы держат, а потом просто возвращают их на руки и не передают туда, куда положено. Будто бы тебя и не было.
12: И, соответственно, вы многодетная мама, и за время, пока вы в Российской Федерации, там, с момента заключения брака, к вам никто никаких претензий не предъявлял. Ни правоохранительные органы, ни органы миграционной службы.
11: Нет, не было у меня таких причин что-то подобное для себя устраивать. Я планировала здесь все-таки жить с семьей. И зачем что-то не скрывать, не организовывать, не придумывать.
12: Если сейчас у вас не получится, да, провзаимодействовать с миграционным центром в Одинцово, то что?
11: Очередной раз ходить дальше. Наконец-то, может быть, кто-нибудь жалит. Я не знаю, как с этим бороться. Я все равно здесь живу и переезжать не планирую. Бросать, ну, смысла нет, наверное, мы здесь прожили с 10-го года. Я прожила, муж тогда всегда-всегда здесь. Наша жизнь здесь по-любому обустроена. Мне единственное, что раз в год нужно ездить, показывать ежегодный отчет, что я здесь проживаю. Ну, с этим можно жить как бы не критично. Просто обидно, когда вот считаешь, что человек позвонил, ему дали гражданство. Причем он здесь ни дня еще не жил, просто приехал к дочери в гости. Вот попал на горячую линию президента, ему дали гражданство. А я вот хожу, получается, больше года, и меня вообще никак не воспринимают. Это как минимум обидно. Меня и детей воспитываю здесь. Трое у нас здесь и родились в России. Вроде жизнь связана в России, вот, или вот сейчас подписали приднестровцы имеют право на гражданство России. В принципе, все. То есть у меня давно и так родственники в Приднестровье с гражданством на России. Они за пределами России с гражданством, а я в России без. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
0: С Лилией беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как ситуацию оценивают юристы и можно ли решить такую проблему, слушайте на Business FM на следующей неделе.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы.
6: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов. Транширы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Объем рекламы в мессенджере Макс за первое полугодие составил около 1 миллиарда рублей, пишут ведомости со ссылкой на Роскомнадзор. Это первые раскрытые данные по рекламным размещениям в сервисе. Информацию компанию передали в единый реестр интернет-рекламы. Объединенная судостроительная корпорация сдвинула сроки сдачи 3 круизных судов для круизной компании «Водоход». Теперь, по данным ведомостей, их планируют передать заказчику в 2026, 2027 и 2028 годах. Головной теплоход «Николай Жарков» изначально хотели запустить летом 2025, но старт эксплуатации перенесли на октябрь. Google начнет показывать, была ли реклама создана или изменена с помощью ИИ. Пометку можно будет увидеть в разделе «Как было сделано это объявление». Для рекламы, созданной инструментами Google, маркировка появится автоматически. А при использовании сторонних ИИ-сервисов данные должен будет указать сам рекламодатель.
14: Аукционы и тендеры.
13: Росимущество повторно выставило на торги национализированные акции производителя этилового спирта Amber Talvis. Начальная цена лота 3,9 миллиарда рублей. Цена отсечения 1,9 миллиардов. Контрольный пакет спиртзавода национализировали в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
14: Ценные бумаги.
13: Южнокорейский производитель чипов SK Hynix привлек 26,5 миллиардов долларов в ходе листинга на NASDAQ, пишет Reuters. Это рекорд среди иностранных компаний на американском рынке. SK Hynix разместил почти 178 миллионов ADR по 149 долларов за бумагу. Спрос превысил предложение более чем в 7 раз. Деньги компания направит на расширение производства на фоне бума ИИ и высокого спроса на HBM-память. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: На чемпионате мира по футболу определился первый полуфиналист. Сборная Франции в матче 1/4 финала обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Теперь французам предстоит встреча с победителем пары Испания-Бельгия, которая состоится сегодня вечером. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Сборная Марокко на втором чемпионате мира подряд зашла далеко. В прошлый раз был полуфинал. И тогда, и сейчас, но уже на стадии 1/4, самую успешную африканскую команду последних лет остановили французы. За марокканцев играли несколько футболистов, которые на молодежном уровне выступали за Францию. Например, Исса Диоб становился чемпионом Европы вместе с Килианом Мбаппе в 2016 году. Однако теплой встречи старых друзей не получилось. В первом тайме французы не могли подобрать ключи к воротам соперника, но получили право на пенальти. К мячу подошел Мбаппе, который вовлечен в погоню за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Но, как и Лео Месси ранее в игре с Египтом, Килиан пробил неудачно. Мешает желание войти в историю. Начали второй тайм острее марокканцы, но их угрозы продолжались до 60-й минуты. Затем Мбаппе исправился, забив свой 8-й гол на этом мундиале и 20-й в общей сложности в рамках турниров. Через 6 минут Мбаппе отдал голевую на Усмана Дембеле 2-0, и все решено. В этой встрече Мбаппе получил небольшое повреждение лодыжки, но главный тренер французов Дидье Дешам сказал, что там нет чего-то очень серьезного. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у сборной Франции нет слабых мест.
16: Честно говоря, у меня большое желание сборной Франции прямо сейчас вручить чемпионский титул. Если бы не Испания, за абсолютный баланс в игре, большие преимущества в техническом оснащении футболистов, таких как Алиса, Дембеле, Беле и Мбаппе, за работу тренерскую Дешама, который объединил футболистов самым разным характером. Вы знаете прекрасно, что такое сборная Франции, как с ней не справился когда-то Раймон Доминек, насколько это сложные характеры и раздевалки. Ну, то, что они делают, это, конечно, похоже на какую-то работу комбайна в поле.
15: Теперь французам предстоит игра с победителем пары Испания-Бельгия. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что у бельгийцев есть шанс, но испанцев назвал фаворитами.
17: Команда до сих пор не пропустила ни единого гола. Уверенные очень идут по сетке испанцы, как, в принципе, и ожидалось. Есть вопросы у некоторых экспертов по поводу линии атаки. Мол, Айарсаба не звезда калибра Кейна или Мбаппе, но, в принципе, испанцам вроде как хватает. Зато у них есть Родри, зато у них есть Ямаль. Вот противостояние Родри и Де Брюйне, такой хорошо знакомый друг другу по Манчестер Сити футболистов, одна из изюминок, наверное, предстоящей встречи. Бельгийцев золотой поколение на сходе, но амбиции Бельгии после такой сокрушительной победы над США, они выросли, долго раскачивались, в отличие от испанцев, но думаю, что по ходу турнира показали, что могут обыграть. Но если не любого, то крови попить всем.
15: В составе сборной Бельгии хватает опасных атакующих игроков. Это и Юрий Тилеманс, и Леандро Троссард, ну и, конечно, сильные ветераны Ромело Лукаку и Кевин Де Брюйне. Осколки того самого золотого поколения, которое осталось без трофеев. Сможет ли нынешняя Бельгия выбить Испанию во главе с Ламином Ямалем, узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Помимо победы Франции, все обсуждают и нетипичную для французских болельщиков сдержанную реакцию. Париж, пометуя беспорядки после победы ПСЖ в мае, готовился к худшему. В центр было стянуто до 20 тысяч силовиков. Есть даже видео, как бутики защищают витрины щитами. Однако опасения в итоге не оправдались. В соцсетях шутят, что из-за разницы во времени с США французы просто не дождались результатов матча и легли спать. Мемы из французских соцсетей в наших каналах Телеграмма Макс. Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ Максим Крангаус.
18: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
0: Максим Крангаус, лингвист. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее самим себя называть и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили об этом самих участников рынка.
1: Личный выбор.
19: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
20: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мытарство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие.
19: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
21: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
19: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
22: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым. Я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
23: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
22: Я думаю, что и слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
0: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название все же им ближе, селлер или продавец, и большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за «селлера».
1: Реклама.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
1: История денег на Business FM. FM. Продолжительность жизни.
2: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
26: Журналист Алена Копылова.
2: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
26: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС. За последние месяцы ЗАЭС пережила более 460 атак беспилотников, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча прошла в Калининграде. По словам Лихачева, украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников Запорожской АЭС. В морском порту Таганрога продолжают тушить пожар после атаки дронов. На место тушения нефтепродуктов прибыл пожарный поезд, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он признал, что быстро ликвидировать такое возгорание не получится. Жители домов в границах ЧС были эвакуированы. Они будут оставаться в безопасных местах по меньшей мере еще несколько дней. Главный редактор телеграм-канала САПа Алина Джекаева освобождена из СИЗО после признания вины. Ее обвинили в даче взяток сотруднику полиции за получение служебной информации. Джекаева получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан, сообщили в Следственном комитете. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы. Еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве региона. Все еще продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Специалисты ведут отсыпку дополнительного слоя чистого песка. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали информацию о продаже Турции российских зенитных комплексов С-400 ради возвращения в программу закупок американских истребителей F-35. Дмитрий Песков заявил, что у Москвы были контакты с Анкарой на эту тему, и они будут продолжены. Сам вопрос он назвал сверхчувствительным. Иностранные сим-карты больше не дают доступ к заблокированным интернет-ресурсам. На тот же YouTube с их помощью теперь не зайдешь. Минцифра включил эти симки в общий режим фильтрации. Каков масштаб аудитории, которой коснулись эти ограничения? Москва в ожидании комариной бури. Полчища насекомых нагрянут в город в ближайшие недели. Экологи говорят об идеальных климатических условиях для появления второй волны комаров, что не так с московской погодой. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюриет. Официально Анкара сделку не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставок истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию ограничений. На этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявил, что Вашингтон снимет санкции с Анкары. Тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и они будут продолжены.
5: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
7: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
4: Официальная продажа российских вооружений третьим странам не может пройти без консультации с Москвой, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Сделка по продаже России противоракетных систем С-400 всегда вызывала множество вопросов у западных партнеров Турции. Это был фактор серьезно на турецко-американские отношения. В связи с этим против некоторых турецких чиновников были введены санкции. Турция была исключена из этого по производству самолета F-35, и ей было отказано в продаже этих самолетов. Поэтому вот уже на протяжении нескольких лет в Турции, и не только в Турции, обсуждался вопрос о том, как вот эта неловкость, этот раздражитель могли бы быть устранены. Предлагались там варианты возвращения этих систем России или их перепродажи третьим странам. Ну и, в общем, наверное, с моей технической точки зрения, такой шаг понятен, поскольку эти страны сейчас явно обнаружили дефицит способности перехватывать те или иные системы, которые поступают к ним со стороны Исламской Республики Иран. Но, по всей видимости, если такая сделка будет обсуждаться, здесь так или иначе в ней должна участвовать также и Российская Федерация. То есть надо смотреть, на каких условиях поставлялись эти комплексы Турции и какие были ограничения на возможную перепродажу этих комплексов третьим странам. Поэтому, наверное, все это еще предстоит долго, детально обсуждать с российским производителем. Наверняка станут проблемы локализации, совмещения этих комплексов с теми системами, которые уже находятся на вооружении от стороны потенциального покупателя.
4: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совбеза. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Дефицит топлива на российском рынке есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Это заявил вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионе будет увеличен. ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. В регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт, а чиновникам предписано не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто опубликовать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
9: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди, на некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина, а за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно, так вот за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области. Наличие либо отсутствие топлива, цена И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. И такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
4: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. В Кировской области из-за дефицита топлива вводят продажу бензина по четным и нечетным номерам автомобилей. А вот в Иркутской на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась, сказал он. И она действительно стала получше, говорит политический обозреватель, журналист из Иркутска Галина Солонина.
6: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1,5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками, и началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
4: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. А в Таганроге еще с ночи было несколько взрывов, говорит жительница Екатерина.
10: Еще в 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до часу ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Ответ Луганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту, потому что там до сих пор все горит, до сих пор дым стоит по всему городу. Ближайшие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
4: Екатерина, жительница Таганрога. Ракетная опасность, объявленная в Московской области. Возможны перебои в работе мобильного интернета. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. По данным Superjob, за год число вакансий в логистике сократился на 14%. Мы спросили представителей этих сфер, действительно ли компании стали реже нанимать сотрудников и с чем это связано, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
11: «Бизнес говорит».
12: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Ну, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Почему? Во-первых, сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. А самое главное, сократилась стоимость закупки партии товара. Многие клиенты переходят на мелкие партии товара, потому что у них просто не хватает достаточно денег. Но помимо нехватки денег, просто нет спроса. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала, внедряем искусственный интеллект, автоматизацию процессов, не нанимаем, то есть у нас крайне низкое количество вакансий. Мы, откровенно говоря, замечаем, что люди стали обсуждать о том, что работу найти крайне-крайне сложно. Многие люди, которые даже от нас уходили, жалуются на те условия, которые имеют сейчас, то есть обещали больше, платят меньше. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме, при том сейчас качество сотрудников улучшается. Сотрудники, которые перспективны, эффективны, от них тоже избавляются.
4: Георгий Властопол, гендиректор компании «Оптимальная логистика». При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостинично-ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Алиса Потапова. Правительство выделит 2 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет профинансировано не менее 5 инвестиционных проектов, связанных с машиностроением, радиоэлектроникой, химической и легкой промышленностью. Белоруссия стала ключевым импортером российского пива по итогам первого полугодия. Поставки в соседнюю республику превысили 13 миллионов долларов. Эти данные приводят Агроэкспорт. В число крупнейших стран-покупателей вошли Казахстан, Узбекистан, Китай и Киргизия. Россия в этом году увеличила экспорт пива в денежном выражении на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма поставок на зарубежные рынки составила около 40 миллионов долларов. Туристический поток иностранцев в Россию с января по май этого года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число гостей увеличилось до 2 миллионов, сообщили в аппарате правительства. Там отметили, что этому способствовала отмена визового режима с рядом стран, а также расширение географии прямого авиасообщения. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года с фрагментом Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал советскому солдату. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Минтранс предупредил о возможной отмене сегодня рейсов из Москвы из-за непогоды. Накануне МЧС предупредил о ливнях, грозах и шквалистом ветре с минувшей ночью и с усилением к середине дня. Центр погоды ФОБОС вообще прогнозировал на сегодня смерчи. При этом ночью не было ни сильного дождя, ни ветра, а пока на улице переменная облачность. Яндекс.Погода вообще показывает на весь день небольшой дождь и до 28 градусов тепла. Однако до вечера субботы в столичном регионе действует желтый погода.

0: Прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот атмосферный фронт, холодный атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо. А вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного, кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением Крайнего Востока и Юго-Востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повыситься до 30 градусов. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности. И при грозе порыва ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек.
1: Татьяна Позднякова, Метеоновости. В ожидании циклона Бернадет, который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве начали готовиться коммунальные службы и перевели на усиленный режим работы. Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность заходить на заблокированные ресурсы. К зарубежным абонентам теперь применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Об этом сообщили «Известиям» в Минцифры. При этом пользоваться сервисами, которые самостоятельно прекратили работу в России, по-прежнему можно. Например, Netflix и ряд иностранных нейросетей. Как говорят сами владельцы таких сим-карт, грубо говоря, подключить роуминг и посмотреть YouTube не удастся. Правда, это и так было дорого, поэтому не слишком востребовано. Многие покупали такие симки, чтобы регистрироваться на зарубежных сервисах и иметь доступ к услугам зарубежных банков. По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках у россиян около 2 миллионов иностранных сим-карт. При этом для доступа в интернет на постоянной основе используется около 500 тысяч из них, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Если говорить об использовании иностранных сим-карт в 2022 году, у нас этот рынок резко вырос. Люди не пользуются роумингом здесь, они получают смс-ки, пуш-сообщения. То есть фактически им нужна сим-карта и номер. С усилением блокировок появились вот эти сим-карты роуминговые, они всегда были, но люди просто про них узнали. И вот таких сим-карт примерно за 5 месяцев стало почти 500 000, 450 тысяч. Это грубая оценка. Принцип симметричности действовал до недавнего времени. И все роуминг и сим-карты иностранные, они шли через зарубежные сервера операторов. Соответственно, никаких ограничений, накладываемых в России, не было. Как только информация стала распространяться, количество подключений расти, поменяли способ подключения таких роуминговых сим-карт, и они теперь работают совершенно иначе. Некоторые сим-карты, ну вот как французские операторы, они просто не работают, просят обратиться к своему оператору, и после обращения все равно ничего не случается. Арабские сим-карты, ну то есть из личного опыта, те сим-карты, которые раньше работали, после периода охлаждения, 72 часа, если вы включаете, можно было получить доступ к разным ресурсам, например, дубайская сим-карта. Теперь вы можете получить к дубайским ресурсам доступ, к российским ресурсам, например, госуслуги, российским сайтам, но большая часть интернета на ней закрыта, то есть роуминг поломан. Официально никак не заявлялось, и оператор никак не комментирует, что именно случилось.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. В Минцифры пояснили, что к такому роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов применяется общий режим фильтрации. Там отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. В конце июля Москву накроет комариная буря, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослава Вольпина. Теплая погода и обилие стоячей воды действительно превратили столицу в идеальный инкубатор для кровососущих. Уже в конце июля их численность может взлететь, но комариная буря – это преувеличение. Речь идет о сезонном явлении, так называемой второй волне комаров, прокомментировал новость Ярослав Вольпин, Бизнес-ФМ.
3: Я бы прям так страшными словами бури или еще что-то не называл сезонное явление. Единственное, что действительно мы ждем нашествия комаров или, по-другому называется,

0: Волна комаров связана, конечно, с погодными условиями. Это когда жаркая, влажная погода. И, собственно, у нас это лето очень влажное, а сейчас с наступлением высоких температур все водоемы, да и даже маленькие какие-то лужи становятся идеальным инкубатором для появления кровососущих. Если мы с вами говорим, например, про центр города Москвы, который состоит в основном из стекла и бетона, хорошими ливневками и всем прочим, то здесь, конечно, нашествие комаров никакого ждать не приходится. Но уже в парках, где есть какие-то прудики, чушки, еще что-то, там будет популяция заметно сильнее. Ну а самое большое количество комаров, конечно, мы встретим в Московской области, которая традиционно насыщена различными болотами, водоемами, лесами, где и будут выводиться комары, чью бурю нам предвещают. И основной пик прекращается ровно в тот момент, как только у нас начинает холодать по ночам. Это происходит во второй декаде августа. Вот в этот момент мы ощущаем резкий спад комаров, ну и где-то к сентябрю обычно они заканчиваются.
1: По поводу опасения и вероятности заражения всякого рода инфекциями, переносимыми комарами.
0: Основная реальная угроза, которую не стоит недооценивать, это дирофилариоз, заражение подкожными глистами, вот такой на простом языке. Случаи в области иногда регистрируются, и это напрямую связано с бродячими животными, у которых эти паразиты есть в крови. Поэтому главное здесь, конечно, опасность это не вирус, а бактерия, потому что очень часто мы, расчесывая укусы, что-то заносим себе просто в ранку, особенно если это касается детишек. Поэтому здесь лучше всего пользоваться репеллентами, ставить какие-то москитные защитные решетки на окнах и стараться комариные укусы не расчесывать. И в этом случае мы с вами минимизируем риск вообще что-либо подхватить.
2: Ярослав Вольпин, директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области. В этом году количество обращений по поводу комаров заметно выросло. Госструктуры регулярно мониторят ситуацию и заказывают обработку муниципальных территорий, впрочем, как и частные компании, говорит владелец компании «Единый городской центр дезинсекции» Александр Ютин.
3: Прямо какого-то бума я не вижу. Заказов, да, немножко больше, чем в прошлом году. Ну, какой-то супер всплеск, в принципе, нет.
4: Если говорить про государственные структуры, то они регулярно мониторят ситуацию по комарам и проводят тендеры для обработки муниципальных территорий. Мы, частные компании, проводим обработки в коммерческих организациях и на земельных участках. Если объект муниципальный, то проводится тендер и последующие обработки. Если нет, то обработки остаются на совести владельца организации. Некоторые компании следят за ситуацией и вызывают дезинсекцию, а некоторые нет. Если у вас свой участок, то старайтесь не допускать на нем наличие открытой стоячей воды.
3: Дело в том, что наша обработка, она, к сожалению, не панацея. И не сказать, что одна обработка там спасает вас, особенно на вашей небольшой обработанной территории. То есть для того, чтобы избавиться полностью от комаров, нужно обрабатывать достаточно обширную площадь, обрабатывать стоячие водоемы, а также вот возможные места посадки насекомых на личных участках, то есть там забор, строение, дома и так далее. Но так как большие территории обычно люди не обрабатывают, то есть обращаются в индивидуальном порядке, обрабатывают локально, то и комаров у них временно становится меньше, но незначительно.
1: По поводу цены хочется понять.
3: Чаще всего это, как правило, там в районе 1000 рублей за сотку.
1: На какое время хватает обработки и как часто нужно повторять?
3: Это, честно говоря, лотерея. Бывает, что хватает на месяц, бывает, что уже через неделю вновь комаров становится практически столько же, сколько и было. То есть, раз в месяц, условно говоря, было бы оптимально.
1: Поняла. А вот после того, как обработка происходит, грубо говоря, я могу пользоваться прудом, домом?
3: Да, можете пользоваться. Вам нужно будет протереть контактные поверхности. Это ручки дверей, окон, может быть, какие-то столешницы, если у вас есть терраса. Химия контактная, она влияет только на насекомых, для теплокровных, то есть человека и животных, она опасности не представляет. Особенность обработки от комаров в том, что мы обрабатываем возможные места посадки, если это частный участок какой-то, то есть вот строение, вертикальные поверхности. А если это обработка водоема, либо леса, то это уже подстилка, также вода, но там уже другая химия идет. Она вот непосредственно против личинок комаров.
1: Пик сезона для вас, как для дезинфектора?
3: Если по комарам, это конец мая, вот июнь, то есть начало лета. В течение всего сезона летнего люди заказывают обработку, но максимальный спрос вот на весну, а к осени он снижается.
2: Александр Иютин, владелец компании «Единый городской центр дезинсекции». Цикл развития комара составляет всего 5-10 дней. Самая оптимальная температура воды – 25-26 градусов.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 15:28. Студия Олеся Потапова. Глава Росатом Алексей Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ эмоциональными и сложными, но результативными. По его словам, впервые с 2022 года стороны договариваются о конкретных шагах по целому спектру вопросов. Лихачев выразил благодарность МАГАТЭ и сотрудникам этой организации, которые уже более 30 раз посещали Запорожскую АЭС. Встреча главы Росатома и главы МАГАТЭ Рафаэля Груси прошла сегодня в Калининграде. Главной темой обсуждения стал вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин. Об этом объявил губернатор региона Александр Соколов. С 10 июля на местных АЗС начинают дежурить экипажи ГАИ и сотрудники Росгвардии. Также вводятся регулирование потоков силами сотрудников АЗС. Заправкам рекомендовано информировать о времени возобновления продажи бензина. По словам губернатора, запасы горючего в регионе есть, и топливо будет подвозиться каждый день. Российское правительство выделит средства на оказание разовой финансовой помощи жителям Курской области, потерявшим личные транспортные средства после 6 августа 2024 года. А в тот день подразделения ВСУ перешли границу региона, позднее их наступление было остановлено. Также Курская область получит из бюджета 1 000 000 000 рублей на компенсацию жителям приграничья аренды жилья. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Volkswagen оптимизирует производство на фоне растущих убытков и конкуренции с Китаем. Концерн принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 3/4 количество комплектаций. Как эту новость встретили в самой Германии? После заправки на автосервис в Екатеринбурге растет число жалоб на некачественный бензин. Как пишет агентство ИАН, известны случаи, когда автомобилисты сразу после посещения АЗС отправлялись в техцентры из-за сбоящих двигателей. Есть ли связь с недавним разрешением властей на выпуск топлива стандарта Евро-3? Россияне стали меньше пить пиво. Его розничные продажи за год упали на 16%, а разрыв между производством напитка и потреблением увеличился в 2.5 раза. Участники рынка называют несколько причин. Рост цен и растущая популярность ЗОЖ в этом списке не первые. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Немецкий концерн Volkswagen принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 75% сократить количество комплектаций. Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте. Ситуацию в отрасли осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Ранее СМИ сообщили о планах руководства концерна сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода ФРГ. Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят такие немецкие компании, как автоконцерн Mercedes-Benz и некоторые поставщики автокомплектующих. Немецкая пресса писала, что вместо автомобилей они могут заключить контракты на производство оружия, но такие планы обсуждаются. Впрочем, и в случае с Volkswagen сокращения пока только предполагаются, и неясно, насколько масштабными они будут, рассказал Business FM житель Германии, который следит за освещением ситуации в местных СМИ, говорит Игорь.
7: На самом деле все объявленные, например, там массовые сокращения, которые обсуждаются в планах, они на уровне идей. Условно, тот же Volkswagen говорит, что он там до 1000 сотрудников может сократить. Но вот, например, буквально недавно они, по-моему, вчера или позавчера, они выпустили свою стратегию, где они вообще ничего не пишут ни про сокращение, ни про закрытие ни одного из 4 заводов, то, что раньше писали в СМИ. Но, например, они пишут о том, что они хотят сократить модельный ряд на 50%, сделать там меньше комплектаций, возможно, возможно, где-то там снизят мощность по производству. То есть, скорее всего, как бы сотрудников будет меньше. Ну, очевидно, как бы, если они говорят, что они хотят сократить производство машин с 12 миллионов в год до 9 миллионов в год, то в этом случае очевидно, что им, наверное, понадобится меньше сотрудников. Но с точки зрения квалифицированных инженеров, мне кажется, это прям, наверное, самая защищенная категория. Если будут сокращать те, кто заменимы, и условно, как бы сотрудники конвейера, вряд ли прям инженеры с точки зрения именно людей высокой квалификации находятся в зоне риска. По крайней мере, у меня есть знакомый, который работает в структуре, которая для Audi и Volkswagen разрабатывает всякие электронные решения, там всякие умные руль какие-то, там средства автономии и так далее. Он говорит, что заказов меньше не становится, и он, честно говоря, вообще не переживает по этому поводу.
8: То есть фактически и реакции, да, какого-то такого негативного обсуждения это не рождает?
7: Вообще, естественно, жужжание идет, особенно на новостях про Volkswagen, поскольку это очень крупный работодатель в Германии. И в некоторых городах, условно, например, в Вольфсбурге, который штаб-квартира Volkswagen, это вообще как бы ключевой работодатель. То есть там из 50 тысяч населения, условно, 20 тысяч работоспособных, и из них там 19 работают на Volkswagen. Поэтому как бы если такой завод закрывается, то это полностью меняет жизнь города. И люди в целом, по моим ощущениям, в Германии не супермобильны. Поэтому им такие новости, естественно, не нравятся, и уровень возмущения, естественно, есть. Но люди часто не готовы переехать в другой город, чтобы найти работу. А уж переезжать в другую страну, я прям очень сильно сомневаюсь.
2: Игорь, житель Германии. Российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу немецких инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. По его словам, лаборатория гарантирует бессрочные контракты, конкурентную зарплату и помощь с переездом для сотрудников и их семей. Компания занимается разработкой дронов и систем противодействия беспилотникам, обучает операторов. Мы пытаемся связаться с лабораторией, чтобы спросить об их предложении, но из контактов только корпоративная почта, на которую мы отправили письмо. На тему конкурентных зарплат для инженеров в России в нашем эфире недавно высказывался совладелец и президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. В интервью «Бизнес ФМ» он говорил, что поставил коллегам задачу довести оплату труда российских рабочих до уровня немецких коллег.
9: На фоне большого дефицита кадров, который будет только увеличиваться, с учетом того, что все-таки, надеюсь, ставка упадет и рост экономики начнется, я ожидаю, что зарплаты для нашей компании через 4 года, средняя зарплата, которую мы уже рассчитываем на бюджет 2030-2031 года, это зарплата для рабочего свыше 200 тысяч рублей, а инженеры будут получать 350. То есть, в принципе, я уже поставил своим коллегам ставку, что наши рабочие в 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие рабочие. И отсюда, естественно, очень высокий посыл на роботизацию. И разумные конкурентные условия среди работодателей, чтобы мы конкурируем за кадры. Это так.
2: Сергей Колесников, «Технониколь». Что касается будущего Volkswagen, месяц назад издание «Менеджер Магазин» сообщало, что, как показал внутренний опрос, 6 из 9 членов правления считают, что существование концерна под угрозой. Все участники опроса заявили, что прежняя бизнес-модель Volkswagen больше не считается устойчивой, а стратегия развития в Китае и Северной Америке требует пересмотра. По данным Die Welt, чистая прибыль концерна в первом квартале сократилась на 28%. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. После заправки у машины загорается чек, двигатель трясет, форсунки забиваются. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день, пишет местное информагентство ИАН. Одна из пострадавших, Ирина, заправилась на привычной колонке, проехала километр, и машина закашляла. Диагноз – забитые форсунки, замена обошлась в 60 тысяч рублей. Механики говорят, что проблема не в конкретной сети АЗС, а просто бензин стал хуже. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5, который для современных двигателей обязательно с 16 года. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Чем новее мотор, тем он чувствительнее. Чистить форсунки бесполезно, только менять. Под видом клиента мы позвонили в крупную сеть автотехцентров в Екатеринбурге.
10: Я тут просто сейчас в интернете читаю, что много жалоб на некачественный бензин, что машины ломаются. Я как-то опасаюсь заправляться. Вы не подскажете, у вас вообще были обращения, жалобы вот по поводу, что что-то из-за бензина ломается в машине?
11: Так автомобили какой у вас?
10: Kia.
11: Ну, вообще немножко других автомобилей специализируюсь. Audi, Volkswagen. На машинах с прямым впрыском вроде как есть обращение. А так, что повальное, нет, не было.
10: Но это прямо из-за бензина, да?
11: Так в том-то и дело, что непонятно.
10: А, ну то есть и даже эти обращения, вы не уверены, что это может быть из-за того?
11: Да, ну просто как правило жалуюсь, что вот заправился, начинаются ошибки, да, говорит, прям чтоб механически что-то ломалось, такого не было. Электроника, где катализаторы неправильно срабатывают, но из-за возможного ухудшения качества топлива, это да.
10: Но так, чтоб прям что-то повальное, это вы не наблюдаете, по крайней мере?
11: Нет, такого нет.
2: Владелец автосервиса в Екатеринбурге Рустам сказал «Бизнес-ФМ», что в его практике у коллег не было ни одного случая обращения по поводу некачественного бензина.
12: Ни разу не было ни одного обращения из-за некачественного бензина. Я тоже слышал, что есть такие случаи, но это, скорее всего, автолюбитель сам виноват. Где-то заправился совсем либо с канистр, либо у этих передвижных заправщиков явных. Таких случаев не было в нашей практике. Ну и у коллег тоже.
13: Нормально все в городе, заправляешься?
12: Да, пока все хорошо.
2: Рустам, владелец автосервиса в Екатеринбурге. Юристы предупреждают, что доказать вину заправки почти невозможно. Единственный шанс – это сохранить чек, зафиксировать пробег, вызвать эвакуатор и потребовать отбора пробы топлива прямо на станции. Иначе никаких шансов. Пиво перестали пить. Производство пива в России за год превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров, пишут «Ведомости». Выпуск пива и пивных напитков по итогам прошлого года слегка сократился, меньше чем на процент. А вот розничные продажи снизились резко, почти на 16. За год разрыв между показателями увеличился в 2,5 раза. Почему так произошло, говорит пивной сомелье Юрий Сусов.
14: Первый фактор, можно его назвать достаточно объективным, естественным, это отток целевой аудитории пива. Целевая аудитория пива всегда была вот основная, это мужчина, ну скажем так, призывного возраста. Рынок пива потерял потребителей, огромное количество. Второй фактор, который произошел, можно назвать его неестественным, это монополизация рынка. Сделала это большая тройка компаний, это бывшие Heineken, InBev FS и Балтика. Три компании, которые были выкуплены у иностранных лиц и перешли в российскую собственность, в российское управление. Во главе компании стали те люди, которые раньше занимались большим бизнесом. Напрямую по малым и средним пивоварням бить не стали. Ну, это невозможно сделать или очень сложно законодательно. Стали бить по рынку сбыта. Посмотрите, какие законы у нас стали вводиться в 23-м году. У нас резко стали ограничивать время продаж пива и алкоголя в магазинах, там вот разливного пива и не только алкомаркетах. Второй момент. У нас, например, в Подмосковье ты мог открываться в 50 метрах от какого-либо объекта. От аптеки или от какого-то условно детского садика. Резко меняется зона до 200 метров. Причем, если ты сидишь как магазин разливного пива, если у тебя рядом открывается аптека уже после тебя, то тебя принудительно закрывают. Чем, например, той же Балтике помешали магазины разливного пива? Она никак не смогла в них зайти. Зато монополизация полок в магазинах произошла полная в сетевых магазинах. Стали потребителя лишать выбора, закрывая вот эти самые магазины разливного пива, чтобы люди, грубо говоря, переходили и покупали пиво в сетях. Более того, произошли изменения в ГОСТах. В ГОСТах тоже по крафтовым пивоварням был нанесен небольшой удар, то есть там в ГОСТе ограничили крепость пива. И, конечно же, основной у нас удар был нанесен, фактически полностью уничтожен рынок, это хорошего импортного пива. То есть пошлины были подняты законодательно в 15 раз.
2: Юрий Сусов, пивное сомелье. Другие специалисты отмечают, что отрасль пива испытывает тяжелый кризис из-за тренда на ЗОЖ и резкого подорожания в 15%.
5: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес-ФМ» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
15: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный и кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое, как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
5: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
16: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
5: Транжиры на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
17: Объем рекламы в мессенджере Макс за первое полугодие составил около 1 миллиарда рублей, пишут ведомости со ссылкой на Роскомнадзор. Это первые раскрытые данные по рекламным размещениям в сервисе. Информацию компанию передали в единый реестр интернет-рекламы. Объединенная судостроительная корпорация сдвинула сроки сдачи 3 круизных судов для круизной компании «Водоход». Теперь, по данным ведомостей, их планируют передать заказчику в 2026, 2027 и 2028 годах. Головной теплоход «Николай Жарков» изначально хотели запустить летом 2025, но старт эксплуатации перенесли на октябрь. Google начнет показывать, была ли реклама создана или изменена с помощью ИИ. Пометку можно будет увидеть в разделе «Как было сделано это объявление». Для рекламы, созданной инструментами Google, маркировка появится автоматически. А при использовании сторонних ИИ-сервисов данные должен будет указать сам рекламодатель.
5: Аукционы и тендеры.
17: Росимущество повторно выставило на торги национализированные акции производителя этилового спирта Amber Talvis. Начальная цена лота 3,9 миллиарда рублей. Цена отсечения 1,9 миллиарда. Контрольный пакет спиртзавода национализировали в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
5: Ценные бумаги.
17: Южнокорейский производитель чипов SK Hynix привлек 26,5 миллиардов долларов в ходе листинга на NASDAQ, пишет Reuters. Это рекорд среди иностранных компаний на американском рынке. SK Hynix разместил почти 178 миллионов ADR по 149 долларов за бумагу. Спрос превысил предложение более чем в 7 раз. Деньги компания направит на расширение производства на фоне бума ИИ и высокого спроса на HBM-память. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций остается в красной зоне. Мосбиржа потеряла уровень в 2200 пунктов. Нефть перестала поддерживать российский рынок. Курсирует в районе 76-77 долларов за баррель. Поводом стал откат... Поводом для отката стали сообщения о возможном возобновлении переговоров США и Ирана. Подтверждений пока нет, но нефтяные котировки уже отреагировали снижением. Курсы иностранных валют пока в коррекции. На валютном рынке попытка раскачать юань быстро сошла на нет. Утром пара юань-рубль подходила почти к 11.40, но затем пошло снижение. Обсудим все это с инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Сергей, добрый день.
18: Да, здравствуйте.
2: Удержать вчерашний уровень в 2200 пунктов не удалось. Российский рынок акций больше месяца находится на уровнях, близких к марту 2023 года. Вот какой, на ваш взгляд, следующий технический уровень? 2100, 2000? И при каком условии мы всего этого достигнем? Или уже все эти условия созданы?
18: Ну, действительно, ситуация на российском фондовом рынке очень напряженная. Вот на этой неделе сыграл роль отказ дивидендов полюса. Этот отказ от дивидендов привел к еще большему снижению индекса Мосбиржи, но также сказывается геополитика. Естественно, где ждали звонка Путина и Трампа, но его не последовало. Это тоже, в общем-то, негативно влияет на ситуацию на рынке. Но сказать, какие будут следующие уровни, сейчас достаточно сложно. Технические аналитики не исключают, что индекс Мосбиржи может действительно пойти к 2000 пунктам, но действительно каких-то больших поводов для оптимизма нет. Геополитическая ситуация остается напряженной, большой дефицит бюджета, хотя дефицит бюджета немножко все-таки сократился по итогам июня, но тем не менее остается весьма существенным. И, наконец, изменение политики Центрального банка. Центральный банк почти прямо говорит, что пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось. Все этот набор факторов создает предпосылки для дальнейшего движения вниз, но с другой стороны акции достаточно сильно перепроданы и выглядят ряд бумаг очень привлекательно с ценовой точки зрения. Я знаю, у меня даже есть много знакомых, которые вот говорят, не пора ли уже покупать акции, которые сильно упали. Да, но тем не менее фундаментальные факторы скорее говорят о снижении, поэтому не исключено чисто теоретически, что мы можем действительно уйти в район 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.
2: На ваш взгляд, решение Центробанка не менять ставку или же решение Центробанка несколько ее поднять? Вот при двух этих стратегиях реакция рынка будет сильно отличаться в одном и другом случае или же будет примерно одинаковой?
18: Ну, я думаю, что если Центральный банк решит поднять ключевую ставку, то реакция будет, конечно, более негативной. Это касается не только акций, но и ОФЗ, которые могут, в общем, снова начать падать. ОФЗ тоже, в общем, как и акции падали, но в последнее время немножко скорректировались вверх. Но если Центральный банк решит поднять ключевую ставку на фоне топливного кризиса, то это, конечно, ударит и по финансовым активам, и не только по акциям, но и по ФЗ. Если сохранится ключевая ставка, то я думаю, что к такому сценарию фондовый рынок практически готов, и какой-то заметной реакции не последует в этом случае.
2: При текущих 77 долларах за баррель и курсе юаня в районе 11.30, а также в высоких ставках, можно говорить, что рубль нашел равновесие? Или мы еще пока находимся в таком шатком балансе, где любое ухудшение, там геополитическое, падение цен на нефть может привести к новому витку ослабления?
18: Ну, цены на нефть, я не думаю, что нашли какое-то равновесие. Они будут сильно зависеть от итога переговоров с США и Ираном, если такие переговоры состоятся. Если перемирие будет пролонгировано, то в этом случае цены на нефть вновь могут начать снижение и подойти к 70 долларам за баррель. Но что касается рубля, то, наверное, курс, ну, можно сказать, что он нашел некоторое равновесие. С одной стороны, на него давит перешивевшая нефть, но с другой стороны, более жесткая политика Центрального банка и слабый спрос на импорт пока поддерживает российскую валюту на плаву, но, тем не менее, многие, в общем-то, физические лица ждут скорее ослабления рубля во второй половине года и запасаются уже валюты. Ну, поймаем наблюдение.
2: На ваш взгляд, до каких значений опустится рубль?
18: Ну, сейчас достаточно сложно давать какие-то долгосрочные прогнозы, но если цена на нефть продолжит падать и дисконт евро с брентом будет увеличиваться, то, скорее всего, мы увидим уровни 80-85 рублей за доллар. Это достаточно такой оптимистичный сценарий для рубля.
2: Спасибо. Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Российские банки готовят инфраструктуру для торговли криптовалютой. Это происходит в преддверии принятия законопроекта о цифровой валюте. тестовые торги начал проводить Альфа-банк в своем приложении, сообщает «Коммерсант». Полноценные операции начнутся до конца этого года. Сбер, ВТБ и Т-банк ранее также сообщали, что планируют подключить клиентов к торгам криптовалютой через свои сервисы. Законопроект о регулировании крипторынка уже готов ко второму чтению, сообщил ранее глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября. Готовы ли сами участники рынка к новым правилам игры, говорит управляющий активами и основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
19: Большинство банков, я думаю, будут заинтересованы строить себе технологическую инфраструктуру для обслуживания этого нового класса активов. То есть, собственно, то, что этот класс активов становится общей матрицей ряда альтернативных инвестиций и альтернативных инвестиционных инструментов, уже ни у кого не возникает сомнений. И Россия, наверное, действует отстающим как бы игроком, потому что большинство уже стран в мире либо приняли законы, либо уже там обновляют законодательство, адаптируя ее к современным тенденциям, происходящим на рынке стейблкоинов и традиционных классических криптовалют, как биткоин.
20: Григорий, а что криптоотрасль, инвесторы готовятся к введению новых правил? Какие настроения у сообщества?
19: Ну, это ожидаемо, об этом же уже давно идут разговоры, поэтому ни для кого не сюрприз, что можно будет взять этот риск на цифровой актив в полностью регулируемом контуре с банковской защитой, как такой же, как происходит по классическим там продуктам, как депозиты, например. При этом дефицита инструментов, через которые можно это было бы сделать в нерегулируемом контуре, тоже не наблюдается. Даже на московской бирже торгуются же синтетические фьючерсы, да, на данные инструменты. Либо у иностранных брокеров можно получить доступ там, к тем же ETF-ам на биткоин, либо на любой криптобирже можно иметь счет и там, соответственно, также торговать криптовалютой, которая интересует конечного пользователя. То есть, как бы дефицита в таком продукте нету, но то, что появится вариант иметь в регулируемом контуре под российским законодательством, кому-то это будет привлекательно.
2: Григорий Клумов, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net. В рамках законопроекта о регулировании криптовалют в России на рынке появятся управляющие компании и брокеры. Также будут созданы цифровые депозитарии, которые обеспечивают учет и хранение крипты. Появится и разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Неквалы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
21: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
21: История денег на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016-м. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
22: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 15 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссио заявил о недопустимости атак на любые атомные электростанции вне зависимости от их расположения. Это заявление прозвучало после переговоров с главой Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде. При этом Гроссио отметил, что сейчас агентство непосредственно атаки на атомную станцию в Иранском Бушере не наблюдает. Он призвал все стороны к максимальной сдержанности, так как физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности. Ранее сегодня Алексей Лихачев назвал переговоры с главой МАГАТЭ эмоциональными и сложными, но результативными. По его словам, впервые с 2022 года стороны договариваются о конкретных шагах по целому спектру вопросов. Национальный банк Казахстана планирует использовать тенговый стейблкоин, криптовалюту, курс которой привязан к курсу реального тенге, для международных расчетов. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейманов. По его словам, это особенно важно для малого и среднего бизнеса. Это дешевле, с меньшей бюрократией. Сулейманов пообещал приложить все усилия для того, чтобы Казахстан стал региональным криптохабом. В результате атаки США уничтожены 30 рыбацких лодок в иранском Бендер-Аббасе. 2 снаряда попали на пирс 8 и 9 июля, когда американские военные произвели серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня больше не действует. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали информацию о продаже Турции российских зенитных комплексов С-400 ради возвращения в программу закупок американских истребителей F-35. Дмитрий Песков заявил, что у Москвы были контакты с Анкарой на эту тему, и они будут продолжены. Сам вопрос он назвал сверхчувствительным. Перейти на удаленку рекомендуют местным компаниям. Власти Новосибирской области из-за дефицита бензина в регионе действует режим повышенной готовности. В Иркутской области вводят электронные очереди на АЗС. Хотя власти говорят, что ситуация стала получше. Дефицит топлива сохраняется из-за прилетов по НПЗ. Это заявил вице-премьер Новак. Но власти, по его словам, делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Иностранные сим-карты больше не дают доступ к заблокированным интернет-ресурсам. На тот же YouTube с их помощью теперь не зайдешь. Минцифра включила эти симки в общий режим фильтрации. Каков масштаб аудитории, которой коснулись эти ограничения? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Дефицит топлива на российском рынке есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Это заявил вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионы будет увеличен, ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. В регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт, а чиновникам предписано не совершать лишних поездок. поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
1: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди. На некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина. А за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно. Так вот, за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области, наличие либо отсутствие топлива, цена. И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
2: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. В Кировской области из-за дефицита топлива вводят продажу бензина по четным и нечетным номерам автомобилей. А вот в Иркутской области на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% через независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках, и видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась, сказал он. Она действительно стала получше, подтверждает политический обозреватель и журналист из Иркутска Галина Солонина.
3: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1,5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди, но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС, и кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками, и началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
2: Галина Солонина, политический обозреватель, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В Таганроге еще с ночи было несколько взрывов, говорит местная жительница Екатерина.
4: Еще в 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до часу ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Это Курганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту, потому что там до сих пор все горит, до сих пор дым стоит по всему городу. Ближайшие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
2: Екатерина, жительница Таганрога. Ракетная опасность объявлена в Московской области, возможные перебои в работе мобильного интернета. Другим новостям. Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюриет. Но официально Анкара сделку не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставки истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию ограничений. На этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявил, что Вашингтон снимет санкции с Анкары. Тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.
6: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
7: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
2: Любая потенциальная продажа российских вооружений третьим странам не может пройти без консультаций с Москвой, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Сделка по продаже России противоракетных систем С-400 всегда вызывала множество вопросов у западных партнеров Турции. Это был фактор, серьезно, так сказать, осложняющий, в частности, турецко-американские отношения. В связи с этим против некоторых турецких чиновников были введены санкции. Турция была исключена из сотрудничества по производству самолета F-35, и ей было отказано в продаже этих самолетов. Поэтому вот уже на протяжении нескольких лет в Турции, и не только в Турции, обсуждался вопрос о том, как вот эта неловкость, этот раздражитель могли бы быть устранены. Предлагались там варианты возвращения этих систем России или их перепродажи третьим странам. Ну и, в общем, наверное, с своей технической точки зрения такой шаг понятен, поскольку эти страны сейчас явно обнаружили дефицит способностей перехватывать те или иные системы, которые поступают к ним со стороны Исламской Республики Иран. Но, по всей видимости, если такая сделка будет обсуждаться, здесь так или иначе в ней должна участвовать также и Российская Федерация. То есть надо смотреть, на каких условиях поставлялись эти комплексы Турции и какие были ограничения на возможную перепродажу этих комплексов третьим странам. Поэтому, наверное, все это еще предстоит долго, детально обсуждать с российским производителем. Наверняка встанут проблемы локализации, совмещения этих комплексов с теми системами, которые уже находятся на вооружении от стороны потенциального покупателя.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совбеза. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информтехнологий. Китай догоняет SpaceX. Первую ступень ракеты впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэнь-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, практически догнав США. Однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
9: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
10: А мы делаем?
9: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз на одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет, тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
2: Иван Моисеев, руководитель Московского космического клуба. Испытание также отрабатывало технологии для лунной ракеты Чанчжэнь-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – это еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес-ФМ» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал основательнице кондитерской «Моти и Макарунс» Светлане Кулагиной из Москвы.
15: Я очень счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Кондитерское производство – это страсть моей жизни с детства. Много планов. Уже есть помещение, где я стараюсь обустроить цех кулинарный, кондитерский. Это будет открытая кухня, небольшая посадка. Там можно будет вкусно покушать и взять что-нибудь вкусное с собой. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли интервью, чтобы я сделала что-то полезное. В общем, мне всегда было важно что-то создавать. Я всегда любила сладкое. Как мне показали, как включается духовка, и, в общем-то, я перепробовала все рецепты и очень большой опыт приобрела. Мой флагман – это макарон, такой маленький французский десерт, который в кондитерском мире достаточно сложный. С ним надо действительно подружиться. Я пытаюсь в свою команду тоже искать таких же людей, которые чувствуют вкус, относятся уважительно к продукту и делают это с любовью.
21: Светлана Кулагина, Москва. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес ФМ. Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Правительство выделит 2 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью этих средств будет профинансировано не менее 5 инвестиционных проектов, связанных с машиностроением, радиоэлектроникой, химической и легкой промышленностью. Белоруссия стала ключевым импортером российского пива по итогам первого полугодия. Поставки в соседнюю республику превысили 13 миллионов долларов. Эти данные приводят Агроэкспорт. Число крупнейших стран-покупателей... вошли Казахстан, Узбекистан, Китай и Киргизия. Россия в этом году увеличила экспорт пива в денежном выражении на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма поставок на зарубежные рынки составила около 40 миллионов долларов. Туристический поток иностранцев в Россию с января по май этого года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число гостей увеличилось до 2 миллионов, сообщили в аппарате правительства. Там отметили, что этому способствовала отмена визового режима с рядом стран, а также расширение географии прямого авиасообщения. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года с фрагментом Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа и Ржевский мемориал советскому солдату. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Желтый погодный уровень опасности. Как сообщили в гидрометцентре, сильный дождь с грозой начнется в Москве и Подмосковье после 15 часов. На 1 квадратный метр может выпасть до 9 литров воды. Так ждать ли в столице ливней и аномальной погоды, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Сказать о том, что у нас будут смерчи, это очень смелое заявление, потому что вообще, в принципе, спрогнозировать смерч на современном уровне развития метеорологической науки практически невозможно, потому что это такое мелкомасштабное возмущение, которое захватывает 5 километров. А то, что противоречивые прогнозы, это действительно так. Сегодня синоптики ломают голову, потому что вот атмосферный фронт холодный, атмосферный фронт с волнами, он лежит чуть западнее Москвы, поэтому погода будет различная сегодня, даже в пределах вот Московской области. На западе будет прохладно, дождливо. А вот для Москвы сегодня даже выпущено предупреждение о том, что будет жаркая погода. Там облаков будет немного. Кратковременные дожди мы сегодня ожидаем на большей части территории, может быть, за исключением Крайнего Востока и Юго-Востока. Там, скорее всего, осадков может не быть совсем. И такие же различия будут и в температурном режиме. На западе Подмосковья температура будет где-то 21-22 градуса, не более. На востоке и юго-востоке сегодня может температура повысится до 30 градусов. На большей части столичного региона сегодня возможно развитие грозовой деятельности, и при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Некоторые модели показывают, что возможен град. Ну вот, скорее всего, все-таки это будет в тех районах, где более высокая температура, потому что дополнительный прогрев, он даст толчок дополнительной конвекции. Высота облаков будет значительно больше, чем в западных районах, поэтому там есть вероятность образования и градовых ячеек.
0: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». В ожидании циклона Бернадет, который недавно спровоцировал шторм в Калининграде, в Москве начали готовиться. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Россияне с иностранными сим-картами потеряли возможность заходить на заблокированные ресурсы. К зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Об этом сообщили «Известиям» в Минцифры. При этом пользоваться сервисами, которые самостоятельно прекратили работу в России, по-прежнему можно. Например, Netflix и рядом иностранных нейросетей. Как говорят сами владельцы таких сим-карт, грубо говоря, подключить роуминг и посмотреть YouTube не удастся. Правда, это и так было дорого, поэтому не слишком востребовано. Многие покупали такие симки, чтобы регистрироваться на зарубежных сервисах и иметь доступ к услугам зарубежных банков. По оценке Mobile Research Group, сейчас на руках у россиян около 2 миллионов иностранных сим-карт. При этом для доступа в интернет на постоянной основе используется только 500 тысяч из них, комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
2: Если говорить об использовании иностранных сим-карт в 2022 году, у нас этот рынок резко вырос. Люди не пользуются роумингом здесь, они получают смс-ки, пуш-сообщения. То есть фактически им нужна сим-карта и номер. С усилением блокировок появились вот эти сим-карты роуминговые. Они всегда были, но люди просто про них узнали. И вот таких сим-карт примерно за 5 месяцев стало почти 500 000, 450 тысяч. Это грубая оценка. Принцип симметричности действовал до недавнего времени. И все роуминговые сим-карты иностранные, они шли через зарубежные сервера операторов. Соответственно, никаких ограничений, накладываемых в России, не было. Как только информация стала распространяться, количество подключений расти, поменяли способ подключения таких роуминговых сим-карт, и они теперь работают совершенно иначе. Некоторые сим-карты, ну вот как французский оператор, они просто не работают, просят обратиться к своему оператору, и после обращения все равно ничего не случается. Арабские сим-карты, ну то есть из личного опыта, те сим-карты, которые раньше работали, после периода охлаждения 72 часа, если вы включаете, можно было получить доступ к разным ресурсам, например, дубайская сим-карта. Теперь вы можете получить к дубайским ресурсам доступ, к российским ресурсам, например, госуслуги, российским сайтам, но большая часть интернета на ней закрыта, то есть роуминг поломан. Официально никак не заявлялось, и оператор никак не комментирует, что именно случилось.
0: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group, в Минцифры пояснили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. В конце июля Москву накроет комариная буря, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы Московской области Ярослава Вольпина. Теплая погода и обилие стоящей воды действительно превратили столицу в идеальный инкубатор для кровососущих. Уже в конце месяца их численность

0: Может взлететь, но комариная буря – это преувеличение. Речь идет о сезонном явлении, так называемой второй волне комаров. Прокомментировал эту новость Ярослав Вольпин, «Бизнес-ФМ».
1: Я бы прям так страшными словами «буря» или еще что-то не называл сезонное явление. Единственное, что действительно мы ждем нашествия комаров, или, по-другому называется, вторая волна комаров, связана она, конечно, с погодными условиями. Это когда жаркая, влажная погода. И, собственно, у нас это лето очень влажное, а сейчас с наступлением высоких температур все водоемы, да и даже маленькие какие-то лужи становятся идеальным инкубатором для появления кровососущих. Если мы с вами говорим, например, про центр города Москвы, который состоит в основном из стекла и бетона, хорошими ливневками и всем прочим, то здесь, конечно, нашествия комаров никакого ждать не приходится. Но уже в парках, где есть какие-то прудики, чушки, еще что-то, там будет популяция заметно сильнее. Ну а самое большое количество комаров, конечно, мы встретим в Московской области, которая традиционно насыщена различными болотами, водоемами, лесами, где и будут выводиться комары, чью бурю нам предвещают. И основной пик прекращается ровно в тот момент, как только у нас начинает холодать по ночам. Это происходит во второй декаде августа. Вот в этот момент мы ощущаем резкий спад комаров, ну и где-то к сентябрю обычно они заканчиваются.
2: По поводу опасения и вероятности заражения всякого рода инфекциями, переносимыми комарами.
1: Основная реальная угроза, которую не стоит недооценивать, это дирофилариоз, заражение подкожными глистами, вот такой на простом языке. Случаи в области иногда регистрируются, и это напрямую связано с бродячими животными, у которых эти паразиты есть в крови. Поэтому главное здесь, конечно, опасность это не вирус, а бактерия, потому что очень часто мы, расчесывая укусы, что-то заносим себе просто в ранку, особенно если это касается детишек. Поэтому здесь лучше всего пользоваться репеллентами, ставить какие-то москитные защитные решетки на окнах и стараться комариные укусы не расчесывать. И в этом случае мы с вами минимизируем риск вообще что-либо подхватить.
0: Ярослав Вольпин. В этом году количество обращений по поводу комаров заметно выросло. Госструктуры регулярно мониторят ситуацию и заказывают обработку муниципальных территорий. Впрочем, как и частные компании, говорит владелец компании «Единый городской центр дезинсекции» Александр Ютин.
3: Прямо какого-то бума я не вижу. Заказов, да, немножко больше, чем в прошлом году. Ну, какой-то суперсплеска, в принципе, нет.
4: Если говорить про государственные структуры, то они регулярно мониторят ситуацию по комарам и проводят тендеры для обработки муниципальных территорий. Мы, частные компании, проводим обработки в коммерческих организациях и на земельных участках. Если объект муниципальный, то проводится тендер и последующие обработки. Если нет, то обработки остаются на совести владельца организации. Некоторые компании следят за ситуацией и вызывают дезинсекцию, а некоторые нет. Если у вас свой участок, постарайтесь не допускать на нем наличие открытой стоячей воды.
3: Дело в том, что наша обработка, она, к сожалению, не панацея. И не сказать, что одна обработка там спасает вас, особенно на вашей небольшой обработанной территории. То есть для того, чтобы избавиться полностью от комаров, нужно обрабатывать достаточно обширную площадь, обрабатывать стоячие водоемы, а также вот возможные места посадки насекомых на личных участках, то есть там забор, строение, дома и так далее. Но так как большие территории обычно люди не обрабатывают, то есть обращаются в индивидуальном порядке, обрабатывают локально, то и комаров у них временно становится меньше, но незначительно.
2: По поводу цены хочется понять.
3: Чаще всего это, как правило, там в районе 1000 рублей за сотку.
2: На какое время хватает обработки и как часто нужно повторять?
3: Это, честно говоря, лотерея. Бывает, что хватает на месяц, бывает, что уже через неделю вновь комаров становится практически столько же, сколько и было. То есть, ну, раз в месяц, условно говоря, было бы оптимально.
2: Поняла. А вот после того, как обработка происходит, грубо говоря, я могу пользоваться прудом, домом?
3: Да, можете пользоваться. Вам нужно будет протереть контактные поверхности. Это ручки дверей, окон, может быть, какие-то столешницы, если у вас есть терраса. Химия контактная, она влияет только на насекомых, для теплокровных, то есть человека и животных, она опасности не представляет. Особенность обработки от комаров в том, что мы обрабатываем возможные места посадки, если это частный участок какой-то, то есть вот строение, вертикальные поверхности. А если это обработка водоема, либо леса, то это уже подстилка, также вода, но там уже другая химия идет. Она вот непосредственно против личинок комаров.
2: Пик сезона для вас, как для дезинфектора?
3: Если по комарам, это конец мая, вот июнь, то есть начало лета. В течение всего сезона летнего люди заказывают обработку, но максимальный спрос вот на весну, а к осени он снижается.
0: Александр Ютин, эксперт. Цикл развития комара составляет всего 5-10 дней. Самая оптимальная температура воды для них 25-26 градусов.
5: Business. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Ростовской области введены временные лимиты на отпуск топлива на АЗС. Такое решение принял оперативный штаб. Частным лицам будут отпускать до 30 литров бензина на один легковой автомобиль и не более 60 литров дизеля. Для грузового и межрегионального пассажирского транспорта от 200 до 300 литров. Без ограничений топливо полагается экстренным службам, ЖКХ, железнодорожному и общественному транспорту. В Кировской области за с завтрашнего дня выйдут продажу бензина на АЗС по номерам машин. Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области после атаки беспилотников локализован. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Площадь пожара не уточняется. Сегодня утром сообщилось о возгорании в порту Таганрога. На место тушения прибыл пожарный поезд. Люди из соседних мест ЧП домов были эвакуированы. Президент Владимир Путин сменил послов в Катаре и на Сейшелах. Дмитрий Догаткин освобожден от обязанности посла в Дохе. Вместо него назначен бывший посол на Сейшельских островах Артем Кожин. Послом на Сейшелах назначен дипломат Кирилл Соколов-Щербачев. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы. Еще 14 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Все еще продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Специалисты ведут отсыпку дополнительного слоя чистого песка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, число вакансий в стране сократилось почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. Volkswagen оптимизирует производство на фоне растущих убытков и конкуренции с Китаем. Концерн принял решение вдвое сократить модельный ряд и на три четверти количество комплектаций, а еще уволить часть сотрудников. Как эту новость встретили в самой Германии и как на ней хотят выиграть в России? Россияне стали меньше пить пива. Его розничные продажи за год упали на 16%, а разрыв между производством напитка и потреблением увеличился в 2.5 раза. Участники рынка называют несколько причин. Рост цен и растущая популярность ЗОЖ в этом списке не первые. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние 2 года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в 1.5 раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. Спрос на сотрудников снизился в логистике и здравоохранении. Число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, а в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
5: «Бизнес говорит».
7: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
8: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
7: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
9: снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительность их труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
7: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
10: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменит очень много сфер, это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
11: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков, видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ, но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят, и на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
7: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
12: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
0: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостинично-ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Немецкий концерн Volkswagen принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 75% сократить количество комплектаций. Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте. Ситуацию в отрасли осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Ранее СМИ сообщили о планах руководства концерна сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода ФРГ. Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят также немецкие компании, такие как автоконцерн Mercedes-Benz и некоторые поставщики автокомплектующих. Немецкая пресса писала, что вместо автомобилей они могут заключить контракты на производство оружия. Такие планы обсуждаются. Впрочем, и в случае с Volkswagen сокращения пока только предполагаются, и неясно, насколько масштабными они будут, рассказал Business FM житель Германии Игорь, который следит за освещением ситуации в местных СМИ.
13: На самом деле все объявленные, например, там массовые сокращения, которые обсуждаются в планах, они на уровне идей. Условно, тот же Volkswagen говорит, что он там до 1000 сотрудников может сократить. Но вот, например, буквально недавно они, по-моему, вчера или позавчера, они выпустили свою стратегию, где они вообще ничего не пишут ни про сокращение, ни про закрытие ни одного из четырех заводов, то, что раньше писали в СМИ. Но, например, они пишут о том, что они хотят сократить модельный ряд на 50%, сделать там меньше комплектаций, возможно, где-то там снизят мощности по производству. То есть, скорее всего, сотрудников будет меньше. Ну, очевидно, как бы, если они говорят, что они хотят сократить производство машин с 12 миллионов в год до 9 миллионов в год, то в этом случае очевидно, что им, наверное, понадобится меньше сотрудников. Но с точки зрения квалифицированных инженеров, мне кажется, это прям, наверное, самая защищенная категория. Если будут сокращать те, кто заменимые и, условно, как бы сотрудники конвейера, вряд ли. Прям инженеры с точки зрения именно людей высокой квалификации находится в зоне риска. По крайней мере, у меня есть знакомый, который работает в структуре, которая для Audi и Volkswagen разрабатывает всякие электронные решения, там всякие умные руль, какие-то там средства автономии и так далее. Он говорит, что заказов меньше не становится, и он, честно говоря, вообще не переживает по этому поводу.
14: То есть фактически и реакции, да, какого-то такого негативного обсуждения это не рождает?
13: Вообще, естественно, жужжание идет, особенно на новостях про Volkswagen, поскольку это очень крупный работодатель в Германии. И в некоторых городах, условно, например, в Вольфсбурге, который штаб-квартира Volkswagen, это вообще как бы ключевой работодатель. То есть там из 50 тысяч населения, условно, 20 тысяч работоспособных, и из них там 19 работают на Volkswagen. Поэтому как бы, если такой завод закрывается, то это полностью меняет жизнь города. И люди в целом, по моим ощущениям, в Германии не супермобильны. Поэтому им такие новости, естественно, не нравятся, и уровень возмущения, естественно, есть, но люди часто не готовы переехать в другой город, чтобы найти работу. А уж переезжать в другую страну, я прям очень сильно сомневаюсь.
0: Игорь, житель Германии. Российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу немецких инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. По его словам, лаборатория гарантирует бессрочные контракты, конкурентную зарплату и помощь с переездом для сотрудников и их семей. Компания занимается разработкой дронов и систем противодействия беспилотникам, обучает операторов. Мы пытаемся связаться с лабораторией, чтобы расспросить об их предложении, но из контактов есть только корпоративная почта. Туда мы написали. На тему конкурентных зарплат для инженеров в России в нашем эфире недавно высказывался совладелец и президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. В интервью «Бизнес-ФМ» он говорил, что поставил коллегам задачу довести оплату труда российских рабочих до уровня немецких коллег.
15: На фоне большого дефицита кадров, который будет только увеличиваться, с учетом того, что все-таки, надеюсь, ставка упадет и рост экономики начнется, я ожидаю, что зарплаты для нашей компании через 4 года, средняя зарплата, которую мы уже рассчитываем на бюджет 2030-2031 года, это зарплата для рабочего свыше 200 тысяч рублей, а инженеры будут получать 350. То есть, в принципе, я уже поставил своим коллегам ставку, что наши рабочие в 2032 году будут получать в твердой валюте не меньше, чем немецкие рабочие. И отсюда, естественно, очень высокий посыл на роботизацию. И разумно конкурентные условия среди работодателей, чтобы мы конкурируем за кадры. Это так.
0: Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь». Что касается будущего Volkswagen, месяц назад издание Manager Magazine сообщало, как показал внутренний опрос, 6 из 9 членов правления считают, что существование концерна под угрозой. Все участники опроса заявили, что прежняя бизнес-модель Volkswagen больше не считается устойчивой, а стратегия развития в Китае и Северной Америке требует пересмотра. По данным Die Welt, чистая прибыль концерна в первом квартале сократилась на 28%.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы.
16: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов. Транжиры на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Объем рекламы в мессенджере Макс за первое полугодие составил около 1 миллиарда рублей, пишут ведомости со ссылкой на Роскомнадзор. Это первые раскрытые данные по рекламным размещениям в сервисе. Информацию компанию передали в единый реестр интернет-рекламы. Объединенная судостроительная корпорация сдвинула сроки сдачи 3 круизных судов для круизной компании «Водоход». Теперь, по данным ведомостей, их планируют передать заказчику в 2026, 2027 и 2028 годах. Головной теплоход «Николай Жарков» изначально хотели запустить летом 2025, но старт эксплуатации перенесли на октябрь. Google начнет показывать, была ли реклама создана или изменена с помощью ИИ. Пометку можно будет увидеть в разделе «Как было сделано это объявление». Для рекламы, созданной инструментами Google, маркировка появится автоматически. А при использовании сторонних ИИ-сервисов данные должен будет указать сам рекламодатель.
18: Аукционы и тендеры.
17: Росимущество повторно выставило на торги национализированные акции производителя этилового спирта «Амбер Талвис». Начальная цена лота – 3,9 миллиарда рублей. Цена отсечения – 1,9 миллиардов. Контрольный пакет спиртзавода национализировали в 2024 году по иску Генпрокуратуры.
18: Ценные бумаги.
17: Южнокорейский производитель чипов SK Hynix привлек 26,5 миллиардов долларов в ходе листинга на NASDAQ, пишет Рейтер. Это рекорд среди иностранных компаний на американском рынке. SK Hynix разместил почти 178 миллионов ADR по 149 долларов за бумагу. Спрос превысил предложение более чем в 7 раз. Деньги компания направит на расширение производства на фоне бума ИИ и высокого спроса на HBM-память. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
16: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
19: В прокат вышла итальянская картина «Долина улыбок». Мировая премьера состоялась на Венецианском фестивале, где ее отметила Федерация итальянских киноклубов. По сюжету бывший чемпион по дзюдо недавно потерял сына, поэтому очень подавлен. Временно герой перебирается в небольшой горный городок, будет работать там физруком. Место странное. Не так давно здесь произошла жуткая катастрофа, но жители кажутся счастливыми и постоянно улыбаются. Каков жанр «Долины улыбок» и с чем можно сравнить это кино, рассуждает кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
20: «Долина улыбок» позиционируется как хоррор, но назвать ее фильмом ужасов все-таки язык не поворачивается, потому что это чистая психологическая драма, приправленная библейскими мотивами. Здесь не стоит путать с фолк-хоррором, потому что ритуалы в «Долине улыбок» не языческие, а католические. То есть если даже и называть этот фильм хоррором, скорее это религиозный хоррор, нежели чем фолк. Мне кажется, сравнение с «Солнцестоянием» Астера едва ли уместно. К тому же солнце в кадре «Долины улыбок» не будет ни разу. Это интересный момент. Если подбирать референс, конечно, это «Омен» в первую очередь, но все-таки обойдемся без спойлеров. Дискомфорт нагнетается постепенно. В этом смысле «Долину улыбок» можно отнести к категории слоу-бернеров. Снято, кстати, довольно просто. Откровений каких-то ждать не стоит, но что-то в этом фильме есть. Как минимум, недосказанность всегда интригует.
19: Кинокритик Ксения Балюк про итальянский фильм «Долина улыбок» 18+. Уже в прокате.
16: Современное искусство.
19: На этой неделе открылся Тон-центр. Культурное пространство в здании кругового депо 19 века, построенного по проекту архитектора Константина Тона. Это на Комсомольской, за Ленинградским вокзалом. Пространство вокруг еще обустраивают. За последний год в еще не открытом здании прошло несколько мероприятий, например, фестиваль Тон-фест. О концепции нового пространства рассказывает худрук Тон-центра Катя Бочевар.
1: Тон-центр, не консерватория, не филармония, не музей, не галерея, не цирк. Это все вместе. Это площадка экстремально кросс-дисциплинарная, где в одно и то же время может случаться балет, опера, выставка, перформанс современный. При этом у вас будет полное ощущение, что вы присутствуете при чем-то настолько оригинальном, но настолько уместном в этой площадке, насколько только это можно сделать. Потому что привлечены лучшие музыканты, лучшие хореографы, лучшие режиссеры, а также лучшее из того, чего мы еще пока не знаем. Вот вы упомянули то, что у нас уже случилось в том центре. У нас случился Тонфест. Там были танцоры, музыканты, художники, для которых это было первое выступление. Они первый раз были на сцене, их работы впервые были на выставке. Ходили удивленные коллекционеры и директора музеев и спрашивали, кто эти художники, замечательные фотографы, почему мы их не знаем. Я говорю, потому что они впервые выставились. Это тоже такая амбиция Тон-центра не только радовать знакомыми именами, но и открывать новые. Театральные постановки, мне кажется, будут очень интересными. Будет у нас опера, она же выставка. Это такой формат, который никто никогда не видел. И при этом она еще и кинетическая, светозвуковая инсталляция.
19: Худрук Тон-центра Катя Бочевар об этой новой арт-площадке.
16: Выставки.
19: В доме Остроухова в Трубниках, это филиал Гослитмузея, открылась выставка «Писатели многосторонние силы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Экспозиция построена вокруг произведений, биографических ситуаций и языка писателя. Разделы выставки «Сила стереотипов», «Поиск силы», «Сила устоев», «Сила трения», «Сила событий», «Сила гротеска», «Сила слова», «Сила сопротивления среды» позволяют выделить наиболее значимые эпизоды в писательской судьбе и в его госслужбе. Продолжает куратор выставки «Писатель многосторонней силы» Эрнест Орлов.
21: 6-10-летие его жизни показать в 4 залах, наверное, и невозможно. Плюс к тому, это писатель, после которого остались не личные вещи, в основном, а тексты. На текстах хорошо знакомы, действительно, со школы образности этих текстов, языки этих текстов. И текстов, которые, к сожалению, может быть, прошли мимо или остались непрочитанными так, как их нужно сейчас прочитать. Мы, в общем-то, и делаем акцент. На выставке мы их показываем. Не только, собственно, иллюстрации впрямую к его произведению, но и вдохновленные Щедринским текстом карикатуры, шаржи, сделанные на злобу дня. Это 30-е годы. Иной раз кажется, что этих 90-80 лет с момента создания этих шаржей не прошло. Мы говорим о силе стереотипов, если рассуждаем о образе Щедрина, который возникает в сознании наших современников, параллельно показываем его и более молодым, показываем тексты, воспоминания его современников, которые дают представление о очень разном человеке в разных ситуациях. Особенность выставки, то, что мы впервые, по-моему, в музейном, во всяком случае, прочтении показываем документы его служебной деятельности, как вице-губернатора Твери. А в Тверь он попадает в период самый, наверное, сложный, острый для истории России, отмены крепостного права.
19: Это был Эрнест Орлов, куратор выставки «Писатель многосторонней силы», посвященной Салтыкову-Щедрину. Открыто до 15 октября. 0+.
16: Книги.
19: В продажу выходят мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень», 16+. Это бестселлер «The New York Times» и выбор редакции Amazon. Меня воспоминания Хопкинса захватили, мотивирует и вдохновляет. Многое в жизни великого актера происходило и происходит не благодаря, а вопреки. Это потрясающая книга для всех, кто любит кино, считает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
22: Откровением можно назвать то, что, оказывается, Энтони Хопкинс никогда не был прилежным учеником или талантливым, как он сам считает, актером, но у него было одно неоспоримое преимущество. У него была и есть до сих пор абсолютно феноменальная память. Его память стала его методом. У него есть фрагмент биографии, когда он читает 7-страничный монолог в зале суда, написанный для фильма «Амистад» Стивена Спилберга, и после этого Стивен Спилберг в восхищении перестает называть его Тони и начинает величать не иначе, как сэр Энтони. А для самого сэра Энтони взять и выучить 7 страниц текста – абсолютно естественное дело. И то, что один из величайших актеров нашего времени смог сделать память своим ключевым инструментом, конечно, может быть интересным наставлением для многих других творческих людей, которые прочитают эту книгу. Ну, а еще, конечно, из нее интересно узнать, что Сэр Энтони Хопкинс не всегда был святым, что он вот уже 50 лет как не пьет, потому что однажды он сел за руль автомобиля и понял, что он не знает, как оказался за рулем и куда он едет. Еще интересно узнать про его трогательные отношения с супругой, его любовь к кошкам, к рисованию, к музыке. И, конечно, классно взять и вспомнить какие-то ключевые моменты его фильмографии, будь то фильм «Молчание гнят», на котором он одновременно и пугал всех, и смешил всех своим странным юмором, или его роль Хичкока. Главный, как мне кажется, урок этой книги для всех людей, независимо от увлечения кино или нет, это то, что каким бы одиноким, напуганным, рассерженным ты ни был, ты можешь взять и найти поддержку в других, и она приведет тебя к исполнению твоего предназначения. Это книга про любовь, про семью и про близость, и про доверие. И даже само его название, где он обращается к себе, уже подразумевает, что он не один. Есть этот парень внутри него, который когда-то был запуганным ребенком, и есть он, мудрый старец, который все уже знает про эту жизнь.
19: Кинокритик Егор Москвитин про мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень». Книгу уже можно заказать на сайте издательства «Альпина» или найти на маркетплейсах. Цена около 1100 рублей. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
5: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12 июля, клуб Алексея Козлова, Хилари Сарджент, вокалистка из Тринидада и Тобаго, работающая на стыке джаза, соула и карибской музыкальной традиции. Ее выступления сочетают яркую сценическую подачу, выразительный голос и богатую ритмическую палитру. В концертной программе прозвучат авторские композиции и интерпретации известных произведений, объединяющие джазовую свободу и атмосферу островной музыкальной культуры. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Коровья трава. В Ирландии фермерская мера для определения площади животноводческих угодий. Использовалась вплоть до 19 века. Непереводима в метрическую систему, поскольку зависит от плодородия почвы. Определялась площадью пастбища, которого хватит одной корове на лето, суммированной с площадью пахотных земель, которые смогут обеспечить эту корову кормом на зиму. Знай меру на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдача на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом. А во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 16 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области после атаки беспилотников локализован. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Площадь пожара не уточняется. Сегодня утром стало известно возгорание в порту Таганрога. Также после атаки дронов. На место тушения прибыл пожарный поезд. Люди из соседних мест ЧП домов были эвакуированы. Компании Wildberries опровергли проблемы с доставкой заказов из-за ситуации с топливом. Подобная информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Wildberries и Rus. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложностей с доставкой. Пассажира самолета Греция-Германия засосало в разбившееся окно. ЧП произошло спустя несколько минут после взлета. В салоне раздался громкий звук. Из двигателя выпала деталь, которая попала в окно. Сидевшего рядом 60-летнего пассажира наполовину засосало наружу. Во время полета его пришлось удерживать нескольким пассажирам. Пострадавшему была оказана медицинская помощь после приземления. Португалец Жорже Жезус назначен на пост главного тренера сборной Португалии по футболу. Условия контракта пока не разглашаются. Жезус сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы не смогли пройти 1/8 финала, уступив сборной Испании 0-1. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Перейти на удаленку рекомендуют местным компаниям. Власти Новосибирской области из-за дефицита бензина в регионе действует режим повышенной готовности. В Иркутской области вводят электронные очереди на АЗС. При этом власти говорят, что ситуация в регионе стала получше. Дефицит топлива сохраняется из-за прилетов ПНПЗ, заявил вице-премьер Новак. Власти, по его словам, делают все возможное, чтобы усилить их защиту. В Кремле прокомментировали информацию о продаже Турции российских зенитных комплексов С-400 ради возвращения в программу закупок американских истребителей F-35. Дмитрий Песков заявил, что у Москвы были контакты с Анкарой на эту тему, и они будут продолжены. Сам вопрос он назвал сверхчувствительным. Москва в ожидании комариной бури. Полчища насекомых нагрянут в город в ближайшие недели. Экологи говорят об идеальных климатических условиях для появления второй волны комаров, что не так с московской погодой. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Дефицит топлива на российском рынке сохраняется, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Это заявил вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионы будет увеличен, ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. В регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт, а чиновникам предписывают не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов. Об обстановке говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
4: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди. На некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина. А за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно. Так вот, за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей. рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области, наличие либо отсутствие топлива, цена. И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
0: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. В Кировской области из-за дефицита топлива вводят продажу бензина по четным и нечетным номерам автомобилей. А вот в Иркутской на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион также подписал договоры о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась. Это подтверждает и журналист из Иркутска Галина Солонина.
6: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1,5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками, и началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
0: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания, огонь потушили, пострадавших нет. В Таганроге еще с ночи было несколько взрывов, говорит местная жительница Екатерина.
8: Еще в 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до часу ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Это Курганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту. Потому что там до сих пор все горит. До сих пор дым стоит по всему городу. близлежащие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация, и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
0: Екатерина, жительница Таганрога, о ночных прилетах БПЛА по городу. Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюриет. Официально Анкара сделку не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставок истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию ограничений. На этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявил, что Вашингтон снимет санкции с Анкары. Тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.
9: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
10: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
0: Дмитрий Песков. Любая потенциальная продажа российских вооружений третьим странам не может пройти без консультации с Москвой, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
11: Сделка по продаже России противоракетных систем С-400 всегда вызывала множество вопросов у западных партнеров Турции. Это был фактор, серьезно, так сказать, осложняющий, в частности, турецко-американские отношения. В связи с этим против некоторых турецких чиновников были введены санкции. Турция была исключена из сотрудничества по производству самолета F-35, и ей было отказано в продаже этих самолетов. Поэтому вот уже на протяжении нескольких лет в Турции и не только в Турции обсуждался вопрос о том, как вот эта неловкость, этот раздражитель могли бы быть устранены. Предлагались там варианты возвращения этих систем России или их перепродажи третьим странам. Ну и, в общем, наверное, с своей технической точки зрения такой шаг понятен, поскольку эти страны сейчас явно обнаружили дефицит способности перехватывать те или иные системы, которые поступают к ним со стороны Исламской Республики Иран. Но, по всей видимости, если такая сделка будет обсуждаться здесь, так или иначе в ней должна участвовать также и Российская Федерация. То есть надо смотреть, на каких условиях поставлялись эти комплексы Турции и какие были ограничения на возможную перепродажу этих комплексов третьим странам. Поэтому, наверное, все это еще предстоит долго, детально обсуждать с российским производителем. Наверняка встанут проблемы локализации, совмещения этих комплексов с теми системами, которые уже находятся на вооружении от стороны потенциального покупателя.
0: Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай». Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совбеза. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информтехнологий. Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну, то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах. В оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно и такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, и они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт.
12: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
14: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
14: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
14: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
27: Успеть за 10 секунд на Business FM.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
30: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает свой билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. По данным ТАСС, каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления или позже. Из них 9 миллионов менее, чем за сутки до отправления поезда. Движение транспорта полностью запретят на участке Казанского шоссе в предстоящие выходные. Ограничения будут действовать с субботы до 6 вечера воскресенья на участке между домами номер 4А и 5 по Казанскому шоссе в районе гипермаркета «Перекресток». А въехать в зону производства работ можно будет по прилегающим улицам. Общественный транспорт поедет по улицам Лопатина, Верхнепечерской, Бринского и композитора Касьянова. В Нижегородской области ищут волонтеров в рамках проекта «Помощь на заправке». Добровольцы должны помогать автомобилистам на АЗС, сети «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер». В обязанности добровольцев входит организация очередей на АЗС, помощь водителям при заправке автомобилей, информирование о времени прибытия топливовозов, а также консультация по поводу ближайших работающих заправок. Главная цель проекта, который реализуется по поручению губернатора, снизить напряженность среди автомобилистов, которым приходится долго ждать свою очереди на заправку. Продолжительность одной смены волонтера составит не менее 4 часов. Работа по созданию Нижегородского центра реабилитации редких видов животных и животных, пострадавших от деятельности людей, временно приостановлена, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на региональный Минлесхоз. Регион заинтересован в данном проекте, однако с учетом текущей макроэкономической ситуации считает целесообразным вернуться к обсуждению возможности его реализации позднее, заявили в ведомстве. О планах по созданию подобного центра стало известно в начале прошлого года. Для этого подобрали участок около деревни Гордеево в Городецком округе. Сейчас стало известно, что эта площадка больше не рассматривается, но Минлесхоз прорабатывает вопрос о выделении территории и достижении договоренности о содействии с охотхозяйствами, закрепленными за муниципальными бюджетными учреждениями. Что касается финансирования, ранее министерство планировало создать центр за счет регионального и государственного бюджетов. Теперь стало ясно, что получить деньги в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» возможности нет. Тем не менее, в ведомстве отметили, что окончательный срок открытия центра реабилитации не изменился. Речь идет о 2035 году. Нижегородская область попала в число регионов с самыми доступными кредитами. Доля отказов по заявкам на займ в нашем регионе стала одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. 74%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В целом по России доля отказов по заявкам на кредиты составила 78%. В регионах ПФО чаще всего отказывают в кредитах в Оренбургской области, Республике Башкортостан и Саратовской области. Россияне перестали верить скидкам на маркетплейсах. По данным сервиса «Мой склад», люди все чаще смотрят не на размер дисконта, а на итоговую цену и сравнивают предложения в разных магазинах. Также покупатели стали внимательнее выбирать продавцов, читают отзывы, проверяют рейтинг и изучают реальные фотографии товара. Быстрая доставка, которая раньше считалась преимуществом, теперь воспринимается

0: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Компании и корпорации.
2: Инвестпортал Нижегородской области в первом полугодии посетило более 36 тысяч человек. Там предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о регионе, муниципалитетах, в частности, о доступной инфраструктуре, действующих мерах поддержки, подать заявку на подбор земельного участка, сопровождение инвестиционного проекта, а также узнать об актуальных инвестпредложениях и о внедренных элементах регионального инвестиционного стандарта. Инвестпортал регулярно обновляется. Так была размещена информация о более чем 20 проектах в различных сферах, дополнена страницы инструменты финансирования, а также запущены два новых раздела – объекты культурного наследия и лучшие региональные практики. В первом пользователи могут ознакомиться с перечнем памятников архитектуры, доступных для инвестирования и последующей коммерциализации, во втором – с разработанными в регионе управленческими практиками по улучшению инвестклимата, размещенными на федеральной платформе «Смарт-Тека». На «Инвесткарте» в настоящее время доступно более 600 территорий для инвестирования. Российский рынок акций начал день снижением. Сильнее всего подешевели акции Татнефти, Новатека, Хедхантер, Сургутнефтегаза, АФК-система и Норникеля. По данным Интерфакса, на настроение инвесторов повлияли снижение цен на нефть, геополитическая напряженность, ожидание новых санкций, опасения, что Банк России может не спешить со снижением ключевой ставки из-за роста инфляции. Нижегородское конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева завершило сборку испытания судна «Валдай» и направило его для работы на пассажирских маршрутах в Саратовской области. Новое судно станет четвертым «Валдаем» в составе регионального флота. Сейчас на линии уже работают суда «Саратов» Юрий Гагарин, «Саратов» Петр Столыпин и «Саратов» генерал Панфилов. После ввода в эксплуатацию четвертый «Валдай» выйдет на тот же маршрут и увеличит пропускную способность линии. На нижегородской площадке ЦКБ имени Алексеева продолжается сборка пятого судна серии, которые также планируется задействовать на пассажирских перевозках по Волге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Реклама.
3: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Жизнь полна сюрпризов, и «Джаккар F8» готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
9: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги.

0: Заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блériот». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок к бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
0: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой только через несколько дней. Быстро потушить пожар в морском порту, возникший после атаки беспилотников, не получится, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, ликвидация возгорания нефтепродуктов продолжается. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно. Это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб, пояснил глава региона. Ранее он сообщил, что в пункте временного размещения находятся 44 человека, включая семерых детей. губернатор Кировской области рассказал, что его водитель 7 часов простоял в очереди на заправку служебной машины. По словам Александра Соколова, за это время его помощники и водитель провели мониторинг ситуации на АЗС. Около половины машин дозаправляют бак от 7 до 15 литров. Некоторые нарушают решение оперативного штаба и заправляют канистры. На одной колонке заливают в бак 30 литров по несколько раз. Выявлены случаи, когда очередь блокирует въезд к колонкам для машин с левым расположением бака. Люди просят упорядочить работу АЗС, написал Соколов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в связи с этим в Кировской области вводится отпуск бензина по номерам машин. Валерий Гергиев опроверг слухи о госпитализации. Он сообщил, что находится дома. «Лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю и даю всем отдохнуть от себя», сказал дирижер, отвечая на вопрос ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации народного артиста. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, число вакансий в стране сократилось почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. IT тоже в минусе. Что происходит на рынке труда, мы спросили у бизнеса. Volkswagen оптимизирует производство на фоне растущих убытков и конкуренции с Китаем. Концерн принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 3/4 количество комплектаций. Не исключены и увольнения сотрудников. Как эту новость встретили в Германии и какие выгоды хотят извлечь из нее в России? Россияне стали меньше пить пиво. Его розничные продажи за год упали на 16%, а разрыв между производством напитка и потреблением увеличился в 2.5 раза. Участники рынка называют несколько причин. Рост цен и растущая популярность ЗОЖ в этом списке не первые. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние 2 года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в 1.5 раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, а в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
1: Бизнес говорит.
3: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
4: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
3: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
5: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
3: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
6: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменит очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
7: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
3: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
8: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
9: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостинично-ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. После заправки у машин загорается чек, двигатель трясет, форсунки забиваются. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день, пишет местное информагентство ЕАН. Одна из пострадавших, Ирина, заправилась на привычной колонке, проехала километр, и машина закашляла. Диагноз – забитые форсунки, а замена обошлась в 60 тысяч рублей. Механики говорят, что проблема не в конкретной сети АЗС, а просто бензин стал хуже. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5, который для современных двигателей обязателен с 2016 года. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Чем новее мотор, тем он чувствительнее. Чистить форсунки бесполезно, только менять. Под видом клиента мы позвонили в крупную сеть автотехцентров в Екатеринбурге.
10: Я тут просто сейчас в интернете читаю, что много жалоб на некачественный бензин, что машины ломаются. Я как-то опасаюсь заправляться. Вы не подскажете, у вас вообще были обращения, жалобы вот по поводу, что что-то из-за бензина ломается в машине?
11: Так автомобиль какой у вас?
10: Kia.
11: Ну, вообще немножко других автомобилей специализируюсь. Audi, Volkswagen. На машинах с прямым впрыском вроде как есть обращение. А так, что повальное, нет, не было.
10: Но это прямо из-за бензина, да?
11: Так в том-то и дело, что непонятно.
10: А, ну то есть и даже эти обращения, вы не уверены, что это может быть из-за того?
11: Да, ну просто, как правило, жалко, что вот заправился, начинаются ошибки, говорить. Прям, чтобы механически что-то ломалось, такого не было. Электроника, где катализаторы неправильно срабатывают, но из-за возможного ухудшения качества топлива, это да.
10: Но так, чтобы прям что-то повальное, это вы не наблюдаете, по крайней мере?
11: Нет, такого нет.
9: Владелец автосервиса в Екатеринбурге Рустам сказал Бизнес ФМ, что в его практике и у коллег не было ни одного случая обращения по поводу некачественного бензина.
12: Ни разу не было ни одного обращения из-за некачественного бензина. Я тоже слышал, что есть такие случаи, но это, скорее всего, автолюбитель сам виноват. Где-то заправился совсем либо с канистр, либо у этих передвижных заправщиков. Явно таких случаев не было в нашей практике. Ну и у коллег тоже.
13: Нормально все в городе, да, это, да, заправляешься?
12: Да, пока все хорошо.
9: Рустам, владелец автосервиса в Екатеринбурге. Юристы предупреждают, что доказать вину заправки почти невозможно. Единственный шанс – сохранить чек, зафиксировать пробег, вызвать эвакуатор и потребовать отбора пробы топлива прямо на станции. Иначе никаких шансов. Пиво перестали пить. Его производство в России за год превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров, пишут «Ведомости». Выпуск пива и пивных напитков по итогам прошлого года слегка сократился, меньше чем на процент. А вот розничные продажи снизились резко, почти на 16. За год разрыв между показателями увеличился в 2.5 раза. Почему так произошло, говорит пивной сомелье Юрий Сусов.
14: Первый фактор, можно его назвать достаточно объективным, естественным, это отток целевой аудитории пива. Целевая аудитория пива всегда была вот основная, это мужчина, ну скажем так, призывного возраста. Рынок пива потерял потребителей, огромное количество. Второй фактор, который произошел, можно назвать его неестественным, это монополизация рынка. Сделала это большая тройка компаний, это бывшие Heineken, InBev FS и Балтика. Три компании, которые были выкуплены у иностранных лиц и перешли в российскую собственность, в российское управление. Во главе компании стали те люди, которые раньше занимались большим бизнесом. Напрямую по малым и средним пивоварням бить не стали. Ну, это невозможно сделать или очень сложно законодательно. Стали бить по рынку сбыта. Посмотрите, какие законы у нас стали вводиться в 2023 году. У нас резко стали ограничивать время продаж пива и алкоголя в магазинах, там вот разливного пива и не только алкомаркетах. Второй момент. У нас, например, в Подмосковье ты мог открываться в 50 метрах от какого-либо объекта. От аптеки или от какого-то условно детского садика. Резко меняется зона до 200 метров. Причем, если ты сидишь как магазин разливного пива, если у тебя рядом открывается аптека уже после тебя, то тебя принудительно закрывают. Чем, например, той же Балтике помешали магазины разливного пива? Она никак не смогла в них зайти. Зато монополизация полок в магазинах произошла полная в сетевых магазинах. Стали потребителя лишать выбора, закрывая вот эти самые магазины разливного пива, чтобы люди, грубо говоря, переходили и покупали пиво в сетях. Более того, произошли изменения в ГОСТах. В ГОСТах тоже по крафтовым пивоварням был нанесен небольшой удар, то есть там в ГОСТе ограничили крепость пива. И, конечно же, основной у нас удар был нанесен, фактически полностью уничтожен рынок, это хорошего импортного пива. То есть пошлины были подняты законодательно в 15 раз. В 15.
9: Юрий Сусов, пивной сомелье. Другие специалисты отмечают, что отрасль пива испытывает тяжелый кризис из-за тренда на ЗОЖ и резкого подорожания продукции в 15%.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Курс истории или история курса.
0: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. Еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие шесть лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
16: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
18: Wildberries опровергла массовые отмены заказов из-за ситуации с топливом. В пресс-службе РВБ заявили, что распространяемая в телеграм-каналах информация не соответствует действительности. А уведомления об отмене – это стандартные сервисные сообщения, которые отправляются автоматически, когда заказ невозможно выполнить по техническим, логистическим или иным операционным причинам. ВТБ запустил специальные условия для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Новые и действующие клиенты могут получить скидку до 70% на расчетно-кассовое обслуживание. Банк также предлагает бесплатный сервис аналитики продаж на крупнейших маркетплейсах, который помогает оценивать спрос и конкурентов, управлять рекламой и ценами. Кроме того, селлерам доступны скидки на бухгалтерское сопровождение и учет операций по агентским договорам. Предложение рассчитано как на новичков, так и на активных продавцов. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, предложение позволит селлерам сократить часть фиксированных расходов, а бесплатный сервис аналитики даст возможность уйти от ручного управления процессами и принимать более обоснованные решения. Московский ювелирный бренд «По кругу» выпустил подвеску в виде серебряной канистры. Изделие выполнено из серебра 925-й пробы и стоит 6900 рублей. В соцсетях шутят, что канистру можно носить как оберег от цен на АЗС или как напоминание, что она всегда наполовину полна. Мосбиржа запускает торги фьючерсами на нефть VTI с 14 июля. Базовый актив – легкая малосернистая нефть этой марки. Котировки в долларах за баррель. Один лот – 10 баррелей. Шаг цены – 0,01 доллара. Тикер, соответственно, WTI. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Немецкий концерн Volkswagen принял решение вдвое сократить модельный ряд и на 75% количество комплектаций. Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте. Ситуацию в отрасли осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Ранее СМИ сообщали о планах руководства концерна сократить до 120 тысяч рабочих мест и закрыть 4 завода ФРГ. Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят и такие немецкие компании, как автоконцерн Mercedes-Benz и некоторые поставщики автокомплектующих. Немецкая пресса писала, что вместо автомобилей они могут заключить контракты на производство оружия. Такие планы обсуждаются. Впрочем, и в случае с Volkswagen сокращения пока только предполагаются, и неясно, насколько масштабными они будут, рассказал Business FM житель Германии Игорь, который следит за освещением ситуации в местных СМИ.
19: На самом деле все объявленные, например, там массовые сокращения, которые обсуждаются в планах, они на уровне идей. Условно, тот же Volkswagen говорит, что он там до 1000 сотрудников может сократить. Но вот, например, буквально недавно они, по-моему, вчера или позавчера, они выпустили свою стратегию, где они вообще ничего не пишут ни про сокращение, ни про закрытие ни одного из четырех заводов, то, что раньше писали в СМИ. Но, например, они пишут о том, что они хотят сократить модельный ряд на 50%, сделать там меньше комплектаций, возможно, где-то там снизят мощности по производству. То есть, скорее всего, сотрудников будет меньше. Ну, очевидно, как бы, если они говорят, что они хотят сократить производство машин с 12 миллионов в год до 9 миллионов в год, то в этом случае очевидно, что им, наверное, понадобится меньше сотрудников. Но с точки зрения квалифицированных инженеров, мне кажется, это прям, наверное, самая защищенная категория. Если будут сокращать те, кто заменимы, и условно, как бы, сотрудники конвейера, вряд ли. Прям инженеры с точки зрения именно или квалификации находится в зоне риска. По крайней мере, у меня есть знакомый, который работает в структуре, которая для Audi и Volkswagen разрабатывает всякие электронные решения, там всякие умные руль, какие-то там средства автономии и так далее. Он говорит, что заказов меньше не становится, и он, честно говоря, вообще не переживает по этому поводу.
20: То есть фактически и реакции, да, какого-то такого негативного обсуждения это не рождает?
19: Вообще, естественно, жужжание идет, особенно на новостях про Volkswagen, поскольку это очень крупный работодатель в Германии. И в некоторых городах, в условном, например, Вольфсбурге, который штаб-квартира Volkswagen, это вообще как бы ключевой работодатель. То есть там из 50 тысяч населения, условно, 20 тысяч работоспособных, и из них там 19 работают на Volkswagen. Поэтому как бы если такой завод закрывается, то это полностью меняет жизнь города. И люди в целом, по моим ощущениям, в Германии не супермобильны. Поэтому им такие новости, естественно, не нравятся, и уровень возмущения, естественно, есть. Но люди часто не готовы переехать в другой город, чтобы найти работу. А уж переезжать в другую страну, я прям очень сильно сомневаюсь.
9: Игорь, житель Германии, российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу немецких инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. По его словам, лаборатория гарантирует бессрочные контракты, конкурентную зарплату и помощь с переездом для сотрудников и их семей. Компания занимается разработкой дронов и систем противодействия беспилотникам. Также обучает операторов. Мы пытаемся связаться с лабораторией, чтобы расспросить об их предложений, но из контактов только корпоративная почта, на которую мы отправили письмо, и вот ждем ответа.
16: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Леш, приветствую тебя.
21: Добрый вечер.
9: Нам впору вводить рубрику «Дональд Трамп пишет». Вот,
21: это давно надо было вводить, на самом деле.
9: Может быть, наконец-то уже и пора.
21: Дональд Трамп говорит.
9: Да, так вот, написал он следующее, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено. Ну, смотрим на нефтяные котировки. Никак они не реагируют на вот эту новую порцию рассказов о взаимоотношениях с Ираном, а вот индекс Мосбиржи у нас грустит в красной зоне.
21: Ну, индекс Мосбиржи здесь своя немножко история. Что касается цен на нефть, то действительно...
9: Фактор поддержки ушел.
21: Ну, фактор поддержки не то чтобы ушел, все-таки еще премия за риск, она сохраняется в стоимости барреля. Но, как мы видим, хотя бы рынок нефти не так резко стал реагировать на все заявления президента США и все его посты, которые он пишет в своей социальной сети. Так что вот здесь рынок немножко все-таки охладел к этим всем заявлениям. Хотя Трамп-то ничего нового не сказал. Что-то похожее он говорил уже на текущей неделе, когда утверждал еще на саммите НАТО, то, что все, перемирие закончено. И в ночь на среду, я напомню, американские военные начали серию ударов по Ирану. Ну, Трамп их называет мощные удары по Ирану. И Иран стал отвечать. Но вот важно то, что сейчас средства массовой информации, во всяком случае, американские отмечают, что хотя бы прошлой ночь в Персидском заливе прошла более спокойно после двух дней обмена ударами между США и Ираном. А портал Axios пишет, что целый ряд стран, и Катар, и Пакистан, и другие региональные посредники пытаются снизить напряженность между США и Ираном и возобновить переговоры по ядерной сделке. Вот, может быть, это пока рынок успокаивает, но сегодня консолидация такая наблюдается. Все-таки рынку, ну вот, больше, скорее всего, конкретика нужна, чем заявление. Это уже неплохо, кстати, для рынка нефти, но если брать текущую ситуацию, то в районе 76,5 долларов торгуется баррель смеси Brent. Ну, рынок российский, он падает уже 19-ю неделю подряд. Мало что изменится до конца основной торговой сессии сегодня, и, соответственно, мало что изменится на неделе текущей. Но здесь, помимо геополитики, помимо санкционных рисков, а там вроде как готов уже 21-й пакет санкций страны Европейского Союза, конечно, еще и ожидание, ну, в лучшем случае, паузы в денежно-кредитной политике Банка России в цикле смягчения. В худшем случае кто-то даже повышение ставки ожидает. Но если обратиться к инструментам денежного рынка, то здесь действительно все говорит о повышении ставки, учитывая, что рублевые ставки, допустим, однодневно уже 14,82, при ключевой 14,25, а недельная 14,59. То есть здесь уже есть даже некая 100% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Но еще до заседания есть время. Посмотрим, как распределяться здесь силы. Но пока рублевые инструменты, естественно, остаются привлекательными. Все это приводит к тому, что, скорее всего, будем мы наблюдать дальнейший отток финансовых средств, отток капитала с рынка акций. В первую очередь, в меньшей степени, наверное, все-таки с рынка облигаций. Но не будем забывать, что сегодня в 19.00 по московскому времени Росстат публикует данные по инфляции за июнь. Рынок ждет выше, а может быть 6%, а может быть и чуть выше 6%, но никак не ниже.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. А опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
22: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
5: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
22: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула, рискнула.
5: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая. А тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
22: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
5: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM.
3: Новости. Коротко.
2: 17.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Минюст объявил иноагентом бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в реестр внесено связанное с политиком объединение штаб кандидатов. И предприниматель, создатель туроператора Russia Discovery Тимофей Рогожин и журналист Екатерина Воропай. В столичном МЧС опровергли информацию о пожаре на московском НПЗ в Капотне. Нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. В связи с распространяемой информацией в социальных сетях, Главное управление МЧС России по Москве сообщает, что происшествие на территории московского НПЗ не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее в телеграм-каналах и соцсетях стали появляться сообщения о задымлении в районе промышленного объекта. Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, заверил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды на странице в соцсети X. Жезус сменил Роберто Мартинеса, под руководством которого португальцы проиграли испанцам в 1/8 финала чемпионата мира. Ранее портал Абола сообщал, что 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30-го года. Последним местом работы Жезуша до назначения в сборную Португалии был Аль-Наср, который он покинул нынешним летом. Под его руководством выступал нападающий и капитан португальцев Криштиану Роналду. По итогам минувшего сезона они с Аль-Насром стали чемпионами Саудовской Аравии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит топлива на российском рынке есть из-за прилетов по НПЗ, признал вице-премьер НОК. По его словам, власти работают над усилением их защиты и увеличением завоза топлива в регион, а ФАС должна контролировать цены. В Новосибирской области уже рекомендуют компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б после отделения первой ступени вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой. Чем этот метод отличается от американских технологий, что в России? И вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. Такой жалобы к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Подробности на Business FM. Дефицит топлива на российском рынке есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Это заявил вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти делают все возможное, чтобы усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Завоз топлива в регионы будет увеличен, ФАС должна контролировать цены, отметил Новак. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перейти на удаленку из-за перебоев с топливом, а в регионе введен режим повышенной готовности. Жители просят пересесть на общественный транспорт, чиновникам предписано не совершать лишних поездок. АЗС предложено открыто публиковать достоверную информацию о порядке и сроках доставки, а также об объемах топлива. За контролем на АЗС будут следить сотрудники правоохранительных органов обстановки, говорит редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
7: В Новосибирске, как и во многих других городах России, сейчас напряженная ситуация с топливом. На некоторых заправках выстраиваются довольно большие очереди. На некоторых топливо отсутствует, на некоторых высокая цена. Максимальная цена на автозаправочных станциях, которая мне стала известна, 170 рублей за литр 95-го бензина. А за пределами заправочных станций, потому что некоторые дельцы продают и из канистр, что, конечно, незаконно. Так вот, за пределами автозаправочных станций даже и 250 рублей за литр. Жители Новосибирска предприимчиво организовали общение в интернете. Появились сайты с навигацией, где говорится о ситуации на разных заправках Новосибирской области. Наличие либо отсутствие топлива, цена И в соцсетях, мессенджерах тоже есть тематические сообщества и группы, где водители друг друга информируют. Благодаря этому можно найти в том числе те заправки, где цена выше прежней, к которой мы привыкли до лета текущего, но все-таки является разумной и есть не слишком большие очереди. Такие заправки найти можно. Власти объявили в Новосибирской области режим повышенной готовности, рекомендовали коммерческим предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а автомобилистам, насколько это возможно, пользоваться общественным транспортом. Ну и самим чиновникам сократить количество поездок, пользоваться транспортом и куда-то отправляться по мере безусловной необходимости. Ну и еще автозаправочным станциям пожелание от властей при заправке отдавать приоритет автомобилям экстренных служб.
6: Вадим Алексеев, редактор радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. В Кировской области из-за дефицита топлива вводят продажу бензина по четным и нечетным номерам автомобилей. А вот в Иркутской области на АЗС могут появиться электронные очереди, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее на совещании с президентом он отметил, что исторически сложилось, что 30% розничной торговли нефтепродуктами было через вертикально интегрированные компании, а 70% это независимые нефтяные компании. Кобзев подчеркнул, что регион тоже подписал договоры о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно в этом плане улучшилась. И она действительно стала получше, говорит политический обозреватель, журналист из Иркутска Галина Солонина.
8: Очереди значительно сократились. Ну, то есть, если в начале недели практически исчезло в Иркутске такое явление, как пробки на дорогах в час пик, то сейчас они снова появились. Сейчас время, которое тратят автолюбители на заправках, составляет до 1.5-2 часов, а доходило до 12 и более часов. Для этого предпринимались огромные усилия. Игорь Кобзев сообщил, наверное, всем, кому только возможно, губернатор, по поводу кризисной ситуации. Не только по поводу самой этой ситуации, но и по структуре рынка розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области, которая существенно отличается от подавляющего большинства регионов. Потому что у нас здесь, несмотря на то, что в Иркутской области находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, у нас основная доля рынка розничной продажи нефтепродуктов так исторически сложилась. Это частные независимые компании, которые приобретали нефтепродукты на других НПЗ России. И вот как раз у них возникли сложности. Если по Роснефти, по заправкам, там все равно не было никаких перебоев, там постоянно заправлялись. Было движение, но из-за того, что остальные 70% просели АЗС из-за такой колоссальной нагрузки, увеличения нагрузки, там возникли очереди. Но они хотя бы не прекращали заправлять машины. Сейчас АНХК поступают нефтепродукты на независимые АЗС. И, кроме того, Кобзев провел переговоры с другими НПЗ, собственниками. И началось уже движение, начались поставки вот этих самых биржевых нефтепродуктов российской товарно-сырьевой биржи на вот эти наши независимые АЗС.
6: Галина Солонина, журналист из Иркутска. Оперативный штаб по ликвидации последствий атаки ВСУ создан в Таганроге. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в городе идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки дрона. Также загорелась крыша административного здания, огонь потушили, пострадавших нет. В Таганроге еще с ночью было несколько взрывов, говорит местная жительница Екатерина.
10: Еще 11:30 взрывы пошли. И всю ночь были отдаленные, как бы. Первые два были где-то 11:30 до 1:00 ночи. Первые два сильных, мощных были. Потом всю ночь отдаленные, где-то, видимо, далеко. Не совсем далеко, но в близлежащих районах. Это Курганский, Неклиновский район, в море где-то. А потом в 6:00 утра подряд было где-то около 5 взрывов сильнейших. Скорее всего, это было в порту. Потому что там до сих пор все горит. До сих пор дым стоит по всему городу. Ближайшие дома эвакуировали, постарались, сказали, чтобы закрывали окна, чтобы не попала гарь в дома. Несколько улиц у нас закрыто, потому что идет эвакуация и работа, убирают части беспилотников и тушат пожары в порту.
6: Жительница Таганрога Екатерина. Ракетная опасность была объявлена сегодня в Московской области. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
11: А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили. А вот в рабочей группе МВД говорят, что проблемы есть и десятки лет. Евгений Беличук подробнее.
12: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
13: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
23: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
13: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
12: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
24: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии, есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
12: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
25: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
12: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
26: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги.
18: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
17: История денег на Business FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Центробанке предупредили о повышении ключевой ставки. В заявлении регулятор говорится, что у них стало меньше возможностей для снижения ключа, поскольку сохраняются риски роста инфляции в ближайшие годы. По данным ЦБ, в июне россияне снова стали активнее размещать деньги в банках. Чаще всего средства переводят на текущие счета. Также продолжает расти объем кредитования населения, в том числе ипотеки, передает Франк Медиа. В Центробанке отметили, что ставки по рыночной ипотеке постепенно снижаются. В мае средняя ставка уменьшилась до 10,5%. И в июне тенденция сохранилась. В детских лагерях Нижегородской области вводится обязательная двукратная ежедневная термометрия детей и персонала из-за энтеровируса, сообщил в МАКС министр образования региона Михаил Пучков. Решение принято по итогам совещания с Роспотребнадзором и руководителями оздоровительных учреждений. Помимо термометрии, лагерям предписано усилить дезинфекцию помещений и контроль за соблюдением санитарных норм. Отдельное внимание уделено питанию. Директорам поручено жестко контролировать поставки продуктов, температурный режим и качество товаров. Отдельно Пучков обратился к родителям с просьбой не отправлять ребенка в лагерь при первых признаках недомогания. Если ребенок заболел уже во время смены, лагерь обязан немедленно изолировать его в медблок, а затем направить в медучреждение или передать родителям под роспись. Новые нижегородские месторождения песка и торфа внесены в перечень недр. Документы размещены на сайте опубликования правовых актов. Так, в Навашинском муниципальном округе появится участок строительного песка «Навашинский-3» площадью 0,5 гектара южнее Навашино. В Дивеевском округе участок полупочинки площадью немногим менее гектара. Также в перечень включен участок торфа «Лопатинская». Все они предназначены для геологического изучения, разведки и добычи. 186,5 миллионов рублей выделили на модернизацию котельной на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Нижнов-Теплоэнерго объявил конкурс в электронной форме. Информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. Проект нужно подготовить до 1 июля будущего года, завершить работы до 1 октября 2028. Заявки на участие принимают до 5 августа, итоги подведут 7 августа. Сормовский районный суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительным кредитный договор на сумму более 300 тысяч рублей, заключенный пенсионеркой под влиянием обмана, сообщает прокуратура Нижегородской области. В ходе надзора за расследованием уголовных дел сотрудники ведомства установили, что пенсионерка под воздействием мошенников оформила несколько кредитов и перевела деньги на их счета. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент заключения договора пенсионерка не могла понимать значение своих действий. Суд принял решение аннулировать договор. Россияне стали реже ходить в магазины у дома. По данным компании «Эватор», с начала года число покупок в таких точках сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Алкомаркеты и табачные лавки потеряли около 14% покупателей. Аналитики отмечают, что снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. Эксперты считают, что россияне стали экономнее и реже ходят за покупками. При этом за один поход в магазин они тратят больше. Средний чек с начала года увеличился на 6%. В крупных сетях за один визит покупатели сейчас тратят в среднем около 700 рублей. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
2: Валюта.
3: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
28: Акционеры завода «Красное Сормово» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Решение об отказе от выплат принято на фоне существенного роста убытков. По официальным данным, в прошлом году завод получил чистый убыток в размере 6,3 миллиона.

0: года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Сейчас компания арендует производственные площади в Урсме, но выкупать и реконструировать их нецелесообразно. В Кулибине планируют создать производство новой линейки гибридного и электротранспорта. Сервис по поиску работы «Суперджоп» обрел нового владельца. 80% акций компании теперь принадлежит компании «Энергоинвест» бывшего первого вице-президента «Газпромбанка» Андрея Зокина, пишут ведомости. Эксперты оценивают стоимость сделки не менее чем в 250 миллионов рублей. Оставшиеся 20% «Суперджоп» принадлежат гендиректору сервиса Анастасии Чучаловой. Газета ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. В «Суперджоп» факты закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли. Там отметили, что направят инвестиции на развитие технологической платформы. Еще один дополнительный офис НБД-банка отметил юбилей. Руководство, сотрудники и партнеры НБД-банка поздравили коллектив Сормовского филиала с 20-летием и отметили его внушительный вклад в развитие филиальной сети. По словам советника председателя правления финансовой организации Андрея Ордовьевского, дополнительный офис стал одним из лидеров в структуре НБД-банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. На торжественном мероприятии клиенты вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Проверено практикой.
5: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей, а в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказание, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как к коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками. общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями и

0: или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
1: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
0: Связь между сознанием и телом очевидна во всем, что мы делаем. Тальма Лабель. Теплая чашка в холодный день. Тальма Лабель – всемирно признанный психолог и профессор психологического факультета Тель-Авивского университета. В своей книге она рассказывает, как реакции органов чувств на внешние раздражители влияют на наше подсознание, а значит, на поведение и решения, которые мы принимаем. Фактически книга представляет собой сборник различных исследований со всего мира, но с выводами и практическими предложениями. Например, эффект тепла влияет на щедрость, доверие и расположенность к людям, физические прикосновения на податливость, альтруизм и склонность к риску. А как правильно одеваться, чтобы вызвать нужные эмоции у собеседника? От формы до цвета любая мелочь важна и может повлиять на итоговое решение, например, на переговорах. Кроме того, из книги вы узнаете, что такое физический интеллект, как правильно реагировать на внешние раздражители, как мелочи, не привлекающие внимание, действуют на наше подсознание и как можно влиять на поведение других людей, воздействуя на их ощущения. Полезного чтения, ведь, как говорил Уолт Дисней, в книгах больше сокровищ, чем во всей пиратской добыче на острове сокровищ.
1: Полезные книги на Business FM. Экономические чудеса. До середины 1980-х годов Вьетнам оставался одной из самых бедных стран мира, в которой почти не было личных автомобилей, на улицах по ночам не горели фонари, а значимой отраслью экономики считалась охота с помощью капканов и силков. В 1986-м, через 12 лет после окончания войны с Соединенными Штатами, правительство социалистического Вьетнама объявило о начале реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию. Экономика стал расти в среднем на 7% в год. За 30 лет уровень бедности снизился почти в 10 раз. В те же 10 раз вырос ВВП на душу населения. Сегодня Вьетнам – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер одежды и второй в регионе экспортер электроники. Каждый 10-й смартфон в мире собирают во Вьетнаме. Экономические чудеса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Двое альпинистов сорвались с горы в Кабардино-Балкарии в ходе покорения пика Виатау, сообщили в управлении МЧС по республике. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су на высоте около 3700 метров. Один альпинист погиб, второй пострадал. На место выдвинулись 12 спасателей. Республиканский следственный комитет проводит доследственную проверку. Неизвестные осквернили около 150 могил советских солдат времен Второй мировой войны на кладбище мемориального комплекса Эревелд в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. На территории кладбища появились граффити с неонацистским лозунгом и названием признанной в России террористической и запрещенной группировки. Администрация учреждения заверила, что совместно с органами власти устраняет нанесенный ущерб. В руководстве музея фонда «Советское поле славы» сказали РИА Новостям, что полиция уже ищет причастных к осквернению памятников. Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал о планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новостям опровергал заявление о том, что в Тегеране готовили покушение на главу Белого дома. Комментируя нынешние сообщения о заговоре Ирана, Трамп заявил, что не считает это новым планом и отметил, что, по его словам, Тегеран уже многие годы хочет его устранить. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минюст России внес в реестр иноагентов известного политика и экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина. В Минюсте говорят, что он распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций. Также ему меняют распространение фейков о решениях российских властей. Как это комментируют политологи? Поиск работы, снова работа. По данным Суперджоп, число вакансий в стране рухнуло почти на 20%, количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. И российский фондовый рынок установил новый антирекорд – 18 недель падения индекса Мосбиржи подряд. Сегодня индекс падает еще на 1,5%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое, обновили исторические минимумы. А в чем причина и ждать ли остановки? Подробности в конце часа в программе «Капитал».
0: Реклама.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался кандидатом на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24-й Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного на Московской области. В Минюсте считают, что Надеждин распространял материалы других иноагентов, нежелательных организаций, также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнуто антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надежды на списке.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путину на выборах. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при этом количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее, вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, а в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
6: Бизнес говорит.
7: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
8: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль. А в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
7: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремес.
9: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
7: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
10: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер, это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
11: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков, видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ, но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят, и на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
7: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
12: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
2: То при этом картина на рынке труда складывается неоднозначная, пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Ну и стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегрев. Ветостью рынка труда. Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК, это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют и уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например, это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
2: Дмитрий Горнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета может сбить воздушную цель на дистанции в несколько сотен метров. Это видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
14: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
16: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
17: 0+.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Курс истории или история курса.
20: Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3/3 юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «Жэньминьби» — «Народные деньги». Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6/3 юаней за доллар США.
19: Курс истории или история курса на Business FM.
18: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
21: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
18: Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова, здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
22: Wildberries опровергла массовые отмены заказов из-за ситуации с топливом. В пресс-службе РВБ заявили, что распространяемая в телеграм-каналах информация не соответствует действительности. А уведомления об отмене – это стандартные сервисные сообщения, которые отправляются автоматически, когда заказ невозможно выполнить по техническим, логистическим или иным операционным причинам. ВТБ запустил специальные условия для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Новые и действующие клиенты могут получить скидку до 70% на расчетно-кассовое обслуживание. Банк также предлагает бесплатный сервис аналитики продаж на крупнейших маркетплейсах, который помогает оценивать спрос и конкурентов, управлять рекламой и ценами. Кроме того, селлерам доступны скидки на бухгалтерское сопровождение и учет операций по агентским договорам. Предложение рассчитано как на новичков, так и на активных продавцов. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой, предложение позволит селлерам сократить часть фиксированных расходов, а бесплатный сервис аналитики даст возможность уйти от ручного управления процессами и принимать более обоснованные решения. Московский ювелирный бренд «По кругу» выпустил подвеску в виде серебряной канистры. Изделие выполнено из серебра 925-й пробы и стоит 6900 рублей. В соцсетях шутят, что канистру можно носить как оберег от цен на АЗС или как напоминание, что она всегда наполовину полна. Мосбиржа запускает торги фьючерсами на нефть VTI с 14 июля. Базовый актив – легкая малосернистая нефть этой марки. Котировки в долларах за баррель. Один лот – 10 баррелей, шаг цены – 0,01 доллара. Тикер, соответственно, WTI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
23: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Пиво стали меньше пить. Производство пива в России за год превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров, пишет «Ведомость». Выпуск пива и пивных напитков по итогам прошлого года слегка сократился меньше, чем на процент. Вот розничные продажи снизились резко, почти на 16%. За год разрыв между показателями увеличился в 2.5 раза. Почему так произошло, говорит пивной сомелье Юрий Сусов.
1: Первый фактор, можно его назвать достаточно объективным, естественным, это отток целевой аудитории пива. Целевая аудитория пива всегда была вот основная, это мужчина, ну скажем так, призывного возраста. Рынок пива потерял потребителей, огромное количество. Второй фактор, который произошел, можно назвать его неестественным, это монополизация рынка. Сделала это большая тройка компаний, это бывшие Heineken, InBev FS и Балтика. Три компании, которые были выкуплены у иностранных лиц и перешли в российскую собственность, в российское управление. Во главе компании стали те люди, которые раньше занимались большим бизнесом. Напрямую по малым и средним пивоварням бить не стали. Ну, это невозможно сделать или очень сложно законодательно. Стали бить по рынку сбыта. Посмотрите, какие законы у нас стали вводиться в 2023 году. У нас резко стали ограничивать время продаж пива и алкоголя в магазинах, там вот разливного пива и не только, алкомаркетах. Второй момент. У нас, например, в Подмосковье ты мог открываться в 50 метрах от какого-либо объекта. От аптеки или от какого-то условно детского садика. Резко меняется зона до 200 метров. Причем, если ты сидишь как магазин разливного пива, если у тебя рядом открывается аптека уже после тебя, то тебя принудительно закрывают. Чем, например, той же Балтике помешали магазины разливного пива? Она никак не смогла в них зайти. Зато монополизация полок в магазинах произошла полная в сетевых магазинах. Стали потребителя лишать выбора, закрывая вот эти самые магазины разливного пива, чтобы люди, грубо говоря, переходили и покупали пиво в сетях. Более того, произошли изменения в ГОСТах. В ГОСТах тоже по крафтовым пивоварням был нанесен небольшой удар. То есть там в ГОСТе ограничили крепость пива. И, конечно же, основной у нас удар был нанесен, фактически полностью уничтожен рынок, это хорошего импортного пива. То есть пошлины были подняты законодательно в 15 раз. В 15.
2: Юрий Сусов, пивной сомелье. Другие специалисты отмечают, что отрасль пива испытывает тяжелые кризисы из-за тренда на ЗОЖ и резкого подорожания на 15%.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: Ну что ж, очередной день падения, я бы сказал, очередная неделя падения, я бы даже сказал, что рекордная очередная неделя падения. 18 недель падения индекса Мосбиржи подряд.
4: Ну, это уже 19-й.
2: 19-й уже.
4: 19-й уже неделя.
2: Ну, то есть, где мы там... еще круглые числа.
4: Скоро юбилей. 20, дождемся 20, будем юбилей праздновать на российском рынке акций. Ну, в принципе, с ориентирами у нас все плохо, мало что меняется, и риски остаются прежними, и геополитические, и санкционные. Там вроде как созрел уже 21-й пакет санкций со стороны Европейского Союза, и все это приводит вот к такому развитию событий. Но это, скажем так, факторы, которые всегда присутствуют на рынке в последние несколько лет, я бы даже сказал, эти факторы присутствуют на рынке, геополитика и санкционные риски. Но вот, скорее всего, изменится денежно-кредитная политика Банка России. Вот это уже что-то новенькое, потому что был долгий цикл смягчения политики денежно-кредитной, долгий цикл снижения ставки, и вот пауза, как минимум, в лучшем случае, как рассуждают на рынке. Все это приводит к тому, что вновь становятся популярными. Они и были популярными, но обретая, скажем, былую популярность инструменты рублевые, это депозиты краткосрочные, это фонды денежного рынка, и все это приводит к оттоку финансовых средств с рынков акций, ну, в большей степени акций, в меньшей степени облигаций. Ставки растут рублевые. Если мы посмотрим на денежный рынок, то, допустим, ставка РУСФАР на день уже 14,82, то есть уже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью и выше 14,5. То есть даже вот эта однодневная рублевая ставка уже заложила повышение ставки Банком России на ближайшем заседании. Но это однодневная ставка, все-таки не будем на нее опираться. Если на месяц взять ставку, она 14,36, но тоже выше ключа. И на неделю ставка 14,59, тоже 100% вероятность повышения ставки. Так что денежный рынок вот взбодрился в последнее время, ставки растут, все это привлекает, конечно, финансовые средства фонда денежного рынка. И вот эта ситуация еще такой фактор дополнителя, а может быть даже, кстати, и основным станет фактором, а может уже стал основным фактором давления на российский рынок акций. Ну, плюс еще отказы компании от выплаты дивидендов. Посмотрим, что с полюсом будет с дивидендами. Ну, на рынке уже, видимо, заложили историю того, что полюс до конца, до какого там 2030 года платить дивиденды не будет. Акции продолжают стремительно падать. Сегодня еще 4% падения, и бумаги полюса находятся в явных аутсайдерах в последнее время.
2: Ну, 57% упала бумага, да, за 4 дня.
4: За 4 дня. Вот тебе хорошая дивидендная история была когда-то. Отличная история была. Вот, ну, лучшая в плане дивидендов среди горнодобывающих компаний, во всяком случае, была компания «Полюс». Ну, вот так стремительно все меняется. И если рассматривать рубль, то рубль-то к концу торговой сессии немножечко сдал свои позиции. 7 копеек прибавила китайская валюта. Ближе к закрытию китайский юань примерно 11 рублей 32 копейки. Ну, если рассматривать доллар, он тоже, конечно, подрос. Наблюдали мы практически всю неделю доллар США в коридоре 76-77 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В принципе, можно сказать, что в этом коридоре, ну, вечер, пятница, можно сказать, неделю закрывает доллар, хотя контракт продолжит торговаться. Ну и что касается цен на нефть, все-таки есть у рынка надежды, что будет некая деэскалация, будет переговорный процесс очередной, ну и на этом фоне цены на нефть немножко снижаются, в районе 75,5 долларов торгуется баррель смеси Brent.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Продолжительность жизни.
5: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
0: Журналист Алена Копылова.
5: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минюст объявил иноагентом бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в реестр внесено связанное с политиком объединение штаб кандидатов. 17 июня Надеждин объявил о выдвижении кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Политик открыл несколько штабов для сбора подписей в поддержку своего выдвижения. В 24 году на непарламентской партии «Гражданская платформа» выдвигала Надеждина в президенты России. Тогда он провел кампанию по сбору более 100 тысяч подписей. Однако Центризбирком заявил о чрезмерной доле брака и отказал политику в регистрации. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом глава Белого дома отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допускал продолжение диалога с Тегераном. Он уточнял, что в контактах с Ираном могут участвовать представители прежней американской переговорной группы, спецпосланник Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день Трамп усомнился в необходимости заключения нового соглашения. Президент Владимир Путин провел кадровые перестановки в посольствах. Артем Кожин освобожден от обязанностей посла на Сейшельских островах и назначен главой российского дипведомства в Катаре. Новым послом на Сейшельских островах назначен Кирилл Соколов-Щербачев. В свою очередь, должность посла в Катаре по указу президента покинул Дмитрий Догадкин. Указы главы государства опубликованы на портале правовых актов. Третья ракетка мира Александра Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. В полуфинальном матче немецкий спортсмен победил британца Артура Ферри, занимающего 114 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следующим соперником Зверева станет победитель матча между семикратным чемпионом Уимблдона сербом Новаком Джоковичем и действующим обладателем титула итальянцем Яником Синнером. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицит топлива в России сохраняется из-за прилетов по НПЗ, заявил вице-премьер Новак. По его словам, власти работают над усилением их защиты и ищут возможности нарастить поставки бензина и дизеля. Регионы предлагают свои варианты решения проблемы. В Иркутской области вводят электронные очереди на АЗС, а в Новосибирской компаниям посоветовали уйти на удаленку. В Кремле прокомментировали информацию о продаже Турции российских зенитных комплексов С-400 ради возвращения в программу закупок американских истребителей F-35. Дмитрий Песков заявил, что у Москвы были контакты с Анкарой на эту тему, и они будут продолжены. Сам вопрос он назвал сверхчувствительным. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету со звучным названием «Великий поход» впервые успешно поймали на платформу в море. Китайские инженеры придумали технологию, отличную от той, что используют американцы. Какие преимущества она дает и когда ждать схожих российских разработок? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
7: В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут только навредить двигателю. Евгений Перельчук продолжит.
10: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
11: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
10: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
17: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходит, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу. Но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
10: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Турция перепродала российские зенитные ракетные комплексы С-400 Катару или Арабским Эмиратам. Об этом пишет турецкая Хюрриет. Официально Анкара сделку не комментировала. Российские С-400 были куплены Турцией в 2019 году, и Вашингтон после этого ввел санкции против Анкары, исключив ее из программы поставок истребителей F-35. Турецкие СМИ отмечают, что избавление Турции от российских комплексов может открыть путь к снятию ограничений. На этой неделе Трамп перед переговорами с Эрдоганом уже заявил, что Вашингтон снимет санкции с Анкары. Тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных, отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У России, по его словам, были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.
12: Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли действительно Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?
13: Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
7: Дмитрий Песков. Любая потенциальная продажа российских вооружений третьим странам не может пройти без консультации с Москвой, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
14: Сделка по продаже России противоракетных систем С-400 всегда вызывала множество вопросов у западных партнеров Турции. Это был фактор, серьезно, так сказать, осложняющий, в частности, турецко-американские отношения. В связи с этим против некоторых турецких чиновников были введены санкции. Турция была исключена из сотрудничества по производству самолета F-35, и ей было отказано в продаже этих самолетов. Поэтому вот уже на протяжении нескольких лет в Турции и не только в Турции обсуждался вопрос о том, как вот эта неловкость, этот раздражитель могли бы быть устранены. Предлагались там варианты возвращения этих систем России или их перепродажи третьим странам. Ну и, в общем, наверное, с своей технической точки зрения такой шаг понятен, поскольку эти страны сейчас явно обнаружили дефицит способности перехватывать те или иные системы, которые поступают к ним со стороны Исламской Республики Иран. Но, по всей видимости, если такая сделка будет обсуждаться, здесь так или иначе в ней должна участвовать также и Российская Федерация. То есть надо смотреть, на каких условиях поставлялись эти комплексы Турции и какие были ограничения на возможную перепродажу этих комплексов третьим странам. Поэтому, наверное, все это еще предстоит долго, детально обсуждать с российским производителем. Наверняка станут проблемы локализации, совмещения этих комплексов с теми системами, которые уже находятся на вооружении от страны потенциального покупателя.
7: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совбеза. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информтехнологий. В Испании бушуют лесные пожары. Их жертвами стали не менее 12 человек. Больше 20 числятся пропавшими без вести. Трагедию называют одной из самых смертоносных в истории страны, пишет Рейтер. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. Глава региона Хуан Мануэль Морено заявил, что жертвы, вероятно, проигнорировали рекомендации властей и пытались спастись по небезопасным маршрутам. Большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них и пострадавших не поступало, сообщили в посольстве России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. Местные власти создали отдел по розыску пропавших без вести. По данным «Эль Мунда», Евросоюз предложил властям Испании помощь. По предварительной версии причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
15: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был вчера в провинции Альмерия, где вот за это время погибло 12 человек пока. Большинство из них иностранцы, еще 23 числятся пропавшими без вести, и там сгорело почти 4 тысячи гектаров. Еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь. При этом вместе с этим еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. А вот что касается погибших, 4 нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании, энергокомпании, они как бы сразу сказали, что это не относится к их сетям. Но сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг 2 уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но что касается провинции Альмерия, где вот произошел этот страшный пожар, пока достоверно неизвестно, полностью ли он локализован или потушен. В общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар, при этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер из-за этого.
7: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров земли. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температура превысила климатическую норму более чем на 3 градуса по Цельсию.
16: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
21: История денег на Business FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Роскачество предупреждает о новой уличной схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники стали чаще подходить к людям на улице и просить перевести деньги на карту в обмен на наличные. Они могут объяснять это разными причинами, например, тем, что им нужно оплатить такси или покупку. Однако, по словам специалистов, таким способом людей могут втягивать в преступные схемы. В Роскачестве напомнили, что перевод денег незнакомца может привести к серьезным последствиям, если средства окажутся связаны с мошенничеством. В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой. На скамье подсудимых окажутся 11 местных жителей, часть из которых ранее судимы. Им вменяют обман более 200 человек почти на 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, преступная группа, возглавляемая директором одной из коммерческих организаций, действовала с января 24 по март 25 года. Злоумышленники ходили по квартирам, представлялись сотрудниками газовой службы, осматривали оборудование и заявляли о несуществующих неисправностях. Жертв вынуждали заключать договор договора на замену техники по завышенным ценам, а тех, кто отказывался, запугивали штрафами и отключением газа. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд. И еще в одном деле. Нижегородский суд взыскал полученное по преступным сделкам 13 миллионов рублей. Удовлетворен иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства средств, полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве. По данным «Коммерсант Приволжья», две госзакупки в 2023 году объявила администрация Волжского бассейна. Предприниматель, чтобы получить эти контракты, передал представителю компании-конкурента 1,8 миллиона рублей. Сейчас бизнесмена судят по обвинению в коммерческом подкупе. В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится новый спортивный клуб. Проект попал в реестр разрешения на строительство на сайте регионального Минстроя. Спортклуб планирует возвести на улице Рабфаковской. Заказчиком выступает компания «Автолюкс». Архитектурный облик объекта опубликовали еще в начале года. Двухэтажное здание будет выполнено в коричневом и белом оттенках. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны. Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она по-прежнему посвящена Москве. На лицевой стороне можно увидеть фрагмент Спасской башни с курантами, парк Зарядье, здание МГУ на Воробьевых горах и Шуховскую башню. На обороте обновленной банкноты, помимо Ржевского мемориала советскому солдату, размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5 тысяч и 1000 рублей. 30 нижегородских проектов благоустройства получат поддержку. Их выбрали победителями в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Нижегородской области». На реализацию каждого проекта направят до 100 тысяч рублей. Победители определили по итогам голосования участников и экспертной оценки конкурсной комиссии. Больше всего проектов победителей в Арзамасе – 5 инициатив. Еще 4 проекта реализуют в Дальнеконстантиновском муниципальном округе. Всего поддержку получат старосты из 13 муниципальных образований региона. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
1: Валюта.
2: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
26: Акционеры завода «Красное Сормово» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Решение об отказе от выплат принято на фоне существенного роста убытков. По официальным данным, в прошлом году завод получил чистый убыток в размере 6,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает убыток предприятия за 2024 год. «Красное Сормово» не производит выплаты акционерам на протяжении последних 5 лет с 2021 года по 2025 включительно. Напомню, завод «Красное Сормово» одно из крупнейших судостроительных предприятий России, расположено в Нижнем Новгороде и специализируется на строительстве речных судов и судов класса «Река-море», а также производстве оборудования для буровых установок. Белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсма в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске и сократит штат. Решение принято в связи со снижением объема заказов, сообщили в корпорации развития Нижегородской области. В третьем квартале года предприятие полностью завершит контракт

0: Газета ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. Суперджоп факт закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли. Там отметили, что направят инвестиции на развитие технологической платформы. Еще один дополнительный офис НБД-банка отметил юбилей. Руководство, сотрудники и партнер НБД-банка поздравили коллектив Сормовского филиала с 20-летием и отметили его внушительный вклад в развитие филиальной сети. По словам советника председателя правления финансовой организации Андрея Ордабьевского, дополнительный офис стал одним из лидеров в структуре НБД-банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. На торжественном мероприятии клиенты вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Сегодня в гостях у «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как бы бережно не относились к здоровью глаз и сохранению зрения, возрастные изменения все-таки происходят. Когда стоит начинать коррекцию возрастной дальнозоркости и какие хирургические методы сейчас доступны для активных людей, которые не хотят носить очки?
2: Да, сейчас активных пациентов становится все больше, это нельзя не отметить. И пациентов, которые следят за своим здоровьем, становится все больше. Это очень радует. Вчера вот буквально ко мне пришла пациентка, которая спросила, что беспокоит. Она говорит, ничего, пришла на плановый осмотр. И таких пациентов мы очень любим, потому что человек, который относится ответственно и серьезно к своему здоровью, да, он, ну, обречен на успех и на то, что он не пропустит каких-то серьезных действительно заболеваний. И уже сейчас, начиная примерно с 40 лет, у пациентов начинают появляться какие-то возрастные начальные изменения. Это изменение зрения вблизи, в последующем присоединяется ухудшение зрения вдали, на плюс идет, либо это пациенты, которые изначально были с близорукостью, и после 40 у них еще и изменение фокуса вблизи к этому присоединяется. И, естественно, пациент испытывает дискомфорт, начинает хуже видеть и вдали, и вблизь, и, безусловно, такой образ жизни, который был до этого пациента, он немножко нарушается. Пациент еще работоспособного возраста, да, ему нужно работать, вести активный образ жизни, отдыхать, путешествовать, да, заниматься какими-то любимыми увлечениями, хобби, а у него тут нарисовались какие-то проблемы со зрением. Поэтому уже начиная с 40 лет пациент переводится в разряд, ну, начинающихся, да, каких-то возрастных изменений, осматривается уже более тщательно, потому что начинают какие-то в это время формироваться заболевания, сетчатки, изменения в хрусталике и так далее. И уже все чаще пациенты, начиная с 40, прибегают к хирургии и меняют хрусталик, который позволяет им в дальнейшем четко видеть на разных расстояниях. Если, конечно же, нет противопоказаний к этому со стороны других структур глаза, сетчатки, зрительного нерва, да, нет никакой сопутствующей другой патологии. Но действительно, как бы раньше это нам казалось какой-то фантастикой, сейчас это реалии, и таких пациентов становится все больше, потому что в современном мире зрение – это, пожалуй, один из важнейших инструментов, которые позволяют нам работать. Ну, давайте себе представим какую-нибудь любую профессию, в которой зрение не принимает участие. Да? Водитель, учитель, менеджер, бухгалтер, врач. Да? Все эти люди пользуются своим зрением непосредственно на работе. Поэтому хорошее зрение, оно позволяет нам действительно не отрываться от нашего образа жизни привычного, от нашей работы и полноценно функционировать. То есть, несмотря на то, что глаз это все же маленький, казалось бы, орган, но он очень важный.
0: Вы сказали, что сейчас все больше пациентов, в том числе и довольно молодых, замечено в том, что они заботятся о своем здоровье. Замечаете ли вы, что работодатели начали заботиться о здоровье своих сотрудников, и, например, люди приходят и потому, что работодатели как раз посоветовал что-то, например, да, сходить к врачу, провериться и так далее, следит за этим, не знаю, там, настаивает на том, чтобы человек заботился о своем здоровье? Или пока еще это не так сильно распространено, как хотелось бы?
2: На самом деле, да, это тоже имеет место быть, и сейчас это чаще мы наблюдаем, потому что, ну, во-первых, у нас в клинике есть программа ДМС, добровольного медицинского страхования, где полис ДМС предоставляет и работодатель, и человек сам может его также приобрести. Это расширяет, безусловно, границы для пациента, если полис выдан работодателем. Это, опять же, да, забота о своих сотрудниках, плюс периодически проходят диспансеризации и такие корпоративные, скажем так,

0: обследование для определенной группы пациентов, что тоже является инициированием, да, обследований от работодателя. Поэтому в основном это, конечно, касается тех профессий, тех организаций, где непосредственно идет работа за компьютером в интенсивном режиме. Ну, и это и должно быть, и имеет место быть, и это на самом деле правильно. Но я надеюсь, что этого в дальнейшем скрининга у нас будет все больше, да, и возможностей своевременно обследовать пациентов больше, да, и дать им больше каких-то возможностей на ранних этапах и не упустить серьезные заболевания.
1: Я напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
0: Спасибо, благодарю. До встречи.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
3: Экономические чудеса на Business FM. Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
4: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Касым Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с 250-летием США. Президент Казахстана отметил, что всего за 3 поколения стране удалось стать могущественной глобальной державой. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса администрации Трампа, по своей сути созвучна реализуемой Казахстаном стратегии строительства справедливого Казахстана на основе принципа «закон и порядок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента республики. Токаев также пригласил Трампа в Казахстан. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие у Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром». По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Накануне Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбированный Ил-114-300 с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшествующим. Самолет сертифицирован для эксплуатации в сравнительно узком температурном коридоре от минус 9 до плюс 25 градусов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Политика Бориса Надеждина, в прошлом депутата Госдумы, который в 24-м году пытался выдвинуться в кандидаты в президенты, объявили иноагентом. В Минюсте утверждают, что он распространял материалы нежелательных организаций и призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Вместо 38 часов 10, а то и меньше, наш слушатель из Петербурга пожаловался на сокращение занятий по вождению в автошколах в профильной ассоциации. В этом усомнились, а в МВД, напротив, признали проблему и заявили, что ей уже десятки лет. Почему она не решается? Редкий случай в российской судебной практике. Лефортовский суд оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры о национализации активов европейской подшипниковой корпорации экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 24-м году он выдвигался в кандидаты на пост президента и призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99-го года по 2003-й. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. В Минюсте считают, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, а также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, с силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к учению Надеждина в списке.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-каналу «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 24-м году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. По другим новостям, вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили. А вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
8: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно. сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту Межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
9: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году по результатам всего года выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например. Это возможно. И какого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникации, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видео испытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сотен метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Национализация производителя подшипников отменяется. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались отвечать на вопрос о претензиях Генпрокуратуры и содержании иска, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности.
13: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. К
16: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
17: Суд в России аннулировал бренд T-Mobile, принадлежащий немецкому оператору Deutsche Telekom по иску T-банка. Основанием стало неиспользование товарного знака на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении охраны международного знака T-Mobile суд отказал. Оба знака были зарегистрированы Deutsche Telekom в 2005-2006 годах.
3: Сделки.
17: Американский фонд Apollo Management покупает одну из крупнейших европейских авиакомпаний EasyJet за 5,7 миллиардов фунтов стерлингов. Это больше 7,5 миллиардов долларов. Это предложение перебило предыдущее от инвестфонда Castle Lake, который предложил 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее EasyJet уже согласовала сделку с Castle Lake, но теперь отказалась от нее. Аналитики BBC называют авиакомпанию привлекательным активом благодаря прибыльности, широкой маршрутной сети и туристическому подразделению, приносящему треть прибыли. Акции EasyJet на этих новостях выросли на 15%.
3: Отчеты и планы.
17: В Мегамаркете сменился гендиректор. С 9 июля обязанности временно исполняет Ярослав Афанасьев, бывший коммерческий директор. Его предшественник Александр Реутский занялся развитием маркетплейса для геймеров Gamers Hub, также принадлежащего Мегамаркету. Смена руководства происходит на фоне прошлогоднего падения продаж маркетплейса почти в 10 раз после перехода на новую модель работы.
3: IPO.
17: Шейн получил разрешение регулятора Китая на IPO в Гонконге после нескольких лет попыток выйти на биржу. Сначала он пытался получить листинг в США, затем в Лондоне, но каждый раз безуспешно. Теперь Шейн рассчитывает привлечь несколько миллиардов долларов в ходе IPO, рассказали источники Bloomberg. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
18: В 19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Пиво перестали пить. Производство пива в России за год превысило потребление почти на 200 миллионов декалитров, пишут ведомости. Выпуск пива и пивных напитков по итогам прошлого года слегка сократился, меньше чем на процент. А вот розничные продажи снизились резко, почти на 16. За год разрыв между показателями увеличился в 2,5 раза. Почему так произошло, говорит пивной сомелье Юрий Сусов.
19: Первый фактор, можно его назвать достаточно объективным, естественным, это отток целевой аудитории пива. Целевая аудитория пива всегда была вот основная. Это мужчина, ну, скажем так, призывного возраста. Рынок пива потерял потребителей. Огромное количество. Второй фактор, который произошел, можно назвать его неестественным, это монополизация рынка. Сделала это большая тройка компаний. Это бывшие Heineken, InBev FS и Балтика. Три компании, которые были выкуплены у иностранных лиц и перешли в российскую собственность, в российское управление. Во главе компании стали те люди, которые раньше занимались большим бизнесом. Напрямую по малым и средним пивоварням бить не стали. Ну, это невозможно сделать или очень сложно законодательно. Стали бить по рынку сбыта. Посмотрите, какие законы у нас стали вводиться в 23-м году. У нас резко стали ограничивать время продаж пива и алкоголя в магазинах, там вот разливного пива и не только алкомаркетах. Второй момент. У нас например, в Подмосковье ты мог открываться в 50 метрах от какого-либо объекта, от аптеки или от какого-то условно детского садика, резко меняется зона до 200 метров. Причем, если ты сидишь как магазин разливного пива, если у тебя рядом открывается аптека уже после тебя, то тебя принудительно закрывают. Чем, например, той же Балтике помешали магазины разливного пива? Она никак не смогла в них зайти. Зато монополизация полок в магазинах произошла полная в сетевых магазинах. Стали потребителя лишать выбора, закрывая вот эти самые магазины разливного пива, чтобы люди, грубо говоря, переходили и покупали пиво в сетях. Более того, произошли изменения в ГОСТах. В ГОСТах тоже по крафтовым пивоварням был нанесен небольшой удар, то есть там в ГОСТе ограничили крепость пива. И, конечно же, основной у нас удар был нанесен, фактически полностью уничтожен рынок, это хорошего импортного пива. То есть пошлины были подняты законодательно в 15 раз. В 15.
18: Юрий Иисусов, пивной сомелье. Другие специалисты отмечают, что отрасль пива испытывает тяжелые кризисы из-за тренда на ЗОЖ и резкого подорожания продукции на 15%.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Леш, снова тебя приветствую.
20: Добрый вечер всем еще раз.
18: Росстат сегодня обнародовал последние данные по инфляции. В общем, конечно, впечатляют эти цифры. 8,7% после 17% в мае. Такой вот серьезный разгон. Хотя, с другой стороны, причины понятны.
20: Причины понятны, но это максимальные темпы роста инфляции за месяц с января. В январе, напомню, проценты 62 сотых, за выросли цены потребительские. Ну, это месячные выражения были. А вот что касается годовой инфляции, то здесь рынок практически угадал все. Ждали где-то 6, чуть выше 6, ну и получили 6,2%. Это за июнь в годовом выражении рост потребительских цен. Я напомню, в мае инфляция росла на 5,31%, и, казалось бы, все прекрасно. Но нет, не все прекрасно. Ну и здесь сразу вспоминается комментарий, который Банк России распространил на текущей неделе, комментарий по денежно-кредитным условиям, и в этом комментарии, напомню, говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, так оно и получается. На самом деле, российский рынок акций усилил падение уже в вечернюю торговую сессию, больше 2% потери по индексу Московской биржи. Я напомню, закрывались мы снижением на проценты 0,9, 2145 пунктов. Закрытие недели по основным торговым сессиям. В общем, ко всем тем проблемам, которые существовали, геополитика, санкционные риски, теперь добавляется и рост инфляции. Но, в принципе, это было предсказуемо, то, что инфляция будет выше 6%, потому что на 29 июня, исходя из недельных данных, она была 6,1%. Получили 6,2%. Так что вот рынок уже заранее, видимо, все это предугадал, и падение наблюдается уже, как мы видим, 19-ю неделю подряд. Но это еще раз подтверждает мнение о том, что в лучшем случае Банк России возьмет паузу на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля. Уже ждать осталось недолго, уже совсем скоро. И, конечно, банки потихонечку повышают сейчас краткосрочные ставки по депозитам. Растут ставки рублевые на денежном рынке. Если мы рассмотрим ставку на день, то она уже 14,82 на сегодняшний день, то есть на последний расчет, это уже гораздо выше ключа в 14,25, и вот дневная ставка уже заложила даже повышение ключевой ставки. Но на неделю 14,59 тоже предусматривается 100% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Но вот на месяц 14,36. То есть здесь в лучшем случае Банк России оставит ставку неизменной. Но это денежный рынок, там, как мы все прекрасно знаем, совершаются реальные сделки, но денежный рынок не угадал снижение ставки на предыдущем заседании, когда Банк России снизил на 4%, а денежный рынок показывал уже снижение на 0,5%, и вероятность там была 100%. Так что пока денежный рынок закладывается на такие вот, на такое развитие событий, естественно, все это будет приводить к тому, что будет отток финансовых средств с рынка акций в первую очередь, в какой-то степени с рынка облигаций. И вот рынок акций уже, на мой взгляд, на себе это все ощущает.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016-м. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
15: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 19:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Двое альпинистов сорвались со скалы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Это произошло в верховьях ущелья Адылсу на высоте около 3700 метров. В ходе покорения пика Виатау сообщили в управлении МЧС по республике. По предварительной информации, один альпинист погиб, второй пострадал. На место выдвинулись 12 спасателей. По данным телеграм-канала МЭШ, второго альпиниста вручную эвакуировали со склона и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что он больше 2 часов пролежал с серьезными переломами рядом с телом погибшего путешественника. Оба опытные альпинисты, но конкретно этот маршрут, который требовал спецснаряжения, детально не изучили. Они были сцеплены друг с другом, один оступился и потянул за собой второго, сообщает МЭШ. Мировой спрос и предложение нефти в июне начали восстанавливаться после майского провала, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. Как отмечается, на это повлияло частичное открытие Ормузского пролива. Вместе с тем, сценарий, при котором рынок вернется к профициту уже к концу года, выглядит все менее вероятным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Для России перспективы осложняются атаками на нефтяную инфраструктуру. Из-за их последствий агентство уже прогнозирует снижение добычи как в этом, так и в следующем году. Годовая инфляция в России в июне превысила 6% против 5,3% в мае. В месячном выражении потребительские цены выросли на 87%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в июне выросли на 65% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении на 3,42%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1% в месячном выражении и на 5,26% в годовом. Услуги подорожали тоже на 1% к маю и на 10,58% в годовом выражении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроэктив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы, будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. И в Испании бушуют лесные пожары. Их жертвами стали не менее 12 человек. Более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. Причиной сгорания могло стать падение линии электропередачи близ Лос-Гальярдоса. Подробности на Business FM. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
22: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
23: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
22: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальная. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
5: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
22: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
7: Подробности. Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
8: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент. Момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Вероятно, как пишет Евроэктив, из-за несогласия в Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский всей Руси Кирилл. А в Испании бушуют лесные пожары, жертвами стали не менее 12 человек. А более 20 считаются пропавшими без вести. Трагедию называют одной из самых смертоносных в истории страны, пишет Рейтер. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных россиянах, среди них и пострадавших не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. А по предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
6: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был вчера в провинции Альмерия, где вот за это время погибло 12 человек пока. Большинство из них иностранцы, еще 23 числятся пропавшими без вести, и там сгорело почти 4 тысячи гектаров. Еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь. При этом вместе с этим еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. А вот что касается погибших, четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории. Потому что крупные энергетические компании, энергокомпании, они как бы сразу сказали, что это не относится к их сетям. Но сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом. То есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектаров. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но что касается провинции Альмерия, где вот произошел этот страшный пожар, пока достоверно неизвестно, полностью ли он локализован или потушен. В общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер из-за этого.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров земли лесом. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура превысила климатическую норму более чем на 3 градуса по Цельсию.
9: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
10: 0+.
11: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
10: Не проблема.
4: Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
10: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
14: История денег на «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александра Новак заявила о дефиците на топливном рынке из-за прилетов по НПЗ. В результате атак работа предприятий частично нарушается, сказал вице-премьер. При этом он отметил, что мощностей для переработки топлива в России достаточно. В целом страна, по его словам, обеспечена в полном объеме и даже на экспорт отправляет. Правда, сейчас власти временно запретили экспорт бензина и дизеля, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. Планируется и дальше это делать, чтобы ситуацию стабилизировать, добавил вице-премьер. Он также отметил наличие спекулятивного фактора и призвал ФАС внимательно за этим следить. Количество созданных в первом полугодии коммерческих организаций составило 66 700, что почти на четверть меньше по сравнению с прошлым годом. 17 тысяч компаний прекратили свою деятельность. Их число выросло почти на 33%, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Банкротств в этом году стало меньше на 6,2%. Общее количество действующих юридических лиц, сведения о которых записаны в госреестре, составило 2,5 миллиона. Суд аннулировал бренд T-Mobile в России, принадлежащий немецкому оператору Deutsche Telekom. Решение вынесено по иску T-Banka, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Суд пришел к выводу, что товарный знак не использовался правообладателем на территории России. При этом в удовлетворении требований о прекращении правовой охраны международного знака T-Mobile было отказано. Экспорт российского пива показал лучшую динамику с 2024 года. По данным Агроэкспорта, в первом полугодии за рубеж было продано более 68,5 тысяч тонн, почти на 40 миллионов долларов. Крупнейшим покупателем стала Белоруссия. Туда было поставлено пиво более чем на 13 миллионов долларов. В число основных импортеров также вошли Казахстан, Узбекистан, Китай и Киргизия. В этом году Россия впервые с 2017-го возобновила поставки пива в Перу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
12: В Москве сейчас плюс 28, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 19, завтра днем до 27 градусов, но пасмурно и дождливо. В воскресенье также дожди, но температура снизится до 21 градуса. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ.
14: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
18: В прокат вышла итальянская картина «Долина улыбок». Мировая премьера состоялась на Венецианском фестивале, где ее отметила Федерация итальянских киноклубов. По сюжету бывший чемпион по дзюдо недавно потерял сына, поэтому очень подавлен. Временно герой перебирается в небольшой горный городок. Будет работать там физруком. Место странное. Не так давно здесь произошла жуткая катастрофа, но жители кажутся счастливыми и постоянно улыбаются. Каков жанр «Долины улыбок» и с чем можно сравнить это кино, рассуждает кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
24: «Долина улыбок» позиционируется как хоррор, но назвать ее фильмом ужасов все-таки язык не поворачивается, потому что это чистая психологическая драма, приправленная библейскими мотивами. Здесь не стоит путать с фолк-хоррором, потому что ритуально ритуалы в долине улыбок не языческие, а католические. То есть если даже и называть этот фильм хоррором, скорее это религиозный хоррор, нежели чем фолк. Мне кажется, сравнение с солнцестоянием Астера едва ли уместно. К тому же солнце в кадре долины улыбок не будет ни разу. Это интересный момент. Если подбирать референс, конечно, это Омен. В первую очередь, но все-таки обойдемся без спойлеров. Дискомфорт нагнетается постепенно. В этом смысле «Долину улыбок» можно отнести к категории слоу-бернеров. Снято, кстати, довольно просто. Откровений каких-то ждать не стоит, но что-то в этом фильме есть. Как минимум, недосказанность всегда интригует.
21: Кинокритик Ксения Балюк про итальянский фильм «Долина улыбок» 18+. Уже в прокате.
3: Современное искусство.
21: На этой неделе открылся Тон-центр. Культурное пространство в здании кругового депо 19 века, построенного по проекту архитектора Константина Тона. Это на Комсомольской, за Ленинградским вокзалом. Пространство вокруг еще обустраивают. За последний год в еще не открытом здании прошло несколько мероприятий, например, фестиваль Тон-фест. О концепции нового пространства рассказывает худрук Тон-центра Катя Бочевар.
13: Тон-центр – не консерватория, не филармония, не музей, не галерея, не цирк. Это все вместе. Это площадка экстремально кросс-дисциплинарная, где в одно и то же время может случаться балет, опера, выставка, перформанс современный. При этом у вас будет полное ощущение, что вы присутствуете при чем-то настолько оригинальном, но настолько

0: поэтому мы их не знаем. Я говорю, потому что они впервые выставились. Это тоже такая амбиция Тон-центра, не только радовать знакомыми именами, но и открывать новые. Театральные постановки, мне кажется, будут очень интересными. Будет у нас опера, она же выставка. Это такой формат, который никто никогда не видел. И при этом она еще и кинетическая, светозвуковая инсталляция.
1: Худрук Тон-центра Катя Бочевар об этой новой арт-площадке.
2: Выставки.
1: В доме Остроухова в Трубниках, это филиал Гослитмузея, открылась выставка писателя «Многосторонние силы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Экспозиция построена вокруг произведений, биографических ситуаций и языка писателя. Разделы выставки «Сила стереотипов», «Поиск силы», «Сила устоев», «Сила трения», «Сила событий», «Сила гротеска», «Сила слова», «Сила сопротивления среды» позволяют выделить наиболее значимые эпизоды в писательской судьбе и в его госслужбе, продолжает куратор выставки «Писатель многосторонней силы» Эрнест Орлов.
3: 60-летие его жизни показать в 4 залах, наверное, и невозможно. Плюс к тому, это писатель, после которого остались не личные вещи, в основном, а тексты. На текстах хорошо знакомы, действительно, со школы образности этих текстов, языки этих текстов. И текстов, которые, к сожалению, может быть, прошли мимо или остались непрочитанными так, как их нужно сейчас прочитать. Мы, в общем-то, делаем акцент. На выставке мы их показываем. Не только, собственно, иллюстрации впрямую к его произведению, но и вдохновленные Щедринским текстом карикатуры, шаржи, сделанные на злобу дня. Это 30-е годы. Иной раз кажется, что этих 90-80 лет с момента создания этих шаржей не прошло. Мы говорим о силе стереотипов, если рассуждаем о образе Щедрина, который возникает в сознании наших современников. Параллельно показываем его и более молодым, показываем тексты, воспоминания его современников, которые дают представление о очень разном человеке в разных ситуациях. Особенность выставки, то, что мы впервые, по-моему, в музейном, во всяком случае, прочтении показываем документы его служебной деятельности, как вице-губернатора Твери. А в Тверь он попадает в период самый, наверное, сложный, острый для истории России, отмены крепостного права.
1: Это был Эрнест Орлов, куратор выставки «Писатель многосторонней силы», посвященной Салтыкову-Щедрину. Открыто до 15 октября. 0+.
2: Книги.
1: В продажу выходят мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень», 16+. Это бестселлер The New York Times и выбор редакции Amazon. Меня воспоминания Хопкинса захватили, мотивирует и вдохновляет. Многое в жизни великого актера происходило и происходит не благодаря, а вопреки. Это потрясающая книга для всех, кто любит кино, считает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
4: Откровением можно назвать то, что, оказывается, Энтони Хопкинс никогда не был прилежным учеником или талантливым, как он сам считает, актером, но у него было одно неоспоримое преимущество. У него была и есть до сих пор абсолютно феноменальная память. Его память стала его методом. У него есть фрагмент биографии, когда он читает 7-страничный монолог в зале суда, написанный для фильма «Амистад» Стивена Спилберга, и после этого Стивен Спилберг в восхищении перестает называть его Тони и начинает величать не иначе, как сэр Энтони. А для самого сэра Энтони взять и выучить 7 страниц текста – абсолютно естественное дело. И то, что один из величайших актеров нашего времени смог сделать память своим ключевым инструментом, конечно, может быть интересным наставлением для многих других творческих людей, которые прочитают эту книгу. Ну, а еще, конечно, из нее интересно узнать, что сэр Энтони Хопкинс не всегда был святым, что он вот уже 50 лет как не пьет, потому что однажды он сел за руль автомобиля и понял, что он не знает, как оказался за рулем и куда он едет. Еще интересно узнать про его трогательные отношения с супругой, его любовь к кошкам, к рисованию, к музыке. И, конечно, классно взять и вспомнить какие-то ключевые моменты его фильмографии, будь то фильм «Молчание гнят», на котором он одновременно и пугал всех, и смешил всех своим странным юмором, или его роль Хичкока. Главный, как мне кажется, урок этой книги для всех людей, независимо от увлечения кино или нет, это то, что каким бы одиноким, напуганным, рассерженным ты ни был, ты можешь взять и найти поддержку других, и она приведет тебя к исполнению твоего предназначения. Это книга про любовь, про семью и про близость, и про доверие. И даже само название, где он обращается к себе, уже подразумевает, что он не один. Есть этот парень внутри него, который когда-то был запуганным ребенком, и есть он, мудрый старец, который

0: знает про эту жизнь.
1: Кинокритик Егор Москвитин про мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень». Книгу уже можно заказать на сайте издательства «Альпина» или найти на маркетплейсах. Цена около 1100 рублей. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом глава Белого дома отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы, спецпосланник Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день президент США усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт с Украиной. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что, цитирую, «великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения». Поэтому, как сказал Туск, он рассчитывает, что на украинской стороне отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации и сдержать преувеличенные эмоции. Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, однако он еще недостаточно восстановился, чтобы его можно было опросить, сообщил генпрокурор княжества Стефан Сибо, передает БФМ ТВ. Подруга Ермолаева Анна Насобина, которая также пострадала при взрыве, чувствует себя несколько лучше, но ее состояние остается критическим. Кроме того, в больнице остается получивший ранение ребенок, сообщил генпрокурор. По словам Тибо, следователи пока не установили мотивы покушения. Обладатель премии «Оскар» 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит первый альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка получила название «Life is a Dream». Она выйдет 21 августа, сообщает издание Variety. В сборник вошли оркестровые произведения, которые были написаны на протяжении 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» уже вышел, сообщила студия Decca Classics, с которой Хопкинс заключил контракт. Новости на Business FM. И 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20.30, студия Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Минюст России внес в реестр иноагентов известного политика, экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина. В Минюсте говорят, что он распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций. Также ему меняют распространение фейков о решениях российских властей, как это комментируют политологи. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск агент прокуратуры о национализации европейской подшипниковой корпорации. Она производит около половины подшипников в России. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. В чем суть претензий к генпрокуратуре? Почему суд ей отказал? Подробности на Business FM. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. А в июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003, а с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюст считает, что Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях разыграться на выборах в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожные новости». Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России, намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблемы есть и десятки лет. Евгений Перенчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
0: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажир автотрансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
8: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
9: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные роботы и технические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видео испытания российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Национализация производителя подшипников отменяется. Во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории. И какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
0: Константин Семенов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности.
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
15: Реклама. Не оферта.
16: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
17: 0+.
18: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 300 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
20: Культ наличности на Бизнес FM.
17: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
21: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
20: Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
20: Бизнес и власть.
22: Суд в России аннулировал бренд T-Mobile, принадлежащий немецкому оператору Deutsche Telekom по иску T-Банка. Основанием стало неиспользование товарного знака на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении охраны международного знака T-Mobile суд отказал. Оба знака были зарегистрированы Deutsche Telekom в 2005-2006 годах.
20: Сделки.
22: Американский фонд Apollo Management покупает одну из крупнейших европейских авиакомпаний EasyJet за 5,7 миллиардов фунтов стерлингов. Это больше 7,5 миллиардов долларов. Это предложение перебило предыдущее от инвестфонда Castle Lake, который предложил 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее EasyJet уже согласовала сделку с Castle Lake, но теперь отказалась от нее. Аналитики BBC называют авиакомпанию привлекательным активом благодаря прибыльности, широкой маршрутной сети и туристическому подразделению, приносящему треть прибыли. Акции EasyJet на этих новостях выросли на 15%.
20: Отчеты и планы.
22: В Мегамаркете сменился гендиректор. С 9 июля обязанности временно исполняет Ярослав Афанасьев, бывший коммерческий директор. Его предшественник Александр Реутский занялся развитием маркетплейса для геймеров Gamers Hub, также принадлежащего Мегамаркету. Смена руководства происходит на фоне прошлогоднего падения продаж маркетплейса почти в 10 раз после перехода на новую модель работы.
20: IPO.
22: Шейн получил разрешение регулятора Китая на IPO в Гонконге после нескольких лет попыток выйти на биржу. Сначала он пытался получить листинг в США, затем в Лондоне, но каждый раз безуспешно. Теперь Шейн рассчитывает привлечь несколько миллиардов долларов в ходе IPO, рассказали источники Bloomberg. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
23: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: 20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Китай отгоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили с космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально, была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет. Однако до регулярного использования технологии еще далеко. Комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Майданов.
24: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
25: А мы делаем?
24: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
0: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывал технологии для лунной ракеты Чанжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. А в феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. 19-я неделя подряд. Если следующая падающая будет, то будет уже юбилейная неделя. Но если рассматривать уже ситуацию на конец пятницы, то пятница принесла падение тоже на российский рынок. Индекс Московской биржи снизился на 9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2145 пунктов. И за неделю провал индекса Московской биржи 4,3%. Ну и в пятницу вечером вышли данные по инфляции, которые, в принципе, подтверждают мнение тех участников торгов, которые считают, что Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле снижения ставки, в цикле смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании 24 июля. Ну, во-первых, за месяц, в июне, инфляция выросла на 0,87%. Это максимальный темп роста за месяц с января текущего года, а годовая инфляция перевалила за 6%, составила 6,2%. Потребительские цены в мае выросли на 5,31%. Значительное ускорение годовой инфляции. Ну и не будем забывать, что на неделе Банк России распространил комментарии по денежно-кредитным условиям, в которых говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, все это подтверждается данными от Росстата. И на этом фоне растут инструменты рублевые, растут инструменты денежного рынка. Потихонечку банки повышают ставки по краткосрочным, во всяком случае, депозитам. И все это вызывает отток рублевых средств именно вот в эти инструменты. Ну, отток, естественно, в первую очередь с рынка акций. Если посмотреть на последние данные с денежного рынка, то мы увидим, что ставки в рублях выросли значительно за последнее время. И, допустим, однодневная ставка на пятницу 14,82%. То есть гораздо выше уже ключевой ставки в 14,25. Но при этом растет российский рубль. Ну, во всяком случае, несмотря на некоторое снижение в пятницу, за неделю китайская валюта упала на 17 копеек. Закрытие 11 рублей 32 копейки. Доллар США в основном колебался в коридоре 76-77 рублей. Но если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер пятницы, то это район 76,5 рублей. В общем, можно сказать, что доллар был довольно стабилен против российского рубля. Цены на нефть за неделю выросли, но в пятницу снизились. Неспокойно вновь было в Персидском заливе. США и Иран обменялись ударами, причем два дня обменивались ударами. Но вроде как средства массовой информации написали, что в пятницу все более-менее спокойно. Во всяком случае, ночь прошла спокойно. А президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил продлить переговоры, Но мы согласились, США недвусмысленно предупреждают, что перемирие завершено.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
7: История денег на Business FM.
25: Все золото мира.
26: Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
25: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
27: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар тушат в торговом центре в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. По его данным, сообщение о возгорании в нежилом здании поступило сегодня вечером. К тушению привлечены свыше 40 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС. Правительство и профильные ведомства обсуждают новый пакет мер для поддержки топливного рынка, сообщили РБК два источника в отрасли. В частности, по информации собеседников, власти планируют разработать механизм биржевых своп-операций с нефтепродуктами для оптимизации логистики поставок, распространить импортный демпфер на дизельное топливо, решить проблему необоснованного закрытия АЗС в ночные часы, проанализировать ценообразование на белорусское топливо на петербургской бирже. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа нового законопроекта с антироссийскими санкциями. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что закон будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Российский Красный Крест анонсировал раздачу гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе. Дополнительные средства направлены туда из-за введения режима чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба организации. Даты и место раздачи в Крыму не уточняются. В Севастополе помощь смогут получить инвалиды первой и второй групп, переселившиеся в прошлом и этом годах, а также те, кто прибыл ранее, но находится в трудной жизненной ситуации. Выдача в Севастополе начнется 13 июля. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы, будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишет «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателям. И поиск работы, снова работа. По данным Суперджоп, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Бизнес FM. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
6: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
9: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
6: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
10: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможное отклонение, которое согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить евро 3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
6: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега. А не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы, также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
25: Подробности.
11: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
0: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
12: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский всей Руси Кирилл. А в Испании бушуют лесные пожары, жертвами стали не менее 12 человек. Более 20 считаются пропавшими без вести. Трагедию называют одной из самых смертоносных в истории страны, пишет Рейтер. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. Большинство погибших туристы, данных россиянах, среди них и пострадавших не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
13: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был вчера в провинции Альмерия, где вот за это время погибло 12 человек пока. Большинство из них иностранцы, еще 23 числятся пропавшими без вести, и там сгорело почти 4 тысячи гектаров. Еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолеты увезли в госпиталь. При этом вместе с этим еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. А вот что касается погибших, четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании, энергокомпании, они как бы сразу сказали, что это не относится к их сетям. Но сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектаров. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но что касается провинции Альмерия, где вот произошел этот страшный пожар, пока достоверно неизвестно, полностью ли он локализован или потушен. В общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, а солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер из-за этого.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров земли лесом. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температура превысила климатическую норму более чем на 3 градуса по Цельсию.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Новак заявил о дефиците на топливном рынке из-за прилетов по НПЗ. В результате атак работа предприятий частично нарушается, сказал вице-премьер. При этом он отметил, что мощностей для переработки топлива в России достаточно. В целом страна, по его словам, обеспечена в полном объеме и даже на экспорт отправляет. Правда, сейчас власти временно запретили экспорт бензина и дизеля, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. Планируется и дальше это делать, чтобы ситуацию стабилизировать, добавил вице-премьер. Он также отметил наличие спекулятивного фактора и призвал ФАС внимательно за этим следить. Количество созданных в первом полугодии коммерческих организаций составило 66 700, что почти на четверть меньше по сравнению с прошлым годом. 17 тысяч компаний прекратили свою деятельность. Их число выросло почти на 33%, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Банкротств в этом году стало меньше на 6,2%. Общее количество действующих юридических лиц, сведения о которых записаны в госреестре, составило 2,5 миллиона. Суд
27: аннулировал бренд T-Mobile в России, принадлежащий немецкому оператору Deutsche Telekom. Решение вынесено по иску T-Banka, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Суд пришел к выводу, что товарный знак не использовался правообладателем на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении правовой охраны международного знака T-Mobile было отказано. Экспорт российского пива показал лучшую динамику с 2024 года. По данным Агроэкспорта, в первом полугодии за рубеж было продано более 68,5 тысяч тонн, почти на 40 миллионов долларов. Крупнейшим покупателем стала Белоруссия. Туда было поставлено пиво более чем на 13 миллионов долларов. В число основных импортеров также вошли Казахстан, Узбекистан, Китай и Киргизия. В этом году Россия впервые с 2017-го возобновила поставки пива в Перу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 25. Осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 19. Завтра до плюс 27 градусов, но пасмурно и дождливо. И также дождливо будет в воскресенье, но температура упадет до 21 градуса. Двадцать один, 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Суперджоп, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, а в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
25: «Бизнес говорит».
15: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
16: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
15: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
17: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительность их труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
15: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
18: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменит очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
20: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, Это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
15: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
1: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица,

0: там по числу новых соискателей, количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считают, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителей компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа, однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать ей браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
1: Развитие e-браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузером, инфраструктурой, те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый, своим пользователям продукт.
0: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщал, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. В конце июля Москву накроет комариная буря. Так пишет агентство городских новостей Москва со ссылкой на исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослава Вольпина. Теплая погода и обилие стоящей воды действительно превратили столицу в идеальный инкубатор для кровососущих. Уже в конце июля численность может взлететь, но комариная буря – это преувеличение. Речь идет о сезонном явлении, так называемой второй волне комаров, прокомментировал новость сам Ярослав Вольпин.
2: Я бы прям так страшными словами «буря» или еще что-то не называл сезонное явление. Единственное, что действительно мы ждем нашествия комаров, или, по-другому называется, вторая волна комаров, связана она, конечно, с погодными условиями. Это когда жаркая, влажная погода. И, собственно, у нас это лето очень влажное, а сейчас с наступлением высоких температур, все водоемы, да и даже маленькие какие-то лужи становятся идеальным инкубатором для появления кровососущих. Если мы с вами говорим, например, про центр города Москвы, который состоит в основном там, из стекла и бетона, хорошими ливневками и всем прочим, то здесь, конечно, нашествия комаров никакого ждать не приходится. Но уже в парках, где есть какие-то прудики, чушки, еще что-то, там будет популяция заметно сильнее. Ну а самое большое количество комаров, конечно, мы встретим в Московской области, которая традиционно насыщена различными болотами, водоемами, лесами, где и будут выводиться комары, чью бурю нам предвещают. И основной пик прекращается ровно в тот момент, как только у нас начинает холодать по ночам. Это происходит во второй декаде августа. Вот в этот момент мы ощущаем резкий спад комаров, ну и где-то к сентябрю обычно они заканчиваются.
3: По поводу опасения и вероятности заражения всякого рода инфекциями, переносимыми комарами.
2: Основная реальная угроза, которую не стоит недооценивать, это дирофилариоз, заражение подкожными глистами, вот такой на простом языке. Случаи в области иногда регистрируются, и это напрямую связано с бродячими животными, у которых, ну, эти паразиты есть в крови. Поэтому главное здесь, конечно, опасность – это не вирус, а бактерия. Потому что очень часто мы, расчесывая укусы, что-то заносим себе просто в ранку, особенно если это касается детишек. Поэтому здесь лучше всего пользоваться репеллентами, ставить какие-то москитные защитные решетки на окнах и стараться комариные укусы не расчесывать. И в этом случае мы с вами минимизируем риск вообще что-либо подхватить.
0: Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Московской области. В этом году количество обращений по поводу комаров заметно выросло. Госструктуры регулярно мониторят ситуацию и заказывают обработку муниципальных территорий. Впрочем, как и частные компании, говорит владелец компании «Единый городской центр дезинсекции» Александр Ютин.
4: Прямо какого-то бума я не вижу. Заказов, да, немножко больше, чем в прошлом году. Ну, какой-то супер всплеск

0: в принципе, нет.
1: Если говорить про государственные структуры, то они регулярно мониторят ситуацию по комарам и проводят тендеры для обработки муниципальных территорий. Мы, частные компании, проводим обработки в коммерческих организациях и на земельных участках. Если объект муниципальный, то проводится тендер и последующие обработки. Если нет, то обработки остаются на совести владельца организации. Некоторые компании следят за ситуацией и вызывают дезинсекцию, а некоторые нет. Если у вас свой участок, то старайтесь не допускать на нем наличие открытой стоячей воды.
0: Дело в том, что наша обработка, она, к сожалению, не панацея, и не сказать, что одна обработка там спасает вас, особенно на вашей небольшой обработанной территории. То есть для того, чтобы избавиться полностью от комаров, нужно обрабатывать достаточно обширную площадь, обрабатывать стоячие водоемы, а также вот возможные места посадки насекомых на личных участках, то есть там забор, строение, дома и так далее. Но так как большие территории обычно люди не обрабатывают, то есть обращаются в индивидуальном порядке, обрабатывают локально, то и комаров у них временно становится меньше, но незначительно.
2: По поводу цены хочется понять.
0: Чаще всего это, как правило, там в районе 1000 рублей за сотку.
2: На какое время хватает обработки и как часто нужно повторять?
0: Это, честно говоря, лотерея. Бывает, что хватает на месяц, бывает, что уже через неделю вновь комаров становится практически столько же, сколько и было. То есть, ну, раз в месяц, условно говоря, было бы оптимально.
2: Поняла. А вот после того, как обработка происходит, грубо говоря, я могу пользоваться прудом, домом?
0: Да, можете пользоваться. Вам нужно будет протереть контактные поверхности. Это ручки дверей, окон, может быть, какие-то столешницы, если у вас есть терраса. Химия контактная, она влияет только на насекомых, для теплокровных, то есть человека и животных, она опасности не представляет. Особенность обработки от комаров в том, что мы обрабатываем возможные места посадки, если это частный участок какой-то, то есть вот строение, вертикальные поверхности. А если это обработка водоема, либо леса, то это уже подстилка, также вода, но там уже другая химия идет. Она вот непосредственно против личинок комаров.
2: Пик сезона для вас, как для дезинфектора?
0: Если по комарам, это конец мая, вот июнь, то есть начало лета. В течение всего сезона летнего люди заказывают обработку, но максимальный спрос вот на весну, а к осени он снижается.
3: Александр Ютин, владелец компании «Единый городской центр дезинсекции «Цикл». На развитие комара оставляя всего 5-10 дней, самая оптимальная температура воды 25-26 градусов.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 21:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром». По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. Так он может выполнять полеты в сравнительно узком температурном коридоре от минус 9 до плюс 25 градусов. В МИДе назвали ахинеей сообщение о разработке выездных виз для россиян. Это не соответствует действительности, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. О том, что в ведомстве начали разрабатывать такой законопроект, ранее сообщали издания, признанные в России иноагентами. Президент Сербии Александр Вучич пообещал подать в отставку после назначения дат парламентских выборов. Ранее Вучич сообщил, что уйдет с поста главы государства через несколько недель и пообещал помочь правящей сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах со списком под названием «Объединенная Сербия». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21:30, студия Алексей Пантюреев. Здравствуйте. Минюст России внес в реестр иноагентов известного политика, экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина. Минюсте говорят, что он распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций. Также ему меняют распространение фейков о решениях российских властей, как это комментируют политологи. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. Сегодня индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое, обновили исторические минимумы. А в чем причины и ждать ли остановки? Подробности в конце часа в программе «Капитал». Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 1999 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного Московской области. Минюст считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях разыграться на выборах в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков демократического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
6: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». От телеграм-канала «Осторожно, новости» Надеждин после внесения в реестр иноагентов заявил, что останется в России, намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблемы есть ей десятки лет. Евгений Перечук подробнее.
8: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
9: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
6: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
9: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
8: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
10: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
8: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
11: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
8: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные работы и технические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, как робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции нескольких сотен метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Национализация производителя подшипников отменяется. Во всяком случае, пока Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятий 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска, комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
13: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется, на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
6: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 23-го она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
5: Суд в России аннулировал бренд T-Mobile, принадлежащий немецкому оператору Deutsche Telekom по иску Т-банка. Основанием стало неиспользование товарного знака на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении охраны международного знака T-Mobile суд отказал. Оба знака были зарегистрированы Deutsche Telekom в 2005-2006 годах.
4: Сделки.
16: Американский фонд Apollo Management покупает одну из крупнейших европейских авиакомпаний EasyJet за 5,7 миллиардов фунтов стерлингов. Это больше 7,5 миллиардов долларов. Это предложение перебило предыдущее от инвестфонда Castle Lake, который предложил 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее EasyJet уже согласовала сделку с Castle Lake, но теперь отказалась от нее. Аналитики BBC называют авиакомпанию привлекательным активом благодаря прибыльности, широкой маршрутной сети и туристическому подразделению, приносящему треть прибыли. Акции EasyJet на этих новостях выросли на 15%.
17: Отчеты и планы.
16: В Мегамаркете сменился гендиректор. С 9 июля обязанности временно исполняет Ярослав Афанасьев, бывший коммерческий директор. Его предшественник Александр Реутский занялся развитием маркетплейса для геймеров Gamers Hub, также принадлежащего Мегамаркету. Смена руководства происходит на фоне прошлогоднего падения продаж маркетплейса почти в 10 раз после перехода на новую модель работы.
17: IPO.
16: Shein получил разрешение регулятора Китая на IPO в Гонконге после нескольких лет попыток выйти на биржу. Сначала он пытался получить листинг в США, затем в Лондоне, но каждый раз безуспешно. Теперь Shein рассчитывает привлечь несколько миллиардов долларов в ходе IPO, рассказали источники Bloomberg. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве вы слушаете Business FM. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которая запустили с космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко. Комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
18: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
19: А мы делаем?
18: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
6: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытание также отрабатывало технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
15: Капитал с Алексеем Завьяловым.
20: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. 19-я неделя подряд. Если следующая падающая будет, то будет уже юбилейная неделя. Но если рассматривать уже ситуацию на конец пятницы, то пятница принесла падение тоже на российский рынок. Индекс московской биржи снизился на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2145 пунктов. И за неделю провал индекса московской биржи 4,3%. Ну и в пятницу вечером вышли данные по инфляции, которые, в принципе, подтверждают мнение тех участников торгов, которые считают, что Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле снижения ставки, в цикле смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании 24 июля. Ну, во-первых, за месяц, в июне, инфляция выросла на 0,87%. Это максимальный темп роста за месяц с января текущего года, а годовая инфляция перевалила за 6%, составила 6,2%. Потребительские цены в мае выросли на 5,31%. Значительное ускорение годовой инфляции. Ну и не будем забывать, что на неделе Банк России распространил комментарии по денежно-кредитным условиям, в которых говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, все это подтверждается данными от Росстата. И на этом фоне растут инструменты рублевые, растут инструменты денежного рынка. Потихонечку банки повышают ставки по краткосрочным, во всяком случае, депозитам. И все это вызывает отток рублевых средств именно вот в эти инструменты. Ну, отток, естественно, в первую очередь с рынка акций. Если посмотреть на последние данные с денежного рынка, то мы увидим, что ставки в рублях выросли значительно за последнее время. И, допустим, однодневная ставка на пятницу 14,82%. То есть гораздо выше уже ключевой ставки в 14,25. Но при этом растет российский рубль. Ну, во всяком случае, несмотря на некоторое снижение в пятницу, за неделю китайская валюта упала на 17 копеек. Закрытие 11 рублей 32 копейки. Доллар США в основном колебался в коридоре 76-77 рублей. Но если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер пятницы, то это район 76,5 рублей. В общем, можно сказать, что доллар был довольно стабилен против российского рубля. Цены на нефть за неделю выросли, но в пятницу снизились. Неспокойно вновь было в Персидском заливе. США и Иран обменялись ударами, причем два дня обменивались ударами. Ну, вроде как средства массовой информации написали, что в пятницу все более-менее спокойно. Во всяком случае, ночь прошла спокойно. А президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил продлить переговоры. Но мы согласились. США недвусмысленно предупреждают, что перемирие завершено.
19: Капитал на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
21: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
22: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
21: Но ведь мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
22: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
21: Я стала так обидно, что я влюбилась. Потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая. А тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага-шага.
22: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
5: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
0: Культ наличности. На Бизнес ФМ. Все золото мира.
1: Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
0: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%. Сообщил Росстат, в связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы – снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный ДМФР на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма, это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новак сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
6: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодовощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
7: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
6: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
8: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю на вредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
9: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
8: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще вообще реальны. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
10: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
8: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналисты из Испании, Максим Евсеев.
11: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, 4 нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг 2 уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов, по Цельсию местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
23: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
4: Журналист Алена Копылова.
23: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
4: Бизнес говорит.
13: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
14: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
13: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
17: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
13: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
24: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются, очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
15: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
13: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
16: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
18: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных.

0: Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
1: Развитие e-браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузером, инфраструктурой, те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый, своим пользователям продукт.
0: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу у моря. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет. Однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
2: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
3: А мы делаем?
2: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступень, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология. Экономически не эффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
0: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях.

0: тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
0: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Алекперова. Вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
5: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
6: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
7: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
6: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
5: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
8: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
5: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
9: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
5: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
10: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
12: Реклама.
13: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
14: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Все золото мира. Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось. Все золото мира на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского «Спортинга», который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Рональду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский «Реал» за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016-м. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
12: Спорт и деньги на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
15: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
10: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
21: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории. И какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
10: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
0: Очередная падающая неделя на российском рынке. За неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 0,87%. Это максимальные темпы роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек, таким образом закрытие недели 11 рублей 32 копейки, доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка, если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район $76 за баррель. Был обмен ударом между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
10: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется – 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие у Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит?
10: В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предлагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорт дизеля демпфирующего механизма — это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер, значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности, и то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны, и главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
10: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
7: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические такие издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге. Но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны. Но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина. Хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается. Ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
10: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
5: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
8: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
5: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
9: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
5: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега. А не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжает журналист из Испании Максим. Максим Евсеев.
11: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, их четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания их привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
10: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
14: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
13: Журналист Алена Копылова.
14: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер. Инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
13: Продолжительность жизни на Business FM.
10: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 20%. 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
13: Бизнес говорит.
16: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
17: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
16: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
18: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
16: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
23: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются, очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
24: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
16: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
25: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
10: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный и ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами.

0: Яндекс.Браузера, Илья Шибанов.
1: Развитие e-браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой. Те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
0: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
2: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее в такой системе тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
3: А мы делаем?
2: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет, тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
0: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытание также отрабатывало технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого «полюдия». Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит,

0: и кто надо, услышит.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд – 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
0: Подробности.
4: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
3: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алекперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории Б на категорию С, то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
8: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажир автотранс мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту Межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
9: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
0: В начале был бизнес. Как появлялись города? Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города. Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
13: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
14: Но ведь мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
13: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего 2 словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
14: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
13: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между 2. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
12: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
0: Между
15: что делом» на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 24-м году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99-го года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
16: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях разбираться на выборах в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к учению Надеждина в списке.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
17: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 0,87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Рональду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
15: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM.
19: По
3: Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
3: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодоовощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
6: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
1: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
6: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
4: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
6: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В Испании бушуют лесные пожары.
5: первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
5: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов, садов без острых углов, призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
15: Бизнес говорит.
7: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
9: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль. А в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
7: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
10: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
7: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
23: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются, очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
24: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
7: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
25: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
5: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный и ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
0: Развитие и браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам

0: чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
1: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
2: А мы делаем?
1: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
0: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
3: Продолжительность жизни.
4: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM.

0: Новости. Коротко.
1: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
0: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: В Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
5: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроэктив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Аликперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажиравтотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
8: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиравтотрансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
9: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например, это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
0: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек-один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
12: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
12: Как появлялись города? На Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
14: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состояло задуманное во время фестиваля.
15: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и воспринятие другое. Так что даже уже на пятичасовом не страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
14: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 1999 года по 2003. А с 2019 по 2024 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
16: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к учению Надежды на списке.
5: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России, намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
17: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на Африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
12: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный ДМФР на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер, значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
5: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодовочная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистика. Издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
5: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
6: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно, а современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
2: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
6: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
3: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходит, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
6: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналист из Испании Максим Евсеев.
4: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
5: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес-ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Суперджоп, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
12: «Бизнес говорит».
7: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
9: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
7: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
22: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, в определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
7: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
23: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
24: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
7: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
25: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
5: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считают, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекса браузера Илья Шибанов.
0: Развитие и браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой – те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
5: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее.

0: Московского космического клуба Иван Моисеев.
1: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
2: А мы делаем?
1: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология. Экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
0: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанжен-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
3: Продолжительность жизни.
4: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
5: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в конце

0: контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения, но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
5: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алекперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
8: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажир автотрансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
9: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. практической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например, это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон, через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор. Как появлялись города на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
12: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
13: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича. И почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
12: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
13: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год – пробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать. Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта. И он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров. Потом заказать под это новую музыку. Как раз никогда ранее не поставленную произведение по Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
12: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 24-м году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99-го года по 2003-й. А с 19-го по 24-й Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
14: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише. Но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях разбираться на выборах в Госдуму. Кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти. Но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надежды на списке.
5: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России, намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
15: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется, на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 0,9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти. расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 0,87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
17: Как появлялись города на Business FM.
19: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча скрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей шестой пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие у Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%. Сообщил Росстат, в связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы – снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
22: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
22: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
6: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
4: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
6: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
7: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу. Но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
6: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших – туристы. Данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналисты из Испании, Максим Евсеев.
8: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, 4 нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Но сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Вот еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг 2 уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
22: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Бизнес-ФМ поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Бизнес-ФМ и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Бизнес-ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев.
10: Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
11: Бизнес говорит.
13: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
23: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
13: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
24: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, в определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
13: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
25: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменит очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
26: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
13: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
27: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
22: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный и ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считают, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
1: Развитие и браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой – те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
22: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первой ступени

0: системы тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Ну, они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
1: А мы делаем?
0: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз на одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет, тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
2: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанжен-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
3: Продолжительность жизни.
4: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому восстанавливать мышечную массу, третьему корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса.

0: Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
5: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Аликперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. Такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
6: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
7: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСАФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
8: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
7: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
6: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
9: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
6: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во все тех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
6: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила 2 украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти 2 робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с установкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, и они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
1: Культ на личности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что следить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест. А Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
12: Культ на личности. На бизнес FM. Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
12: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
17: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
16: То есть быть недовольным собой – это кайф?
17: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
16: то это. Есть не разрушительная?
17: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
16: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
17: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
16: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсти считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
18: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к исчезновению Надеждина в списке.
5: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России, намеренно продолжит участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с доли акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
19: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности

0: на мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добился.